0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава седьмая. Расита пришла примерно через час, одетая в розовый топ и черное корсариус. Волосы стянуты розовой же резинкой. Заглянула в кабинет, сразу доложив о том, что с кем-то пила кофе. Она вообще всегда говорит, куда пошла и с кем и почему, хотя я ни разу за время нашего знакомства ни о чем ее не спрашивал. Боится, что буду ревновать? Черт его знает. Может, и буду. Но, скорее всего, нет. Иногда я вообще немного жалею о том, что наше знакомство состоялось. Она, докладывая, пытается, как мне кажется, создать себе саму иллюзию полноценной семейной жизни. «Мы куда-нибудь пойдем сегодня?» — спросила она уже на выходе из кабинета. «Я пока не знаю, у меня еще одна встреча. Скоро». Глянул я на часы. «Надеюсь, что ненадолго, тогда мы можем сходить в Лас-Баведес». Она любит это место, на мысу, в чистой части старого города. По крайней мере, мне кажется, что любит.
1: «Отлично!»
0: — явно обрадовалась она. А еще Расита явно старается мне угодить во всем, совсем соглашается и вроде как всему рада. Такое впечатление, что если бы я предложил ее побить, она с такой же радостью согласилась бы. А может, и вправду согласилась. По крайней мере, с моей стороны, это был бы знак внимания какого-то. Черт, запутался я в этих наших странных отношениях. Расита ушла в спальню, закрыв за собой дверь, включила музыку, опять же, негромко, чтобы мне не мешать. Реггитон, разумеется. Она больше ничего и не слушает. И наверняка танцует. Она все время танцует. Или пританцовывает. Все, пора. Быстро заскочил под душ, переоделся, привычно прицепив кобуру к ремню, и спустился в гараж. Путь до Пунта Пасифика, мыса с самыми дорогими небоскребами, совсем не дальний. Так что на месте я был уже через несколько минут. По дороге дозвонился Джеффу. «Где встречаемся?»
2: «У него в свите. Поднимайся».
0: В дверце у меня всегда лежал блокнот с карандашом, так что я быстро и коряво записал номер. Здание Ocean Club, похожее на надутый ветром парус, видно издалека, почти что с любой точки берега. Пунта Пасифика мыс, а этот небоскреб еще и на самом видном месте его находится. При всем желании не потеряешься. Пристроил машину на улице, мест хватало, попутно заметив белый сабьёрбан Джеффа. Машину он себе под стать взял, если по размерам судить. Холл отеля был огромен и роскошен. Как и лифт, привычно вызвавший краткий приступ невесомости. Коридор с толстым мягким ковровым, полумрак, массивная дверь, открывшаяся после стука, и неожиданно большой просторный номер за ней. А дальше океан за стеклянными стенами. Дверь открыл Дарка, сейчас даже не прятавший кобуру, висящую на поясе. Стив и Джефф уже сидели в комнате. Гонсалес был довольно высоким, крупным, с длинноватыми вьющимися волосами, причем он явно закрашивал седину. Раньше явно был атлетом, а сейчас оплыл и лицом, и телом. Глаза красные, под ними мешки, запах спиртного. На столе открытая бутылка Джеймсона, бокалы, ведерко со льдом и пистолет, двухцветный Six Sauer. Рукопожатие у него крепкое, ладонь влажная. Затем он, не говоря ни слова, указал мне на кресло. «Вот фото девочки». Стив вытащил из портфеля пачку фотографий. «Посмотри и мне отдай, я пришлю тебе сканы».
2: «Хорошо».
0: «Лет 13 с виду. Похоже на папу, но папу в молодости. Наверное. Так что лицо симпатичное. На одном снимке стоит с другими девочками в униформе King's College. Видно, что высокая, выше подружек. Ни на одном из снимков не улыбается, что странно. А где с подружками стоит, там еще и нижняя губа закушена. Злое какое-то лицо, если честно. Такое первое впечатление. Полиция изъяла записи с камер в воротах. Что они там успели найти или не найти, не знаем», — заговорил Стив, обращаясь к Гонсалесу и явно продолжая прерванный при моем появлении разговор. «Сотрудничать с нами они не будут, это точно. Ты что-то можешь узнать?» Стив повернулся ко мне. «Возможно, завтра будет ясно». «Дом опечатан, доступа туда нет». Стив снова обратился к Гонсалесу.
2: «Я с утра вам дам доступ».
0: Гонсалес из-под лобья посмотрел на него, затем его глаза перескочили на бутылку.
2: «Поедете со мной, и я сам сорву ленты. Мне плевать, кто там что скажет».
0: «По идее, полиция должна была там уже все закончить, так что мы не помешаем», — кивнул Стив. Несколько вопросов о том, о чем мы и так знали. Стив задал их просто так, для проверки. Гонсалес заподозрил слежку за 2 дня до того, как произошло убийство. Не сам, это Дарко заметил. Все же бывший полицейский. На следующий день мы вступили в работу, а потом случилось то, что случилось. «Кто-то новый в последнее время возле вашей семьи появлялся?» Перевернув лист блокнота, задал очередной вопрос Стив.
2: «Новый?»
0: — чуть нахмурился Гонсалес, вроде как не поняв смысл вопроса.
1: «Да, новый. Рядом с дочерью, с женой, сыном, вами самим. Новый партнер, новый тренер, новый... кто угодно».
0: Гонсалес задумался, глядя в окно на океан, потом кивнул каким-то своим мыслям, сказал.
2: «У дочери появился тьютер по... не знаю, как правильно назвать... компьютерным знаниям. Японская девочка, не больше. Как мне кажется, 18 лет зовут... сейчас, минуту».
0: Гонсалес встал, отошел к стоящему у стены бюро, открыл свой портфель, оттуда извлек ежедневник в обложке из дорогой кожи. Полистав его, он ткнул пальцем в какую-то страницу и обернулся к нам.
2: «Ее зовут Сатори. Фамилию не знаю. Или это и есть фамилия?»
1: «Не могу сказать»,
0: — покачал головой Стив, записывая.
1: «Откуда она взялась?»
2: «Из школы, как мне кажется. Я не интересовался, даже не видел ее ни разу. Она всегда приходила днем, когда я был в офисе».
0: Гонсалес инвестировал в землю. Это я знал. Скупал участки земли у фермеров и у кого попало, и пытался перепродавать их под застройку. С помощью Паломареса, как оказалось.
1: «Часто приходила?»
2: «Не знаю».
0: Он тяжело уселся обратно в кресло, потянулся к виски, но передумал и налил себе минеральный.
2: «Несколько раз».
1: «Почему вашей дочери потребовался тьютор?»
0: Задал следующий вопрос Стив.
1: «У нее были проблемы с предметом или что?»
2: «Не знаю. Школа. Этим всегда занималась Джон».
0: Гонсалес жадно выпил воду, отер губы пальцами.
2: «Вроде бы нет. Луис чем-то увлеклась, и так появилась эта Сатори».
0: «Мистер Гонсалес», — вступил в разговор до сего момента молчавший Джефф, — «почему вы переехали в Панаму?» Гонсалес замер, причем заметно разозлился. Потом сказал резко.
2: «Мне не хотелось бы это обсуждать. Это не имеет отношения к убийству моей семьи».
0: «Вас пытались здесь отыскать, насколько я знаю, люди из Майами. Почему?» «Влез уже я».
2: «У меня были проблемы там, делового характера».
0: Повернулся он ко мне и ответил, глядя в глаза.
2: «Но те люди, с которыми у меня были проблемы, не имеют привычки убивать и не нанимают убийц. У них совсем другие привычки и совсем другие методы».
0: «Вы уехали из-за этих проблем?»
2: «Да, из-за этих»,
0: — ответил он, продолжая глядеть мне в глаза и подчеркивая каждое слово. А тут я ему не поверил. Совсем. В общем, добились мы от него немногого. Гонсалес разве что подтвердил готовность оплачивать все расходы и выплатить премию за результат. И все. А так выходило, что он даже толком не знал, что делается у него дома. Всем этим заправляла Джоан Гонсалес, его жена. В общем, у особо деловых людей такое сплошь и рядом случается. Помог он мало, в общем. Когда мы от него вышли, я еще раз попробовал набрать номер частного детектива в Майами, но опять никто не откликнулся. Затем рассказал о том, что успел узнать Стиву и Джеффу, когда мы стояли у машин. А потом мы разъехались, договорившись встретиться с утра у дома Гонсалеса. Из машины дозвонился Рассити. «Мы закончили на сегодня. Хочешь в Лас-Баведос?»
1: «О, папи!»
0: «Тогда собирайся, я скоро буду». И быстро отыскал номер ресторана, столик забронировать. Каждый раз, когда я говорю ей «собирайся», мне хочется добавить «и как-то соизмеряй свое желание быть красивой с реальностью и здравым смыслом». Но никогда не говорю. Это не Европа, это Панама, и сама Росита из Колумбии, из Картахены. И одевается так, как должна выглядеть тамошняя красавица, картахенская. А это значит, что приветствуется абсолютно все — белое, золотое, леопардовое и, разумеется, розовое. А еще Росита любит шопинг и покупает много платьев, как раз упомянутых цветов. Ладно, я ей не... А кто ей вообще? Кто-то. Не знаю кто. Ладно, нашел чем грузиться. Когда приехал домой, она и вправду была готова. Белое короткое платье в обтяжку, золотой пояс, такая же сумочка, серьги кольцами, волосы стянуты в тугой хвост. Глаз не отвести, при всем желании. Хотя бы из-за цветовой гаммы зажмуриться впору. Она красила губы, склонившись к зеркалу у входа, при этом лежащий на тумбочке айфон непрерывно позвякивал входящими сообщениями. Расита с утра и до вечера переписывалась со всеми подругами. И что удивительно, им всегда было, что сказать друг другу. «Готова? Как я выгляжу?» Раскинув руки в стороны, Расита повернулась на мысках. «Великолепно!» Ярко, знойно, смуглость кожи подчеркнута белым платьем. И деревня деревней. «Пошли!» Я бросил на комод свою сумку, все равно с делами на сегодня закончил. «Пошли!» Она просунула свою руку мне под локоть, а я попутно скосил глаза на длинные перламутровые ногти с блестками. Верх элегантности. «Новые? Тебе нравится?» — прямо засветилась она. «Очень!» — решительно кивнул я, пропуская ее вперед в гостеприимно распахнувшееся нутро лифта. Машину брать не стали. Консьерж вызвал такси. В старом городе припарковаться нереально, да и пить я не собираюсь. Хотя на этот счет особой бдительности полиция не проявляет, но лучше не рисковать. Подождали под козырьком подъезда, пока не подкатила желтая машина, забрались на тесное заднее сиденье, при этом у Раситы платье полезло вверх чуть не до пояса. Захлопнулась дверца, Расита почти сразу схватила меня за руку. Ехать было совсем недалеко, можно было бы пешком дотопать, если бы в ту сторону вела обычная улица, а не трасса с развязками. Запахло рыбой со стороны Меркадо де Морискос, куда разгружались рыболовные суда. Замелькали справа обшарпанные, затем реставрированные дома старого города. Он вообще красив, этот самый панамский старый город, застроенный в том самом колониальном испанском стиле, знакомом нам по кино и книгам. Двух- или трехэтажные дома с террасами и балконами, церкви, украшенные лепниной, здесь же президентский дворец. Старый город, понятное дело, место паломничества всех туристов. Днем на набережных торгуют сувенирами, играет музыка, много баров и ресторанов. А заодно театры, музеи, президентский дворец — все как подобает. Но это южнее, примерно 12-й восточной. А уже к северу от нее картина меняется. Там дома никто не реставрировал примерно с тех пор, как их выстроили. Соответственно, в большинстве из них жить можно лишь с трудом. Но живут и многие. Граффити, развалины, вонь, множество наркоманов, преимущественно черное население, превратившее эту часть города в гетто. Полиция там гулять уже никому не рекомендует. Множество уличных банд и просто шпаны. Наркоманы, крикливые и нагло выпрашивающие на дозу. Разбитые тротуары, осыпавшаяся штукатурка, разруха. Но это там, к северу. Пусть до него отсюда и рукой подать, всего несколько сот метров. А здесь уже по-другому. Таксист, высадивший нас на самой набережной, на Плаза де Франсия, симпатичной маленькой площади с каким-то монументом посередине, значение которого я так и не удосужился выяснить. Обрадовался чаевым, много раз повторил «Грасиас, сеньор», оскалив в улыбке прокуренные желтые зубы. Ресторан размещался в старом форте, точнее, в тюрьме, потому что 300 лет форт использовался только в этом качестве. Тяжелые двери из толстых досок, окованных железом, сводчатые потолки, старинные мушкеты на стенах. Простая мебель, белые скатерти на столах. Метрдотель заулыбался, провел нас к столику, услужливо отодвинул стулья и положил меню, заодно отказавшись принять заказ на напитки. Не царское дело, это уже официант подойдет. Кормили здесь всем морским, причем готовили очень вкусно, эдак во французском стиле. Поэтому мы просто попросили «Le Plateau de Mer» — огромный двуярусный поднос, засыпанный колотым льдом, с выложенным поверх него морепродуктами разных видов и белое вино. Больше ничего и не нужно. В углу на маленькой сцене играл гитарист, щуплый, немолодой, темный, усатый, в потрепанной соломенной шляпе с загнутыми полями. Хорошо играл, просто на удивление хорошо. Зал был почти заполнен, люди говорили, звякали тарелки и приборы. Я посмотрел на Раситу. Точно знаю, что она бы предпочла пойти потанцевать, в клуб, и желательно до утра. Но со мной не пойдешь, я не танцую, и возраст совсем не клубный. И до утра мне тяжело, опять же возраст не тот, и дел полно. Выбирался с ней пару раз на Кайе Уругвай, место, где полно танцевальных клубов. И там сидел в баре, нянча коктейль, пока Расита с подружкой отрывалась на танцполе. Забавно, что при этом отвергая поползновение всех кавалеров. Демонстративно. Тяжело мне с ней. Она старается сделать так, чтобы все было легко, а не получается. Да, на нее смотрят, а не только потому, что она вся в белом и золотом. При всем желании не пропустишь. Тут половина женщин так старается или мечтает одеться. А просто потому, что сам всегда с иронией смотрел на папиков с молодыми моделями. Видишь такого гордого собой и хочешь ему сказать: «Дурила, ты что, вправду кажешься себе таким неотразимым? Настолько, что молодая, красивая девка не нашла больше никого, кроме тебя? Да нужен ты ей 100 лет». А сейчас хочется сказать то же самое самому себе. Здесь много иностранцев европейского вида с молодыми колумбийками. Да-да, везде колумбийки. И для этих колумбиек такая компания — тоже некий показатель успеха. Но все равно никто не сомневается в том, что видит. Какой-нибудь обгоревший под местным солнцем до красноты англичанин, оставив на туманных британских берегах некрасивую жену с веснушчатыми детьми, дорвался до молодой, смуглой колумбийской плоти. И с Роситой я выгляжу именно так. Или на самом деле плевать, как я выгляжу. Жить, как живется, и не заморачиваться. Почему ты обратил внимание на ее руки? У большинства латиноамериканок с не слишком большой примесью индейской крови, даже если они растолстели, руки все равно хорошие, с тонкими запястьями, тонкими пальцами. А у Роситы вообще великолепные. Пропорциональные, с длинными пальцами. И эти дикие акриловые ногти. Но красиво, наверное. В Картахине. Росита выкладывала между тем, чем занималась днем. А чем? Да как обычно. Выспалась, пробежалась по магазинам, сходила в спортзал, завтра опять будет работать в клубе. Клуб тоже отдельная история. Она не столько зарабатывает в нем, я открыл ей счет и слежу за тем, чтобы он не пустил, сколько убивает время. Мы не так много общаемся. Меня или нет дома, или я занят своими делами. Мне с ней вроде бы хорошо, но на самом деле не о чем даже разговаривать. Поэтому обычно болтает она, а я просто киваю и что-то переспрашиваю, демонстрируя интерес. В общем, в клубе она, потому что больше делать нечего, иначе ей будет скучно. А там подруги, там есть о чем поговорить. Ладно, пусть все идет, как идет. Глава 8. В 9 утра я подъехал к дому Гонсалеса. Эскалейд хозяина стоял на подъездной дорожке рядом с Саббербином Джеффа. Когда они были со Стивом вместе, водил всегда Джефф. Опять я позже всех. Дарка стояла у машины, мрачной, сосредоточенной, оглядывающейся по сторонам.
2: «Пошли»,
0: — сказал поздоровавшийся кивком Гонсалес и направился к входной двери, перекрещенной с желтыми полицейскими лентами. Ни секунды не раздумывая, он рванул ленты с косяка, обрывая. Смял их в ком и просто бросил под ноги. Звякнул ключ, щелкнул замок. Дом был большим и дорогим, с порога не ошибешься. Просторно, дорогая современная мебель, дизайнерский декор, все на месте.
2: «Смотрите, где хотите», — сказал Гонсалес, усаживаясь на диван в гостиной. «Спрашивайте, если нужно. Я не могу».
0: В доме никто не дрался. Все стоит на своих местах. Ничего не разбито. Местами гладкие поверхности, присыпанные разноцветными порошками. Снимали отпечатки пальцев. Комната Луис, пропавшей девочки, удивила чистотой, неестественной для такого возраста опрятностью. Заправленная кровать, все лежит на своих местах.
3: «Компьютера не хватает», — сразу сказал Стив.
2: «Откуда ты знаешь?» — обернулся к нему Джефф.
3: «Потому что у всех детей есть компьютеры, если у родителей есть хоть какие-то деньги. А на столе ничего».
0: Действительно, прижавшийся к окну письменный стол был пуст. Какие-то бумаги, диски с играми, календарь на стене, а компьютера нет. «Кстати, у телевизора нет приставки», — обратил внимание уже я.
3: «И это странно»,
0: — поднял отсутствующую бровь Стив.
2: «Могла играть, если вообще играла, на компьютере», — сказал Джефф. «Вон на полке еще игры, все для PC. Для приставок ничего нет».
3: «Хм, верно. А компьютер, к слову, могли изъять вместе с уликами. Обратись к Висенте, пусть проверит».
0: «Это уже мне». Одежда в шкафу аккуратно развешана. В выдвижных ящиках комода также аккуратно сложена. Комната Джейми, убитого брата Луис, была полной противоположностью. Плакаты на стенах, фотографии... Все разбросано, под кроватью обнаружился настоящий склад грязных носков. Компьютера тоже нет, Но есть даже две приставки. Нормальный был ребенок. Родительская спальня была убрана и застелена. На пуфике у туалетного столика лежал купальный халат. Тоже везде порошок, а заодно зарождающаяся уверенность в том, что ничего не найдем. Полиция работала всерьез. Забрали все. Да, Гонсалес сказал, что лэптопы были и у детей, и у жены, но в доме их не было. Гараж был просторным на три машины, но стояла только одна — кроссовер Lexus, принадлежавший жене Гонсалеса. Чистый пол из серой плитки, белые стены, дверь заблокирована изнутри. В подвал мы спустились в последнюю очередь. Он был большой на весь дом, просто сильно заглубленный фундамент. Отделан как жилое помещение. В нем была большая кладовая, игровая комната со столом для пула и барной стойки, и в самом конце винный погреб. И в погребе их и убили. Кровь, загустевшая, превратившаяся в липкое желе, так и была на полу. Ее запах висел в воздухе. Свет почему-то не работал, пришлось светить фонариками. Благо, никто из нас без них из дому не выходит. В какой-то момент я почувствовал, как по спине словно пригоршни льда провели. А откуда-то заметно потянуло холодом. Резким таким, словно холодильник открыли рядом. «Чувствуете?» — спросил я, насторожившись. «Что?» — обернулись ко мне Джефф со Стивом. «Холодом тянет, как сквозняком». Стив только хмыкнул, потом Джефф сказал. «Я ничего не чувствую». «А я чувствую, по-настоящему чувствую, потому что тянет так сильно и явно, что ошибиться невозможно. И что померещилось, не скажешь».
4: «Нет, ничего», — затем сказал и Стив. «Ты не простудился? Знобит, может?»
0: «Не знаю, может, устал». Закрыл я тему, так и оставшись в твердой уверенности в том, что холодом в этом подвале тянуло. Холодом и чем-то плохим, может, даже самой смертью. Когда закончили в доме и вышли на улицу на жару, все равно ощущение холода где-то в позвоночнике осталось.
4: «Я поеду в школу, попробую что-нибудь выяснить об этой японке», — сказал Стив. «Довезешь меня до машины?»
2: «Без проблем», — кивнул Джефф.
4: «Висенте», — Стив повернулся ко мне. «Нужна копия списка того, что взяли из дома. И что вообще обнаружили?»
0: «Я попытаюсь», — кивнул я. «Но сейчас мне надо в Колон скататься. Вернусь к вечеру».
4: «В Колон?»
0: — удивился он.
4: «Что ты забыл на этой помойке?»
0: «Другая работа».
4: «А, хорошо», — кивнул он. «Но с Висенте свяжись, пожалуйста. Это важно».
0: «Я понимаю». «Связаться». «Сообщением, как обычно». Висенте со службы по телефону со мной не общался. Только так, с планшета, который, к слову, я ему когда-то и подарил. Вообще, в Панаме дела по телефону не делаются. Это пустая трата времени. Люди предпочитают видеть друг друга, демонстрировать уважение и требовать такого же к себе. Надо приходить в офисы, надо приглашать на ланч и обед, надо встречаться. Мой полицейский контакт предпочитал электронную форму общения лишь потому, что она привлекала меньше внимания к его побочному бизнесу. А так бы я тоже за каждой мелочью к нему ездил. Ответ пришел быстро. 500. «Окей», — ушло от меня. «Свяжусь». С Висенте я познакомился не случайно. Специально искал подходы. Он один из немногих людей, кто может получить доступ почти к любой информации о почти любом расследовании и при этом не привлечь излишнего внимания. Хоть к базе автомобильных номеров, хоть к адресной книге, хоть к материалам дела. С тех пор, как картонные папки заменили на электронные файлы по американскому примеру. Затем я снова набрал номер в Майами. Нет ответа. По-прежнему нет. Ладно, этим тоже надо будет заняться как-то посерьезней. Мне кажется, что этот частный сыщик мог знать, что заставило Гонсалеса переехать. И что бы он ни говорил, но я не верю в то, что его почти бегство и это убийство никак не связаны. Вот не верю и все тут. Куда он делся, этот Брю? И на письмо, высланное на электронную почту, никто не ответил. Кстати, не ответил? Зашел в интернет, глянул в почту. Нет, пусто. Никаких писем. Жаль. Ладно, пока ехать надо. Доехал до Авенида Синкуэнтинарио. Почему-то довольно свободный сейчас. По ней, направившись в сторону холмов, пересек деловую часть города, оказавшись в бесконечной застройке маленьких одноэтажных домов, становившихся все беднее и беднее. И когда эти самые дома полезли на холмы, они превратились в трущобы. Почти настоящие, потому что действительно настоящие, застроенные, без всякого плана и разрешений, из подручного материала. Здесь тоже были самые натуральные биденвилли, но я их сейчас не проезжал. Ближе к Каредер-Норте, местной кольцевой, потянулась новая торговая и индустриальная зона. Затем уже кольцевая, проскочив мимо новеньких с иголочки девелопментов для людей с деньгами, увела меня на аутописта Альберта Мотта. Шоссе, соединяющее столицу, самый большой город Тихоокеанского побережья, и Колон, самый большой город Карибского побережья. И между этими самыми городами и протянулся Панамский канал. Главное достояние и, пожалуй, что спасение этой маленькой экваториальной страны. По крайней мере, из-за канала американцы постоянно приглядывали за ней и не дали по местной традиции превратить ее в политический бардак, череду бесконечных революций и гражданских войн со множеством жертв. Ехать до Колона было недалеко, чуть больше 60 километров. А скорость по четырехполосной бетонке удавалось держать примерно под сотню. Сразу за пределами города дорога полезла в горы, пусть и невысокие. Мелькнули городки вроде Чилибры, Мария Эухиния и даже Буэнос-Айрес. По мосту проскочили подмутные Рио-Чахрес. Джунгли мешались с глинистыми склонами и плантациями авокадо. Временами виднелись фермы и просто скопления обшарпанных, потемневших под бесконечными дождями домиков. По дороге катили старенькие пикапы, груженные выше всяких приличий. Большие грузовики. В верхней Санта-Риты шоссе слилось с транзитной дорогой, по которой тоже можно было ехать. Она шире и новее. Но и машин на ней куда больше, поэтому я всегда предпочитаю старую. Городки становились все беднее и грязнее. Мы въехали в карибскую негритянскую часть страны. Множество скучающих бездельников у заборов, куда-то торопливо идущие женщины, чаще с детьми, множество

0: улицами из мокрой красной глины, асфальт был только на шоссе. Правда, местами наблюдались следы давних потуг замостить что-то еще, но потуги были явно неактивными. А потом вдруг на фоне трущоб проскочило новенькое сияющее здание Дворца правосудия. Все такое с голубыми стеклами и на холме. И еще к нему вела грязная разбитая дорога. И тут же пошла гигантская промзона, застроенная огромными складами. Очень-очень большая промзона, откуда шла перевалка великого количества груза, который приносили ко входу в канал суда со всего мира. Снова торговые центры, Макдональдсы и Сабвеи, какие-то довольно приличные жилые районы, стадион. Только эту часть города я еще как-то терпел. Пусть и почти промзона и порт рядом, но все не такая жуть, как исторический центр. Затем тот самый исторический центр, обшарпанный и грязный, все же прижался к порту, навалился на дорогу. Самые первые дома были еще как-то покрашены, а дальше начался тихий ужас. А присмотрись, так ведь должно даже красиво быть. Штукатурка и крыши сплошь разного цвета, террасы по каждому этажу, легкие колонны. Самое что ни на есть — тропическая красота. Лимонный залив как раз на входе в канал был забит судами. Солнце висело над водой, рассвечивая ее бликами, кричали чайки, кучки каких-то бездельников сидели у воды. Дорога вывела меня на прибрежную Авенида Боливар, по которой я доехал до основного ориентира — пассажирской станции, идущей вдоль канала железной дороги. А дальше уже и въезд в порт нашелся. Там, на стоянке, машину пришлось бросить и топать по духоте пешком. Порт, понятное дело, отделил имя первооткрывателя с самим городом. Порт звался Кристобаль, ну а город, понятное дело, Колон. Именно так Кристобаль Колон звали на самом деле того мореплавателя, которого мы именуем Христофором Колумбом. Сейчас это был, как и любой другой порт, в основном контейнерный терминал. Шумный, пыльный, со стенами разноцветных контейнеров. На меня никто внимания не обращал и остановить не пытался. И через несколько минут прогулки по порту я увидел перед собой несколько больших ангаров с надписью «Hope's Yard». Так, по карте это уже судоремонтный завод, а то, что я ищу, должно быть ближе. Огляделся. Ну да, точно, вон серебристый новый ангар с вывеской «Запчасти Малина». Что там может быть такого особого? Подошел ближе, оглядел. Ангар практически на причале. Наверное, даже может принимать груз с борта судна, если судно туда кто-то подгонит. Но никто подгонять не даст. В порту все под присмотром. Что еще? Ну, то, что таких складов в порту совсем немного. Ага. Они еще пополам делят здание с кем-то, кто чинит судовые дизели. Скорее всего, подчинщики дизелей когда-то аренду не потянули и продали часть склада компании сеньора Малины. Надо будет у него у самого уточнить. Телефон у меня есть. А так, ну, дорога для грузовиков, пандус для разгрузки, подъемные ворота. Вон еще ворота, в которые грузовик свободно заедет. Ладно, надо бы внутрь заглянуть. Выудил из сумки телефон, нашел Хосе Малина, набрал номер. Чуть сепловатый мужской голос ответил сразу. «Сеньор Малина», — уточнил я, — «меня зовут Серхио Руднев. Адвокат Паламарес нанял меня для того, чтобы я вам помог».
1: «Да, я знаю. Чем могу служить?»
0: Я быстро изложил, чем именно, по моему мнению, сеньор Малина мог бы мне поспособствовать. Раздумывать долго он не стал, сказал лишь:
1: «Я сейчас им позвоню».
0: В складе я ничего интересного и криминального не нашел. Полки под самый потолок, ящики, запах консервационной смазки, жужжащий электрокар. Склад большой, куда больше, чем поначалу показался. Довольно большой офис отгорожен в углу, и еще один такой же на втором этаже. Заведовал складом китаец, сеньор Чанг, маленький, худой, в очках без оправы, легко отвечающий без всяких раздумий на любой вопрос. Малина, как и обещал, ему позвонил, перед тем, как я вошел. Мысли о том, что через это место идут или будут идти наркотики, почти испарились. Просто потому, что хуже места для этого нет. Здесь все под присмотром, а портовая полиция может даже обозревать этот склад из окон своего участка. Нет, так порошок не переправляют. Слишком неудобно. И даже если лодка пристанет к складу, сразу подозрение вызовет. Несмотря на природную панамскую лень, полиция все же действительно пытается бороться с потоком наркотиков. идущих через страну.

0: Поговорил с Чангом, между делом узнал, что тот удивлен тем, что место хотят купить. Сказал, что бизнес идет вяло, да и на самом деле место не такое уж удобное. На снижении стоимости перегрузки почти ничего не экономится. Еще он сказал, что покупатели здесь были. Он сам с ними встречался. «Давно?»
1: «Дней 10 назад».
0: «Сеньор Чанг», — задумался я. «Скажите, они в камеры ваши попали?»
1: «Да, конечно».
0: «А сколько времени вы храните записи?» Коротко усмехнувшись, китаец кивнул, затем сказал.
1: «Я сейчас вам скопирую запись. Хотите пока чего-нибудь?»
0: «Если только воды». Он снова кивнул, подошел к автомату с напитками, сунул какой-то ключ, ткнул кнопку и выудил из металлического чрева пластиковую бутылку минералки. «Спасибо». Я с треском свернул пробку с горлышка.
1: «Сейчас все сделаю».
0: Справился Чанг быстро. Я еще и воду не допил, как он вернул мне мою флешку, сказав.
1: «Все здесь, с разных камер. Где-то очень хорошо видно».
0: «Они сюда пешком пришли?»
1: «Нет, их машину пропустили, она там тоже есть. А так, все их координаты у вас есть?»
0: «Да, мне все передали». На этом мой визит и закончился, собственно говоря. Больше там смотреть было нечего. Надо возвращаться в столицу. И ничего такого вроде в этом складе нет. Но и таких складов в колонии ты почти не найдешь. Подавляющее большинство их переехало в большую промзону, примыкающую к новому контейнерному терминалу. И найти там площади не проблема, но покупатель зачем-то хочет сюда. Именно сюда. И если честно, это кажется подозрительным. Глава 9. Сообщение от Висента пришло ровно в тот момент, когда я зашел в квартиру. В сумке блымкнуло, я вытащил телефон, прочитал. «Все прислал почтой. Жду 500». Тут же звякнуло еще раз. На этот раз планшет просигнализировал. «Спасибо, высылаю». Сразу, чтобы не заставлять нужного человека мучиться и страдать, прошел в кабинет, сел за стол, включив компьютер. Затем, открыв свой счет PayPal, отправил 500 за покупку на eBay. Затем снова натыкал сообщение для получателя денег. «Все ушло». «Окей». Вот и все. Роситы дома не было, была от нее записка на моем столе. Ушла по магазинам и оттуда сразу на работу. «Папе люблю, Росита». «Понял, спасибо. Так, ладно, даешь здоровый образ жизни. Мне еще с видео из колонны разбираться, так что переодеваюсь и на велотренажер. Педали крутить и калории гонять». Лист вещдоков, который переслал мне Висенте, сразу показал, что лэптоп Луис в нем не значился. Изъяли два компьютера из родительской спальни, принадлежавшей Джон Гонсалес, и из комнаты убитого сына. То есть компьютер девочки исчез вместе с ней. Были фотографии из дела. Два тела, лежащие ничком на покрытом плиткой полу. У каждого под головой ярко-красная в свете вспышки лужа крови. Были гильзы, 4 штуки. Убийцы без труда могли бы их забрать, но делать это почему-то не стали. Выбросить ствол? Скорее всего. По результатам баллистической экспертизы ясно, что ствол до этого нигде себя не проявил. По нами, в смысле. Патроны использовались в Йокке с 90-грановой пустоголовой пулей XTP. Extreme Terminal Performance, то есть экстремальной поражающей способностью. В общем, довольно распространенная в продаже, в том числе и здесь, в Панаме. И женщина, и мальчик убиты первыми выстрелами. Второй был именно контрольным, получается, чтобы наверняка. Вот в сущности и все о самой стрельбе. Нечто интересное было извлечено из записей на въезде в Коста-дель-Эсте. Джоан Гонсалес забирала дочь и сына из школы, но с ними в машине был кто-то еще. Слева сзади за водительским сиденьем. Туда камера заглянуть не могла, но все же в объектив попало чье-то колено, обтянутое светлыми брюками. Из-за спинки сиденья выглядывало. Видео не было, был снимок, на котором хорошо видна Джоан, улыбающаяся охраннику, и ее сын, сидящий на переднем сиденье. Луис устроилась на заднем, видны только часть лица и плечо. И это колено рядом. Сатори. Очень может быть. Если она тьютер, то могла как раз появиться из школы. Работает там, например. И жена Гонсалеса, забрав детей, заодно прихватила и ее. Так, в материалах японка не упоминается. Охранник ничего не помнит, не вглядывался.
1: С его слов, сеньора Гонсалес каждый день увозит детей и привозит их обратно, так что он даже не может вспомнить точно, когда и что было. Схватив телефон, набрал Стива, который ответил после трех гудков. «Это я. Есть информация по этой самой Сатори?»
2: «Никто в школе о ней не слышал»,
1: — сразу ответил он и тут же спросил.
2: «Есть что от твоего контакта?»
1: «Есть. Пересылаю тебе. Кто-то приехал с семьей Гонсалес на их машине, когда Джоан забрала детей из школы. Есть на видео. Там в файле будет снимок».
2: «Понял. Посмотрю.
1: Хоть что-то новое есть?»
2: «Я соседей опрашивал. Видели как-то молодую азиатку в компании с дочерью Гонсалеса. Но не запомнили примет. К тому же для них азиатки на одно лицо».
1: «Ну да, это понятно. Для меня тоже, собственно говоря».
2: «Что там за звук? И что ты сопишь?»
1: — спросил вдруг Стив. «Я на велотренажере». Я глянул на счетчик калорий. Выходило, что еще крутить и крутить до нормы.
2: «Да, я забыл. Ты же рассказывал. Самому так попробовать, что ли?»
1: «Стиву не помешало бы, вообще-то. Сало на нем наросло немало».
2: «Попробуй.
1: Что еще есть из школы?»
2: «Луис в школе не любили. Подруг у нее почти не было. Все сторонились».
1: «Почему?» Как-то не удивился. После того, как посмотрел ее фото и комнату, в которой словно не девочка-подросток жила, а прусский фельдфебель.
2: «Говорят, что злая».
1: Стив как-то с сомнением хмыкнул.
2: «Говорят, что делала пакости».
1: «Ты сказал почти».
2: «Да, сказал. Есть одна подружка, но она в отъезде с родителями. Вернется дня через два. Хочу с ней встретиться. Больше пока ничего интересного не узнал. Высылай файл».
1: «Высылаю». «Все. Теперь запись, что мне сделал Чанг. Сначала выяснилось, что этот формат видео мой компьютер не поддерживает. Пришлось искать кодек. Нашел, установил, начал запускать ролики один за другим. Трое приезжало. На серебристом Mercedes GL. Женщина и двое мужчин. Все молодые, 30 не больше. Хорошо, если по съемкам судить, одеты. Ну, со вкусом, по крайней мере. Женщина явно за главную. Качество изображения так себе. Но все же разглядеть ее можно. Хорошая фигура, хорошая осанка, хорошая походка. Волосы темные, до плеч. Лицо чуть скуластое, но именно чуть-чуть. Ни капли ее не портит. Очки, как принято и модно сейчас, в прямоугольной оправе. В руках небольшой, явно дорогой портфель. Держится уверенно. Звук на камеру не пишется. Видно только, что она с Чангом ходит по складу, что-то спрашивает. Один из мужчин при ней вроде как за советника или адвоката. Постоянно рядом, одет как для гольфа, чинос, рубашка поло, светлые мокасины, высокий, худощавый, темноволосый. Второй пониже и вроде как совсем молодой. Рыжий, бородатый, в толстых очках, волосы свисают. Он ходит отдельно. Технарь, что ли? Несколько раз выглядывал в окна, в сторону моря. Там, к слову, раньше ворота были. Склад мог действительно какие-то посудины прямо в себя разгружать. И Чанг сказал, что это был даже Эллинг. Но сейчас ворота заделаны, и там только окно. Нет, молодого точно, больше эта часть интересует. Что они там хотят делать? Так, есть номер машины. Сразу надо бы проверить, кому она принадлежит. И лица с фотографии увеличить и распечатать. Опять послал сообщение Висенте с номерами Мерседеса. Ну и видеофайл Витьку со стандартной припиской. Надо выделить все самое интересное, люди и машина. И затем, соскочив с велотренажера, направился в спортзал, на крышу. Занимался больше часа, ворочая железки. Потом опять спустился домой и поколотил длинный мешок, свисающий в кабинете с потолка. На сегодня, получается, выполнил программу максимум. Никто не помешал. И лишь после того, как я сходил в душ, съел цезарь с креветками и вышел на балкон с бокалом вина, зазвонил телефон. Я глянул на номер, некто неизвестный. Номер местный, не мобильный.
2: «Хелло?» «Вы Серхио?»
1: — спросил мужской голос.
2: «Вы присылали письмо Уильяму Брю?»
1: «Присылал. Вы Брю?»
2: «Нет, я не Брю. Я советник посольства США Майкл Акоста. Вы писали, что у вас есть информация для Уильяма Брю, верно?»
1: «Советник посольства. Интересно. Даже странно».
2: «Верно. Есть». «Что за информация?»
1: «Она для Уильяма Брю, не для вас». Решил я чуть поумерить пыл советника. «Вы к ней какое отношение имеете?» Акоста выдержал короткую паузу, затем сказал.
2: «Уильям Брю пропал без вести. В Панаме, к слову. А я осуществляю координацию действий властей США и местных правоохранительных органов. Так что у вас за информация?»
1: Вам надо рассказать мне больше для того, чтобы я с вами начал беседовать». Решил потянуть я время, прикидывая, как выудить что-то полезное из этого Акосты. «Пока я даже не знаю, на самом ли деле вы советник посольства или просто так представились. Вы можете найти телефон посольства, позвонить туда, спросить мой телефон и позвонить по нему. Достаточно?»
0: «Мистер Акоста, понимаете?»
1: Я сделал вид, будто замялся.
0: «Я собирался обменяться информацией с Брю».
1: Я надавил на слово «обменяться».
0: «У меня не было намерения выложить все, что я знаю, и в ответ не получить ничего. У меня же здесь тоже работа».
1: «Я знаю. Я проверил, кому принадлежит телефон до того, как набрал номер. Вы гражданин США, к слову, так что я могу просто вызвать вас официально. Расследование ведет полицейский департамент Майами. Дело открыто, так что я бы на вашем месте не стал отказываться от сотрудничества. В любом случае, я хотел бы с вами поговорить. Когда вы можете подъехать?»
0: «Интересно. Нет, он от меня услышать не ожидает. Знает о моих проблемах в отношении со штатом Аризона? Там не такая уж, откровенно говоря, большая проблема — найти хорошего адвоката и приготовиться к некоторым расходам. Всерьез таким шантажировать не получится. С другой стороны, я сам звонил этому самому Брю. Ждал какого-нибудь ответа, реакции. Вот реакция. Что мне еще нужно? Надо встречаться.
1: Я могу приехать завтра с утра. Во сколько вы начинаете работать?»
0: «С самого утра я буду занят. В 11 устроит?»
1: «Вполне.
0: На входе скажете, что ко мне. Я предупрежу».
1: На этом разговоры закончили.
3: Глава 10.
1: Получилось, что с самого утра ничего срочного не было. До встречи с Акостой было еще далеко, а я встал рано. Под утро появилась Росита, но на этот раз я и вправду спал, так что не помню, как она пришла. Вскочил, оделся по-быстрому, в гараже подхватил велосипед, на котором больше часа гонял по дорожке вдоль набережной, время от времени здороваясь с такими же, как я, ездоками. В это время духота еще не так донимает. Можно хоть кататься, хоть бегать, но бегать я не могу. Старое ранение колена не позволяет. Иногда начинаю, день бегаю, второй, третий, а потом так прихватывает, что еще неделю едва на эту ногу наступить могу. А вот с велосипедом почему-то таких проблем нет. Потом еще с полчаса плавал в бассейне, стараясь себя, если не загнать, то, по крайней мере, сильно утомить. А затем, плюнув на диету, раз уж так честно приналег на физкультуру, пошел в кафе «Бульвар», что расположилось в следующем после «Дестони» доме, претендующее на право называться французской кондитерской, где заказал кофе и круассаны, еще горячие, легкие и воздушные. Пока завтракал, пришел ответ от Висенте, причем довольно обнадеживающий. «Мерседес принадлежит конкретному человеку, проживающему по конкретному адресу, на Коронадо-Бич. Подозреваю, что тому самому высокому и худому с ролика он за рулем был». Дорога до Клейтона заняла минут 20, так что я даже рано добрался. Проскочил город, полюбовался издали на жуткую дыру, трущобу Бьехо Беронильо. А потом, перескочив через холмы Курунду, как в другой мир попал, в Америку, в самую настоящую. С момента постройки канала силами американского инженерного корпуса американцы добрую сотню лет арендовали его у Панамы, отбивая свои затраты. И зона вокруг него находилась под американской юрисдикцией. Там базировались американские войска, за порядком следила американская полиция зоны канала. А ребенок, родившийся в пределах этой зоны, автоматически получал гражданство США. В прилегающих к столице городках, вроде Олбрука или Клейтона, что даже по названиям понятно, преимущественно американцы и жили. Их дети ходили в американские школы, на лужайках у домов развивались звездно-полосатые флаги, в общем, все как дома. Потом, по истечении срока аренды, Америка вернула канал Панаме, с которого та сразу же начала получать доход порядка 3 миллиардов долларов в год. Очень неплохо для страны с населением всего в 3 миллиона. Часть американцев из тех, что служили на базах или на них работали, съехала. Но заодно Америка сильно расширила свое посольство, увеличив его штат, открыла практически за свой счет несколько колледжей разной направленности, исследовательские центры, школы, ну и иными способами продолжая тянуть все соки из развивающейся страны. Собрала это все как раз в одном районе. С институтами появились еще американцы, преподаватели и работники, и все они селились здесь,
0: А девелоперы строили для них. Причем строили, опять же, так, как строят в Америке. Классические сабурбии с зелеными лужайками перед домами и гаражами на три машины, перед которыми перебрасывались мячами или катались на велосипедах совершенно американские дети. Так что иллюзия того, что ты покинул пределы Панамы, здесь была полной. Здесь же, к слову, обосновался и поселился мой приятель, хозяин оружейного магазина, со своей женой-аргентинкой и двумя детьми. У него американцы были основными посетителями. Да и жить в этом окружении ему нравилось больше. В чем-то я его понимаю, особенно если ты здесь не на проценты живешь, а работаешь. Комплекс посольства был новым и размерами впечатлял. Огромным, белым, кирпичным, разместившись среди зеленых холмов и прижавшись к стене джунглей. Слышал, к слову, что проектировщики этого комплекса поставили какой-то там рекорд экологичности, получив соответствующий сертификат от какого-то там важного совета по экологии. Что в этом здании такого экологичного, я не в курсе. Меня действительно ждали, по крайней мере, охрана моему появлению не удивилась. А молодой белобрысый морпех с обгоревшим до красноты носом довольно подробно объяснил, как мне найти здесь офис Акосты. Найти оказалось несложно. Все же здание современное, и проектировщики учли, что в него будут приходить посетители. Сам Майкл Акоста оказался примерно моим ровесником, среднего роста, плотным, с графой «расовая принадлежность», заполненный как «хиспаник», что подразумевало вовсе не испанцев, которых называли «спаниардс», а выходцев из Латинской Америки. С виду он был явно выраженным мексиканцем, но, похоже, в неизвестно каком поколении. И говорил с явно выраженным техасским твангом. Офис у него был маленьким, скромным, украшенным разве что портретом скалящегося Обамы на фоне национального флага. «Присаживайтесь», — показал он на стул, протягивая руку для приветствия. Рукопожатие у него было умеренно крепким, эдаким тренированно располагающим. «Давайте сразу к делу», — сказал он, усаживаясь напротив. «Что вам известно об исчезновении Уильяма Брю?» «Абсолютно ничего», — развел я руками. «Я даже не знал, что он исчез до вашего звонка. Да и зачем бы я писал и звонил ему в Майами, если бы знал, что он без вести пропал в Панаме?» «Почему вы его искали?» «Потому что он зачем-то искал здесь другого человека, и я хотел узнать, зачем он его искал». «А с Гонсалесом вас что связывает?» Акоста не стал прикидываться незнающим. «Работа. Он меня нанял. Точнее, я был субподрядчиком. Меня наняли люди, которых нанял он».
4: «Чандлер и Мерфи?»
0: «Верно», — не стал я скрывать. Какую-то домашнюю работу он явно выполнил.
4: «Вы пытаетесь расследовать убийство?»
0: Здесь уже явное неодобрение прозвучало в его словах. «Нет, мы пытаемся найти пропавшую девочку».
4: «Девочку», — как-то странно повторил Акоста. «Да, девочку, так что вы хотели узнать от Брю?»
0: «Я же сказал, нам нужны сведения о Гонсалесе», — ответил я, а потом решил вывалить все карты. Все равно скрывать нечего, а если Акоста хоть что-то подкинет... У нас была предварительная информация о том, что он скрывается то ли от обвинения в отмывании денег в Майами, то ли от опасных партнеров. А потом как-то всплыла информация, что он ни в чем криминальном не был замешан. «Так?»
4: «Продолжайте»,
0: — эдак поощрительно кивнул Акоста. «Но Гонсалес явно сюда сбежал. От кого и почему?»
4: «Почему вы решили, что он сбежал?»
0: «Потому что мы работаем и собираем информацию». Решил я пока немного придержать коней. «А еще у него убили жену и сына, и украли дочь. Поэтому было бы разумным предположить, что те люди, от которых он убежал, могли в этом участвовать. Нет?» Акоста откинулся на высокую спинку кресла, сложив на груди руки. Помолчал минуту, закусив губу, затем сказал.
4: «Нет, те люди, от которых он сбежал, этого бы не сделали». Не буду пускаться в подробности, но просто прошу поверить на слово.
0: Я чуть подался вперед. Не знаю, прав я или нет, но мне показалось, что Акоста вызвал меня не для того, чтобы получить какую-то информацию. Он достаточно осведомлен о том, что я могу знать, а что нет. Он вызвал меня для того, чтобы что-то сказать.
4: Это то, что я могу сказать вслух после того, как истек срок действия их контракта с Брю. «Больше добавить к этому нечего. Я ограничен законом о защите прав несовершеннолетних», —
0: добавил он, все так же глядя мне в глаза.
4: «Но думаю, что сказал достаточно. Просто не могу больше».
0: «Так, он на что-то намекнул. Надо только сообразить, на что именно. Но это не сейчас, это уже дома. А сейчас надо пользоваться моментом, пока я вообще здесь.
5: Как исчез Брю? Когда?
0: А Коста только отрицательно покачал головой, затем сказал. Расследование ведет местная полиция. Вот номер дела. Он быстро написал несколько цифр на обороте своей визитки и толкнул ее мне по столу. Уверен, что в местной полиции вы сумеете найти подходы к нему. А Брю исчез примерно 3 месяца назад, на 3-й день после прилета в Панаму.
5: «В газетах ничего не было», — удивился я.
0: «Исчезновение или убийство иностранца здесь событие, так что шума бывает много. Все произошло тихо, а полиция с нашей помощью шум поднимать не захотела».
5: «Я все понял, но если кратко, что-то о его исчезновении уже известно? Существенное, я имею в виду».
0: «Нет».
5: «Скажите, Майкл, а что вы хотите от нас?»
0: Решил я кругами не ходить, а добиться прямого ответа.
6: «Полиция успехов не добилась, а у нас полномочий нет. Брю был нанят, и... сами видите, как все повернулось. Майами ПД может вести дело только номинально, да и местные власти не хотят, чтобы кто-то или раздувал историю, или пытался доказать их некомпетентность. А мне не хочется, чтобы все закончилось так. И в деле есть пострадавшие. Им тоже не хочется».
5: «Вы меня нанять пытаетесь, что ли?»
6: «Мы можем решить ваши проблемы в Америке».
0: Он скрестил пальцы, положив руки на стол.
6: «Думаю, что окружной поверенный пойдет на сотрудничество».
0: «Ну что ж, я и так во всем этом уже по уши. Так почему бы и не...» «В конце концов, это лишь дополнительная информация, нужная для нашего же дела».
5: «Как с вами связываться?» — спросил я, убирая визитку Акоста в карман. «По этим номерам?»
6: «Там указан мобильный. Звоните, если что. Но, как я сказал, информации я особо не располагаю».
0: В общем, на этом наша беседа и закончилась. Сильно не затянулась. Но озадачила Коста меня сильно. Если он поможет решить мою проблему в Аризоне, то... тогда я смогу вернуться и при этом останусь, так сказать, при своих. А в Аризоне лучше, чем в Панаме. Я уже по уши сыт местной безалаберностью, жарой, изобилием жулья и всем прочим, что составляет жизнь в этом экваториальном раю. Получится у них, уеду сразу. Так, надо подумать. А заодно, раз уж я в Клейтоне, и пострелять можно. А может, заодно и вызнать что-нибудь. Но перед тем, как поехать, снова отослать сообщение Висенте с номером дела об исчезновении Уильяма Брю. Прижавшееся к каналу скопление длинных двухэтажных домов было раньше американской базой. К ней притулилась станция железной дороги, идущей вдоль все того же канала. А станция приросла немаленькой промзоной, в которой и нашел себе место оружейный магазин с тиром. У входа была небольшая парковка, на которой нашлось место для моей «Тойоты», причем рядом с большим синим «Фордом F-250». А это означало, что хозяин на месте. В магазине тихо играла музыка, воздух был прохладным, на длинной стойке под стеклом были выложены пистолеты, а в пирамидах виднелись в основном дробовики. Всем тут заправлял Пакита, невысокий, суетливый молодой парень, который заулыбался при моем появлении.
5: «Хефе здесь?» — спросил я его.
7: «У себя!»
0: — показал он на дверь в углу торгового зала, за которой находился небольшой офис.
5: «Понял. Дай 3 коробки 40-го с оболочечными».
7: «Мактек или фьокки?»
5: «Мактек».
0: Бразильский «Мактек» дешевле, хоть и бывают с ним иногда проблемы у некоторых систем. Но Хеклер обычно все жрет, что не дай. Пакита принял деньги, выложил на прилавок 3 увесистые синие коробки.
5: «Привет!»
0: — голос сзади поздоровался со мной на русском.
5: «Пострелять?»
0: Я обернулся. Хефе был моего возраста, примерно такого же размера и комплекции, одет в карго-шорты и синюю поло. На поясе в кобуре кольт 1911. Кто работает в оружейном, безоружным не ходит.
5: «Ага, и тебя хотел расспросить кое о чем».
0: «Без проблем!» Кивнул он, после чего повернулся к Пакита и сказал: «Дай мне 2 45-го, тоже Мактек». Время было еще рабочее, так что в тире пусто. Заняв 2 соседние кабинки, мы прицепили изображающие вооруженного врага мишени к зажимам и отогнали подальше. Вытащив свой Хеклер из кобуры, я начал освобождать магазины от тех патронов, которыми они были набиты. Стрелять дорогими, самооборонными, пустоголовыми по бумаге как минимум неприлично. А как норма, просто глупо. Хефа же просто принес дополнительные пустые магазины, выбросив полные из рукоятки своего командера.
5: «Ты что узнать хотел?»
0: «Ты посольских американцев знаешь более или менее?»
5: «Ну, да», — подумав, кивнул он. «Именно что более или менее. Кого-то более, кого-то просто в лицо, а кого-то не знаю. Жил он здесь же, в одном из кул-де-сак посольского клуба, где они все. Акоста, Майкл Акоста, знаешь такого?» «Знаю», — не стал он долго раздумывать. «Довольно хорошо. Он здесь часто стреляет. И так встречались, в компаниях». «Кто он?» «Федерал какой-то, как мне кажется, из ФБР или АНБ, или кто-то еще. А что?»
0: «Нет, не АНБ. Это агентство уголовными расследованиями не интересуется. Если бы был ДЭА, то я бы о нем знал. С этим контачит Стив с Джеффом. Ладно, в любом случае, кто-то из правоохранителей. То есть леджет, как говорят сами американцы.
5: Он здесь год, наверное, но еще в молодости служил в полиции зоны канала. Так что вроде как вернулся сюда», — добавил Хефа. «Нормальный мужик. Дело иметь можно».
0: «Ну, еще лучше».
5: «А что?» «Да предложил поработать на них. Так вышло». Решил я не темнить. Все же свой человек. «Вот и думаю, соглашаться ли». «В обмен на твою проблему?» — сразу догадался он. «Пирожок возьми с полки». «Не могу. Диета». Он похлопал себя по животу. «Нормальный он, по впечатлениям. Не думаю, что кинет». Он надел очки и наушники, заодно проследив, чтобы я этого сделать не забыл. Затем в быстром темпе опорожнил магазин командера в силуэт. На 15 метрах пули легли кучно. В груди ладонью накрыть можно, а две в голове почти в притирку друг к другу. Я покачал головой и сам начал палить двойками, поочередно целясь в две соседние мишени.
3: Глава 11.
0: Из Клейтона поехал в офис к Витьку. Я в интернете всякое тоже умею искать, но так как он — нет. Но надо сперва некоторые исходники для него подобрать. Витька не застал, он появился уже после того, как я зашел и сварил себе кофе. В руках у него было несколько шуршащих пакетов.
8: «За жратвой ездил!»
0: — опережая мой вопрос, сказал он, занося пакеты в кухоньку.
8: «Покормить? Могу яичницу сделать. С салом».
0: «С беконом, в смысле?»
8: «В смысле с салом, которое с мясом!»
0: — засмеялся он.
8: «С беконом, понятное дело».
0: Недолго подумав, я согласился. Кулинарными талантами Витек не обладал, но яичницу испортить трудно. А есть уже хотелось.
5: «Давай, спасибо скажу», — кивнул я, усаживаясь за стол. «А пока делом займусь. Кстати, ты по видео, что я тебе вчера прислал, все закончил?»
8: «Да закончил. Сейчас отдам все. Мордочки получились, как на могилке. Ясные и контрастные».
0: «Блин, Вить, юмор у тебя». Первый звонок я сделал Стиву. «Надо узнать в школе, откуда перешли в нее дети Гонсалеса», — сказал я ему. «В Кингс-колледж без оценок и прочего с прежнего места учебы не возьмут, так что у них наверняка информация должна быть».
8: «Ты что-то нашел?»
0: — заинтересовался он. «Не знаю пока, будет зависеть от результатов. Может, и нашел».
8: «Я попытаюсь узнать»,
0: — сказал Стив, но в голосе у него я услышал сомнение. «Но думаю, что это закрытая информация, так что без гарантий». Так, все бумаги из дома Гонсалеса забрала полиция. А там можно было что-то найти наверняка. Старые выписки из банковских счетов, например. А там же адрес должен быть. Что-нибудь еще? Так, адвокат Паламарес. Снова схватился за телефон, наткнулся на Россию. Узнал, что адвокат Паламарес занят с важным клиентом и сейчас ответить не может. Попросил перезвонить. Перезвонит, он ведь думает, что у меня новости по его работе. А оно вовсе и не так. Кстати, с Малиной, который продает компанию, тоже надо бы встретиться. Список вопросов для него у меня уже готов. Набрал его на прямой мобильный. Малина сразу откликнулся. Договорились на вечер у него в офисе, что расположился неподалеку от мультицентра, большого торгового центра на Авенида Бальбоа. Опять же, от меня рукой подать. Адрес, к слову, престижный. А компания на ладан дышит. Тоже местная. Лучше без штанов останется, но сидеть в дешевом офисе и без секретарши с сиськами никто не будет. Никакого уважения тогда от визитеров. Закончив со звонками, взялся просматривать то, что Витек для меня сделал. Со всеми фильтрами и чисткой картинок портреты получились и вправду хорошие. Опознать по ним кого-то большого труда не составит. Женщина, кстати, очень симпатичная, даже красивая, пожалуй. Просто такой типаж не очень яркий.
5: И держится. Загрузил портреты куда мог, заодно распечатал, чтобы в бумажном виде были. Пока возился, перезвонил Паламарес, точнее, Россио, по его поручению и соединила с начальством.
9: «Какие новости?»
5: — сходу поинтересовался он. «Нет, я немного по другому поводу». И, не давая времени сильно задуматься, сказал. «У тебя должен быть старый адрес Гонсалеса в Майами».
9: «Должен быть»,
5: — немного опешил он.
9: «Я думаю, что он и сам способен тебе его назвать, нет?»
5: «Я не хочу у него спрашивать. Не уверен, что он скажет правду. Темнит».
9: «Это конфиденциальная информация».
5: «Ману, брось трепаться», — засмеялся я. «Он из Америки приехал, а это значит, что я могу найти его координаты за пару часов максимум. Тем более, что это Флорида. Там вся информация открыта. Просто мне некогда, у меня еще твой Малина в делах».
9: «А что с ним?»
5: «Пока ничего», — разочаровал я его. «Был на его складе, в колонне. Говорил с людьми. Сегодня встречаюсь с ним самим. Да, кстати, ты сам его покупателей видел?»
9: «Пока нет, до составления документов дело еще не дошло».
5: «Я тебе на всякий случай скину их портреты. Пусть будут».
9: «Без проблем».
5: «А раз без проблем, то что по адресу Гонсалеса?»
9: «Я скажу Россио, она тебе перешлет».
5: Так и поговорили. Почта от Россио пришла минут через 15.
9: «Витек!»
5: — позвал я. «Слушай сюда. У нас есть имя Гонсалеса и его старый адрес, так? Имена членов его семьи. Если я правильно разобрался в тех намеках, какие мне сделали. Гонсалес спешно покинул Флориду из-за того, что кто-то из его детей был вовлечен в преступление. Я хотел добавить, скорее всего, дочь, но не стал. Могу и ошибаться, не надо человека заранее с толку сбивать. Причем достаточно серьезное преступление, потому что Гонсалеса искали и здесь. Понимаешь?
8: А че не понять?
5: Отлично, — кивнул я. В Америке личность малолетних преступников скрывается, так что в открытых источниках ссылок не будет. Не помню точно, как во Флориде, но если несовершеннолетний не судим, как взрослый, или не осужден, то его личность не может быть открыта. Если Гонсалеса искали для подачи гражданского иска, то, скорее всего, уголовный суд провалился или даже не состоялся.
8: В общем, искать все, что как-то может иметь к этому отношение.
5: Сам подвел итог моей речи Витек.
9: Именно.
8: А насколько того надо в рамках держаться?
5: Спросил он невинно. Настолько, насколько надо, чтобы ты не попался. И да, если ты сумеешь заглянуть на сервер King's College, что в Клейтоне, будет совсем хорошо.
8: «Ага, даже так!»
5: — заухмылялся он.
8: «А я попробую!»
5: «Так, что у меня еще на очереди осталось?» «Адрес в Каранда-Бич, где живет тот самый человек, что ездит на хорошем Мерседесе». Вызвонил Кике, дал ему адрес, попросил заехать за оборудованием и по возможности понаблюдать за домом немного. А главное — снимать. Что это даст? А черт его знает. Иногда это может дать номера других машин, а иногда может показать, что адрес липовый, и все станет еще подозрительней. Пусть наблюдает, не повредит, тем более, что как раз Кики у нас сейчас работа не перегружен. Затем перезвонил Стив.
10: «Оба ребенка учились в Галливере, в Майами. Адрес школы сейчас пришлю сообщением. Теперь скажи, что мы из этого получили?»
5: «Пока еще ничего не получили. Дай время на проверку. Я с тобой свяжусь. У тебя, кстати, какие-то новости есть?»
10: «Никаких, тупик!»
5: Слышно было, как он вздохнул.
10: «Обошел дома дальше, по улицам, во всех направлениях. У многих стоят камеры. Никто не отказался поделиться записями. И ничего. Если дочь Гонсалеса вывозили оттуда, то я не знаю, каким способом».
5: Дождался сообщения от Стива и отдал Витьку. Затем дверь открыл на звонок и столкнулся с Белен. Она разулыбалась до ушей, пока я ее пропускал в дверь. «Очень хорошо. Сейчас они еще и в четыре руки работать будут. Причем девочке даже платить не надо. Витек за всех рассчитается». А затем и сам сел за компьютер, вскоре потерявшись в бесконечных ссылках. Трудновато искать черную кошку в темной комнате. Но обнадеживает знание факта, что она здесь есть. Где-то здесь есть. Заехал Кики, забрал кофры с камерами, покрутился пару минут и уехал следить. Ага, пусть следит. Часа через два пришлось перевести еще 500 Винсента. Он прислал копию дела. Лучше придумать нельзя, но надо на этом что-то заработать, а то так с одним Винсентом разорюсь. Оставив все поиски Витьку с Белен, тихо сидевшими в соседней комнате, взялся читать дело. А было в нем, к сожалению, немного. Уильям Брю прилетел в аэропорт Токмен Понятное дело, затем заселился в недорогие, но приличные Suits Ambassador. Затем Брю купил предоплаченную сим-карту и сделал с нее с десяток разных звонков. Распечатка прилагалась. Но ничего криминального. В списке и Паломарес значился. Как раз один звонок. И было всего два входящих звонка с одного и того же номера, с разницей в один день. Однако полиция установила, что телефон принадлежит агентству по путешествиям, так что тоже ничего интересного. На всякий случай переписал себе номера в телефон, пусть будут. Может быть, есть смысл туда позвонить и расспросить самостоятельно. Еще Брю взял в прокат машину, кроссовер Kia. Затем эту машину нашли припаркованной в районе 50-й улицы, просто у тротуара. И никаких камер в этой точке, поэтому идентифицировать, кто именно ее оставил, сам ли Брю или кто-то другой, не вышло. Так, есть показания нескольких свидетелей, видевших Брю, но это все отельный персонал. Клерк со стойки проката машин, продавец мобильных. Это без них понятно, что тогда Брю был жив и здоров. И делиться планами на жизнь с ними он не собирался. Есть фото самого Брю. Плотный, даже толстоватый, со вторым подбородком, короткие кудрявые волосы. Так, есть его домашний адрес в Пемброук Пайнс в Майами. И телефон. И указаны родные, жена и сын. И ни слова о том, говорили с ними или нет. Вообще ничего. Так, ведь он им звонил трижды. Мог ведь о чем-то сказать, нет? Мог. Так что время терять? Заглядывая в экран, набрал указанный в деле номер. Женский голос ответил после четвертого гудка. Причем я на автомате отметил, что женщина даже по голосу толстая. Не ошибешься. «Миссис Брю?» «Да». «Я говорю из Панамы. Меня зовут Серхио Руднев. И я нанят американским посольством, чтобы помочь в поисках вашего мужа. Думаю, что наврал в допустимых пределах». «Да?» У нее промелькнула заинтересованность. «Скажите, с вами кто-нибудь из полиции Панамы разговаривал?» «Нет», — ответила она немедленно. «Ко мне заезжали детективы из Майами, задавали вопросы, и все». «Хорошо». Я быстро записал уточнить, кто именно, на липком листочке. «Когда вы разговаривали с вашим мужем, он говорил о своих планах в Панаме. Упоминал людей, с которыми встречался, рассказывал о том, куда собирается ехать». «Нет, практически ничего такого. Детективы меня об этом спрашивали. Ничего», — вздохнула она. «По распечаткам звонков, который был получен от мобильного оператора, выходит, что мистер Брю звонил домой три раза. Все три раза он разговаривал с вами?» «Нет, один раз он говорил с сыном». «А сына детективы допрашивали?» «Нет, его тогда здесь не было. И... А я могу с ним поговорить?» «Да, конечно, я его позову. Он дома сейчас». Я скрестил пальцы. Пусть он даст хоть что-то интересное. Что-то такое, что позволит понять главное, как так вышло, что исчез частный детектив, прилетевший на совсем безопасное, по сути, задание — найти человека, которому хотят вчинить гражданский иск. Гонсалес ведь не преступник. Не думаю, что он мог бы совершить нечто настолько незаконное. И при этом Брю пропал. На что он мог наткнуться? На что-то такое, что убило семью Гонсалес? Другие идеи мне на ум не приходят. Подошел сын, которого я представил себе тоже толстым. Голос ломающийся, подростковый. После минуты разговора я получил первый кусочек информации.
11: «Он сказал, что собирается ехать в этот... дерьмо, как его? На Колумбо, похоже, город такой».
5: «Колон?»
11: «Точно, мужик, Колон! В Колон он собирался!»
5: «А в Колоне-то что Брю понадобилось?» Тут я откровенно опешил. Гонсалес со своей семьей там, как я подозреваю, ни разу не был. Брю прилетел искать Гонсалеса или кого-то другого. Кто его нанял, в конце концов? Когда сын передал телефон матери, я спросил, кто нанял ее мужа.
11: Он не сказал.
5: А с каким заданием?
11: Найти должника, кажется.
5: Ну, я бы на его месте также отмазался, если бы не хотел говорить правду. Звонить о Косте, но он четко дал понять, что ничего не скажет. Значит, Витек сам откопать должен. И нахрена ему в Колон было ехать? Что там делать? Какая связь? Нет, тут что-то не так. «У вас имена детективов, которые к вам заходили, сохранились?»
11: «Да, я сейчас поищу. Они дали мне свои карточки».
5: «Нашла. Я записал. Ничего не говорящие фамилии незнакомых людей. Испанская, что для Майами стандартно, и польская, что там встречается реже. Есть телефоны, электронной почты нет. Не знаю, есть ли смысл им звонить. У меня никакого официального статуса. Они меня просто пошлют. Нет, не буду звонить. Если понадобится, насяду на Акосту. Так, из какой стати я все сам делаю? Стив. Стив нужен. Если надо, он и детективам в Майами позвонит. Они быстрее общий язык найдут. Снова взялся набирать коллегу. Минут 10 было занято. Затем Стив ответил. Стив, за Гонсалесом прислали из Майами частного детектива, который здесь пропал без вести. Вот как я, без всяких вступлений. Приснилось что-то? Вежливо поинтересовался Стив. Не мне, а человеку из американского посольства. У меня есть копия дела, я тебе ее перекину, если ты не против. А раньше почему не перекинул? Его голос прозвучал еще вежливее. Только получил эту копию. А до этого информации почти никакой не было. Ладно, не отвлекай меня от работы, читай дело. Ушел я от неудобных вопросов. И сразу же отправил файл. Пусть он теперь тоже думает. Заглянул в спальню Витька, которую он по ходу дела почему-то именовал админкой. Нет, не резвятся в постели, оба сидят за компьютерами. А может, они всегда так? Это у них вместо? Не может быть. «Вить, если что, звони, я на встречу с Малиной уехал».
11: «Я понял»,
5: — кивнул он, не отводя глаз от монитора. Ехать было недалеко и недолго, даже с поправкой на самый час пик. Так что минут через 10 я уже припарковал «Тойоту» в подземном гараже комплекса «Плаза Патилья», где как раз офис торговца бразильскими запчастями «Малины» и разместился. В просторном лифте поднялся из-под земли на второй этаж, прошел по коридору, чуть ли не проталкиваясь через поток уходящих с работы людей, обнаружив в самом конце двери из толстого стекла с названием фирмы. Молодая секретарша, как непременный атрибут успеха, да, присутствовала. Упитанная такая. Это сеньор Малина предпочитает подобных или за деловые качества на работу приняли? Сам сеньор Малина, принявший меня незамедлительно, оказался невысок, немолод, сед, дружелюбен и приветлив. Еще густые волосы он зачесывал назад. На его смуглом лице почти не было морщин, разве что мешки под глазами были заметны, придавая ему сходство с какой-то собакой, с пынелем, что ли. Большой золотой роликс на запястье, идеально белая рубашка без галстука, ремень Эрме в песочных чинос. Усадил меня в кресло, угостил кофе, сам угостился, усевшись за стол напротив. После обмена дежурными фразами я спросил, «Как покупатели на вас вышли?»
12: «Через дирекцию порта Колонны».
5: «Ну вот, уже кое-что. Навелись они конкретно на склад. А уж затем искали владельцев, так получается. Что такого в этом складе? Они сразу пришли туда или сначала к вам?»
12: «Ко мне. Чанг отправил их ко мне, а дальше я попросил им все показать».
5: «Кто к вам приходил? Остались их координаты?»
12: «Да, минутку».
5: Малина протянул руку к стопке визиток, зажатых в письменном приборе, выдернул пару, протянул мне. «Так, уже интересней. Название компании соответствует офшору, но адрес местный. Зарегистрировали здесь дочку или открыли представительство? Так, женщина, SEO. Зовут Энн Хилли. Телефоны, мейл, даже скайп. И мужчина, Джереми Грант. Очень по-английски звучит. Тоже телефоны, мейл, скайп. Кто они, американцы?»
12: «Англичане, я уверен. Акцент слишком характерный».
5: «Это лучше. Для Малины лучше. Англичане в Панаму редко приезжают заниматься чем-то совсем противозаконным. И при этом сразу целой фирмой. Как они предложили продать склад?»
12: «Ну, очень просто», —
5: пожал плечами собеседник.
12: «Женщина просто сказала, что они хотели бы его купить, вот и все. И сразу объявила цену».
5: «Высокую?» — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал я.
12: «Да, довольно высокую. Не настолько, чтобы считать их дураками, но настолько, чтобы мне не хотелось отказываться от предложения. Столько мне больше никто не предложит».
5: «Что они собираются там делать?»
12: «Говорят, что будут продавать какое-то очень специальное оборудование для контейнерных терминалов. Точнее, не скажу, я просто не понял, хотя мне пытались объяснить. Что-то связанное с компьютерами, а я в них ничего не понимаю».
5: Почему-то вспомнился рыжий бородатый парень в очках, ходивший по складу. Как-то он больше всех ассоциируется с компьютерами. «Вы у них в офисе не были?» Я щелкнул ногтем по карточке Энн Хилли.
12: «Нет, но могу побывать. Есть несколько вопросов, которые я в любом случае хотел бы задать. А здесь, в Панаме, мы предпочитаем делать это лично».
5: Он усмехнулся и получил от меня усмешку в ответ. «Все верно, в Панаме ходят с визитами.
13: «Сходите, сеньор Малина. Возьмите меня с собой, хорошо? Я буду консультант по безопасности. Не надо придумывать ничего нового». Посмотрев на меня внимательно своими спаниельями глазами, Малина медленно кивнул. Когда я вышел от Малины, подумал о том, что неплохо бы проехаться по адресу, указанному в визитке, но, посмотрев на часы, решил, что толку от этого не будет. Нет смысла ехать, чтобы уткнуться в закрытую дверь. Рабочий день закончился. Вместо этого набрал Паломареса и спросил у него, не слыхал ли тот о советнике права Джереми Гранте. Паломарес сказал, что сам не слыхал, но проверить уже пытался. Выходило, что это британец, работавший долго в Испании, где и выучил, к слову, испанский язык. Работал там с недвижимостью и в основном на ней специализируется и сейчас. Давно он здесь?
14: С год.
13: Тогда он не может сам работать с панамской недвижимостью. Он же англичанин и новичок. А у вас здесь черт ногу сломит. Должен быть какой-то местный партнер.
14: Он сотрудничает с несколькими небольшими фирмами, из хороших, но ни с кем постоянно.
13: Большие юридические фирмы в Панаме обычно дорогие и при этом малоэффективны. Они пытаются работать как в нормальных местах, а в этой стране все делается через контакты и связи. И те, кто поумнее, идут к таким фирмам, как у Паломареса, который на короткой ноге чуть ли не с половиной правительства. Пользы больше, а денег даже меньше нужно. Так что это говорит в пользу советника права Гранта. А репутация у него какая-то есть?
14: Репутация человека, который не лезет в чужие дела и в свои никого не пускает.
13: Вот так, понятно. Но как-то образ покупателей начинает понемногу материализоваться. Подозреваю, что за рулем Мерседеса как раз советник права и был. Так, посмотрим, что получит в результате наблюдения Кики. Подумав, отослал ему сообщение. Если будет возможность, расспроси. Он поймет. Кики за своего вполне сходит здесь, так что ему всегда легко удается разговорить всяких дворников, уборщиков, садовников и прочий обслуживающий персонал. А эти люди замечают очень много, куда больше, чем многие думают. «Вали!» — пришел ответ. «Так, тогда только домой остается. Ничего путного я сегодня больше не совершу».
15: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами диджей Марзок
1: и Мария, а это значит, что в эфире Радио Рамсес очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
0: И мы продолжаем наше музыкальное путешествие по разным городам земного шара.
1: А ты знаешь, Дим, что сегодня у нас не только музыкальное путешествие, но и концерт по заявкам. Потому что сегодня мы путешествуем по городам постсоветского пространства, и в этих городах у нас нашлось немало респондентов.
0: Да, к сожалению, за некоторыми исключениями, о которых позднее в этих городах мы не были, но надеемся побывать. А сегодня время от времени мы будем передавать музыкальные приветы нашим друзьям.
1: Я думаю, что музыкальные приветы им очень понравятся.
0: А начнем путешествовать мы вместе с Владимиром Семеновичем Высоцким. Ну, откуда и куда, думаю, вы сейчас сразу поймете.

НАТО. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Как вы уже догадались, это была песня «Москва-Одесса». Наш сегодняшний рейс отправляется без задержки, так что подключайтесь к нам и слушайте нас в эфире «Радио Рансис».
1: Да, наш виртуальный рейс уже приземлился в Одессе, в городе у Черного моря. Надо сказать, что первое упоминание об этом месте датировано 1415 годом. Населенный пункт назывался Хаджибей, а Одессой называют этот город с 1795 года.
0: А еще я знаю, что в Одессе живут две наших респондентки. Это наша коллега, радиоведущая Светлана Лира и Наталья Бутук.
1: Да, абсолютно точно. В Одессе живут наши друзья, которые стали участниками программы «Радио Рансис». И следующая песня прозвучит для них. Песня, которая по праву считается визитной карточкой Одессы.
0: Да, несмотря на то, что с момента ее создания прошло немало лет.
1: Песня была написана в 1951 году, но ее помнят и любят, она не стареет.
0: И давайте ее сейчас послушаем.
1: Да, Леонид Утесов «У Черного моря».

О, если б вы знали, как дорог у Черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащил.

где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем. У Черного моря а жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод, но каждой весною так тянет.

0: Ну вот, в Одессе побывали, в Черном море искупались, пусть даже и виртуально. А теперь перемещаемся в другой очень красивый город, в Киев. А да. Чем для нас Киев примечателен?
1: Ну, а Киев примечателен для нас тем, что именно там живут администраторы голосового чата «Теремок», где вот уже 3 года мы проводим интерактивные трансляции наших передач.
0: Да, и во многом благодаря «Теремку» мы можем и объединить все эти города, о которых говорим сегодня.
1: Мы передаем привет администратору «Теремка» Тамаре Григоренко, которую пользователи голосового чата знают под ником Тея, и нашей респондентке из Киевской области Раисе Стрежневой.
0: Да, передаем привет и дарим им киевский вальс. Прежде чем послушать эту песню, скажу о ней несколько слов. Песня была написана украинским композитором Платоном Майбородой и поэтом Андреем Малышко по просьбе студентов-медиков. Они просили написать песню, которая напоминала бы им об этом прекрасном городе, когда они разъедутся по разным местам. И вот что получилось. Киевский вальс существует в 2 вариантах, на украинском языке и на русском. А мы послушаем киевский вальс на украинской мове, и это будет дуэт Людмилы Маковецкой и Александра Тофимчука.

0: Итак, это был Киевский вальс. Ну, Маш, поскольку у нас концерт по заявкам, свою заявку я тоже выполню. Пусть это будет и нескромно немножечко.
1: Конечно.
0: Некоторые наши слушатели уже заметили по проектам «Музыка в моей жизни» и «Музыкальному голосу» тоже, что я в некотором роде неравнодушен к творчеству украинской певицы Оксаны Белозир. И вот в ее репертуаре есть песня, посвященная Аполлоне. Аполлонь – это историческая местность на севере Киева, очень живописная. Наверное, действительно так. Кто в Аполлоне не бывал, тот и не бачил Киев. Давайте послушаем.

0: Ну, а из Киева мы перемещаемся в еще одну столицу.
1: Да, столица Республики Беларусь, город Минск. Ну, с названиями там была особая история. Его называли и Минск, и Минск, насколько я понимаю, потому что по одной из версий название города произошло от названия реки Меня или Менка, как ее называли в литовском варианте. И как я выяснил при помощи интернета, окончательно написание этого названия как именно Минск, оно утвердилось сравнительно недавно, только в 20 веке.
0: К сожалению, у нас нет респондентов, которые живут в Минске, но хотелось бы передать привет Валентине Сапегиной, которая родом из Белоруссии, но живет сейчас в Германии, и двум нашим респонденткам, которые живут в Белоруссии. Это Виктории Смолка из города Гродно и Наталии Савчук из города Кобрино. А какую же песню мы поставим?
1: А мы послушаем песню о Минске в исполнении белорусского певца Виктора Вуячича.

0: У нас с тобой получается, Дим, путешествие по столицам, потому что из Минска мы перемещаемся в Кишинев.
1: На очереди столица Молдавии, город Кишинев.
0: Я знаю, что ты в Кишиневе когда-то хотел побывать.
1: Ну да, Маш, было дело. Я несколько лет подряд участвовал в конкурсе Международного радио Молдова, и один раз был, ну, наверное, буквально в шаге от этого, но мне тогда 2 баллов не хватило до максимального результата.
0: Может быть, Международное радио Молдовы устроит еще один конкурс?
1: Нет, увы, уже не устроят, потому что Международное радио Молдова исчезло из интернет-эфира даже в 2013 году, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, в 2014. Но если только возродиться, во что верится с трудом. Но, тем не менее, я все-таки надеюсь, что мне удастся побывать в Кишиневе. Уж очень мне как-то хочется ознакомиться с его достопримечательностями, с церквями и монастырями Республики Молдова, а также с традициями виноделия.
0: Ну, кто знает, может быть, когда-нибудь ты обязательно туда поедешь и расскажешь об этом слушателям в Радио Рансис.
1: Да, надеюсь. А послушаем мы песню об этом замечательном городе, которая так и называется «Мой белый город». В начале 70-х годов снимался документальный фильм под названием «Кишинев, Кишинев». Первоначально планировалось, что в нем будет только музыка, но неожиданно худсовет решил, что в фильме должна быть и песня. И вот в спешном порядке ее заказали у композитора Евгения Доги, которому было сильно некогда, потому что он должен был на следующий день улетать в Москву. Но так получилось, что в 7 часов утра ему принесли текст, и он довольно быстро положил его на музыку. Но встал вопрос о том, кто же эту песню исполнит. И кто-то вспомнил, что в Кишиневской консерватории есть студентка 3-го курса, родом с Буковины, которая хорошо исполняет старинные молдавские романсы. А кто это был, думаю, вы сейчас догадаетесь сразу же.

0: Ну, надеюсь, что наши слушатели догадались, что в нашем эфире только что прозвучала София Ротару.
1: Да, и добавлю еще, что в 1998 году эта песня стала гимном Кишинева. Ну вот планировалось, что кто-то из исполнителей более современных ее перезапишет. Даже объявлялся конкурс, но до сих пор не перезаписали. И я вот, слушая эту песню, думаю, ну, может быть, и правильно. Надо так оставить. Как ты считаешь?
0: Ну, ты знаешь, Дим, вопрос спорный. С одной стороны, можно было бы оставить и так, потому что не знаешь, каким был бы вариант, перезаписанный уже в нулевые, а с другой стороны, может быть, у песни была бы вторая жизнь.

0: Это песня советских времен Риги. А что-нибудь современное у тебя есть?
1: Да, есть, и через пару минут вы это услышите. Но я хочу еще сказать несколько слов об этом замечательном городе, в котором мне также хотелось бы побывать. Город был основан тевтонскими рыцарями в 1201 году. И что интересно, за все эти 800 с лишним лет, 815 уже, если быть точным, город ни разу не менял своего названия, что для городов Прибалтики, где земли неоднократно переходили из рук в руки, вообще говоря, не очень характерно. И вот в процессе подготовки этой передачи я озадачился поисками песен о Риге и наткнулся на такой очень интересный вариант текста, написанного на очень известную мелодию, песню Филиппа Киркорова. Но песня, которую написал Анатолий Войницкий, я думаю, очень удачно передает дух города, его мультикультурную атмосферу.
0: А еще, слушая эту песню, у меня впечатление, что это песня с какого-то выпускного вечера.
1: Возможно, с выпускного вечера, а возможно, просто где-то в каком-то зале собрались вместе люди, родившиеся в Риге, жившие долгие годы, но по каким-то причинам ее покинувшие. Возможно, так. Итак, давайте послушаем.

что в парке Кировском гулял. На бастионке целовался тех, кто на взводе.

латышский, польский и русский, идиш. Пусть запах юрмальской сосны и вкус лисичек и черники всегда приходят в наш

судьбой. Но все мы вместе, ведь рижане мы с тобой. Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно

мы будем в Ригу привозить своих детей. Пусть по планете мы разбросаны судьбой, но все мы вместе, ведь рижане мы с тобой. Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно за город юности

0: Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно за город юности,
1: за город юность,
0: за нашу Ригу,
1: за нашу Ригу.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомним, что сегодня мы путешествуем по городам мира, и мы продолжаем оставаться в Прибалтике.
1: Продолжаем оставаться в Прибалтике или в странах Балтии, как сейчас чаще говорят, и перемещаемся совсем недалеко, в Таллин. Ну, Маша, что ты знаешь о Таллине?
0: Я о Таллине знаю не так много, но я думаю, что больше нам сможет рассказать сейчас наш редактор Кирилл Зорин, который в 2012 году побывал в Таллине.
1: Да, ну я тоже о Таллине не так много знаю, только что некоторое время город носил название Ревель, но сейчас об истории названия этого города и о многом другом, я надеюсь, нам поведает наш редактор Кирилл Зорин. Передаем ему микрофон.
2: Тересы, брат. Здравствуйте, друзья. В древности народы Эстляндии называли свою будущую столицу Калеванлинна, что в переводе означает «жилище, крепость Калева», главного героя финского и эстонского эпоса Калевала. В 1154 году арабский путешественник и географ Мухаммед аль-Идризи, посетив Прибалтику, описал этот рыбацкий поселок со слов мореплавателей норманов и назвал его Колван или Кулувуни, тем самым присвоив ему статус города. По данным Суздальской летописи, русские пришли сюда в 1223 году и нарекли город Колыванью. Под таким именем он просуществовал до 1720-х годов, несмотря на то, что к тому времени он получил официальное название Реваль или Ревель. Об этом свидетельствует текст народной песни. «Как во городе Колыване, что по нынешнему названию Ревель, там стояли палатушки белокаменные». Был еще один интересный топоним, которым пользовались коренные жители Эстонии – Линданизе. Это можно перевести как «датский город, датская крепость». Русским было сложно произнести это староскандинавское название, и они превратили его в «леденец». Таким образом, Линданизе, леденец, стал предтечей современному названию города Таллин, которое укоренилось в начале 20 века. В свою очередь, Таллин является производным от древнего Даннелин, Таннелин, датский город, зимний замок, зимний град. В советское время Таллин писали с одним «н», ссылаясь на то, что в русском языке нет исконных слов с двойным «н» на конце. Следовательно, название города, который входит в состав СССР, необходимо писать с одним «н». По аналогии с городами Клин, Алексин, Камышин и так далее. В 1988 году многим городам республик СССР и РСФСР были возвращены исконные названия, отражающие лингвистические особенности титульных народов, и Таллину вернули потерянное «Н». Но как бы город ни называли, он прекрасен в любое время года. Таллин интересен и знаменит не только старинными замками, ратушей, смотровыми площадками, памятником русалки, парком Кадриорг, старым Томасом, но и удивительной природой пригорода. В середине мая 2012 года мне посчастливилось побывать в районе Пиритта под Таллином. Он назван так в честь монастыря Святой Бригитты. Здесь, у излученной реки Ягала-Юги, мы наблюдали рождение весны. Она сначала скромно и несмело, а затем все щедрее бросала к нашим ногам букеты первых цветов. Нежаркое северное солнце, приветствуя гостей, светило ярче и дарило нам свое тепло. Есть мнение, что курица не птица, Эстония не за границей. Я соглашусь с этим лишь отчасти. Находясь в этой удивительной стране, ты оказываешься за границей всего ненужного, мелочного, суетного, подлого, нелепого. Ты отдыхаешь от беспредела, криминала, российской расхлябанности, бюрократии. Здесь радует душу и глаз чистота улиц и проспектов городов. Трасса Таллин-Пярну восхищает и одновременно вызывает боль и стыд за состояние наших российских дорог. Таллин, в отличие от некоторых мегаполисов России, Европы и мира, не стремится быть городом-призраком. поглощающим в себя человеческую массу. Здесь нет элементов шоу, агрессии рынка. Все естественно, идет своим чередом. В Эстонии живут замечательные люди, просоленные балтийскими ветрами, они сдержаны и немногословны. Но при первом знакомстве и общении с ними лед отчуждения сразу тает, и между вами пробегает яркая искра дружбы, доверия, взаимопонимания. Мне никогда не забыть 18 мая 2012 года. Гостеприимный дом наших эстонских друзей. Сгущаются сумерки. Мы сидим в уютной гостиной у камина за чаем и мирно беседуем. И вдруг я решил блеснуть познаниями эстонской культуры и исполнил фрагмент песни «Саарема вальс», которая является гимном острова Саарема. Трудно передать словами, что мы почувствовали в этот момент. Лица наших друзей светились от счастья. Они были благодарны за неподдельный интерес к традициям, обычаям и языку их народа. И еще, если Таллин встретил нас довольно-таки сурово, пасмурной погодой, холодным ветром и моросящим дождем, как бы спрашивая нас, кто мы, с чем прибыли, с каким умыслом, то провожал он нас ярким солнцем и улыбками людей. Таллин, как золотой ключик, открывает двери в такую маленькую, но такую прекрасную, сказочную и такую разную страну Эстонию. Этот город останется в сердце моем навечно. Я хочу передать привет моим друзьям, которые так или иначе осуществили мою мечту и познакомили меня с этим удивительным краем. Я передаю привет Родиону Гришину, супругам Левиту и Грете Виллерс, Валерию Татаринцеву, Олегу Алексеевичу Кошелкину. И для всех для вас звучит песня о Таллине в исполнении эстонской певицы Хелли Ляц. Хеа тайга, сыбрат. Всего доброго!

0: Дим, не хотел бы ты сейчас оказаться где-нибудь на юге, где более тепло и солнечно, чем в Прибалтике?
1: Ну, Прибалтика по-своему хороша, но почему бы и нет, собственно говоря. Давай переместимся куда-нибудь южнее. А куда?
0: Я предлагаю страну, где, по мнению ее жителей, растут самые вкусные фрукты.
1: Ты говоришь об Армении?
0: Да, и больше того, фруктам даже песни посвящаются. И достаточно вспомнить Эву Ривас, которая Армению на Евровидении представляла в 2010 году с песней «Абрикосовая косточка».
1: Да, было дело, и мы перемещаемся в Ереван. Город очень древний. Крепость под названием Эрибуни была основана одним из царей государства Урарту еще в 782 году до нашей эры. Город с тех пор пережил очень-очень многое. И как раз именно об этом городе очень неплохая песня имеется в репертуаре певицы, которую я тоже люблю с самого детства. Это Роксана Бабаян.

0: Итак, это была Роксана Бабаян. Ереван сердцу близок и дорог. Ереван, Ереван – это больше, чем город. Да, город замечательный, и не согласиться с этим невозможно. Надо сказать, что о Ереване было написано много хороших песен как на русском, так и на армянском языке. Вот, например, песня Артемия Ивазяна, которую исполнил Георгий Минасян. А чем для нас Ереван интересен с точки зрения радио Рансес?
1: Ну, я знаю, что в Ереване живет один из наших респондентов. Это юрист и композитор Альберто Багарян, который принял участие у нас в программе «Зрячее сердце». И ему мы передаем привет.
0: Да, слушаем Георгия Минасяна.

0: Итак, это был Георгий Минасян. Ну а мы с берегов озера Севан перемещаемся на берега Каспия.
1: Да, мы перемещаемся в Азербайджан, в город Баку.
0: Самый крупный город Закавказья по численности населения. Город, где когда-то били нефтяные фонтаны. Ну, сейчас, наверное, уж так открыто нет их, я надеюсь. Но город по-своему романтичной и с удивительной мультикультурной атмосферой.
1: Ну и знаменит он не только этим, а я знаю, что и в литературе описан тоже.
0: Да, про Баку слагались стихи, песни. Ну и в художественных произведениях дух этого города был неплохо отражен. В частности, из того, что мне довелось прочитать сравнительно недавно, могу вспомнить роман Бориса Акунина «Черный город», и его герой Ираст Фандорин погибает именно там. Если говорить об ассоциациях детства, то можно еще вспомнить футбольную команду «Нефчи» и КВНщиков из Баку. Кроме того, можно вспомнить и фильмы кинорежиссера Юлии Гусмана. Кроме того, для меня этот город примечателен еще тем, что в Баку живет моя хорошая знакомая Митанет Тагиева, с которой я общаюсь уже 16 лет. По переписке, по скайпу. Вот, к сожалению, увидеться не удалось пока, но надеюсь, что все это в будущем. И как раз для Метанет, ну и для других наших слушателей в Азербайджане, в Баку, споет Рашид Бейбутов. Певец, который хоть и родился в Тифлисе, но долгое время прожил в Баку и очень любил этот город.
2: Баки азиз шәһәр, мәһрибан дия, синең дә боятып

0: А из Азербайджана мы перемещаемся в Грузию, в Тбилиси.
1: Да, не менее солнечную Грузию, страну, где делают хорошие вина, помимо всего прочего.
0: И очень много песен посвящено этому городу.
1: Да, многие композиторы и исполнители посвящали свои песни городу Тбилиси. Здесь можно вспомнить и Нани Бригвадзе, и ансамбль Арера, и многих-многих других. Ну, давай для начала послушаем Нани Бригвадзе с песней «Тбилиси».

0: Итак, это была Нани Бригвадзе, самая известная песня от Тбилиси, по крайней мере, которую я помню. А сейчас прозвучит песня об этом городе, написанная и спетая на русском языке.
1: Да, ну а прежде я хочу сказать, что Тбилиси тоже город очень древний. Первое упоминание о нем датируется 458 годом, если верить Википедии. До 1936 года этот город назывался Тифлис, но потом было решено закрепить грузинскую транскрипцию Тбилиси. Я думаю, что это было какое-то общее решение, потому что, Маш, ты вот говорила про Сыктывкар, Усть-Сысольск, да? Еще есть, наверное, такие примеры. Ереван, например, назывался до этого года Эревань по-русски. А еще город ассоциируется у меня с командой «Динамо Тбилиси», футбольной, конечно же, которая очень неплохо представляла Советский Союз, помимо всего прочего, и на международной арене. А известная грузинская певица Тамара Гверцители написала такую, ну, я бы сказал, довольно ностальгическую песню об этом городе. Наверное, все, кто родился в Тбилиси, жил в нем, но по каким-то причинам оказался вне этого города, покинул его, так или иначе помнят его, ностальгируют о нем. Итак, Тамара Гверцители с песней «Не ревнуй».

0: Дим, я думаю, что мы уже сегодня много путешествовали по столицам, и я предлагаю заглянуть в какой-нибудь город маленький.
1: Да, заглянем, конечно же. И как я уже рассказывал в передачах «Радио Рансис», мое детство во многом прошло под звуки всесоюзного радио. И одним из ярких воспоминаний с того времени остались, конечно же, песни вокально-инструментального ансамбля «Яла» из Узбекистана. В частности, помню такие песни, как «Учкудук», «Голубые купола Самарканда», «Музыкальная чайхана» и много-много еще. Но мы решили выбрать другую песню, вот как раз почему-то она мне не очень запомнилась, но, по моему скромному мнению, это, пожалуй, лучшая песня из песен о городах в репертуаре этого ансамбля.
0: А я, наоборот, эту песню довольно хорошо помню.
1: А посвящена эта песня городу Шахрисабз, городу тоже очень древнему, основанному 2700 лет назад. Городу не очень большому, если верить Википедии, население его всего 103 тысячи человек.
0: Даже намного меньше, чем в Сыктывкаре. У нас население около 180 тысяч человек.
1: Ну, о традициях этого города, о том, что он собой представляет, как раз и поется в песне ансамбля «Яла».

0: Наша программа сегодняшняя подходит к концу, и в какой стране и в каком городе мы закончим путешествовать по городам постсоветского пространства?
1: А закончим мы наше сегодняшнее путешествие в солнечном Душанбе. И здесь мне вспоминается вопрос из телевизионной игры «Что, где, когда», прозвучавший, по-моему, в конце 90-х годов. В каком языке 6 суббот, а вторую субботу знает и старый млад? Речь шла о персидском языке, в котором суббота – это Шанбе, а далее дни недели образуются прибавлением числительных. Якшанбе – первая суббота, или, иначе говоря, воскресенье, Душанбе – вторая суббота, или понедельник и так далее. Первое упоминание о кишлаке под таким названием датируется 1676 годом, и связано оно с тем, что как раз по понедельникам в это место приходили караваны и устраивался крупный базар. Городом Душанбе стал в 19 веке, первоначально относился к Бухарскому эмирату, ну а в 20 веке город не избежал судьбы быть переименованным. С 1929 года по 1961 год он назывался Сталинабад, но потом ему было возвращено исконное название.
0: А кто закончит наше путешествие?
1: А закончит наше путешествие замечательная певица Аида Ведищева с песней «Душанбе».
0: И на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшний наш концерт по заявкам. И просим прощения у тех респондентов, которых мы, может быть, не назвали в этом выпуске. И призываем слушателей из тех городов, песни, о которых сегодня прозвучали, писать нам и активно участвовать в наших программах.
1: Да, и просим прощения у жителей тех городов, столиц, которые мы по различным причинам не упомянули. На самом деле, Алматы, Ашхабад, Ташкент, Вильнюс – тоже замечательные города, но, к сожалению, нельзя объять необъятное.
0: И, конечно же, мы ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий на наш почтовый адрес pro@skmf.ransis.org.
1: Мы прощаемся с вами, а какой тур мы предложим вам в следующий раз, вы узнаете, включив радио Рансис.
0: Да, следите за анонсами и не пропустите наше очередное путешествие по городам. С вами были диджей Марзук
1: и Мария.
0: До встречи в эфире Радио Рансис.
1: Пока-пока.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Ломая голову над тем, как бы проникнуть в клуб мушкетеров, Лу решил потолковать с Грифсом, штатным сыщиком из отеля. На улице все еще было очень жарко, и они зашли в бар за углом. Взяли пиво.
1: Значит, клуб мушкетеров, да? Угу. Тебе туда. Ну, а как? Так же просто, как стать президентом Америки.
2: А на свете нет ничего невозможного. Вот ты работал в гостинице «Ритц Плас». Вот как там внутри?
1: А внутри не хуже, чем снаружи. К ним наверх отдельный лифт, так? Входишь в гостиницу через вестибюль по коридору налево, так? В конце коридора решетка. Решетка. И два охранника. Тут твой маршрут и кончается.
2: А почему?
1: А как же? А как же? Если приходит член клуба, он расписывается в специальной книге, да? Для него отпирают решетку. Он проходит к лифту. Лифт ходит только на 25-й этаж. Там у них клуб. А зачем охранникам тебя пускать? Чтобы их вытурили с работы?
2: Согласен. А у них наверху ресторан есть?
1: А как же, один из лучших в Америке. Ну и что?
2: Так может, они и мясо с картошкой таскают через вестибюль гостиницы?
1: Молодец.
2: Молодец.
1: Врать не стану. Мясных туш и картошки. Картошки в вестибюле не видел. Молодец, молодец, головастый.
2: Грузовой лифт, конечно, общий. Выходит на задний двор. Но когда везут продукты для клуба, с ними едет сопровождающий. Вот, подумай, кто бы согласился помочь? Полсотни монет не пожалею. Головой рискуешь? Рискуешь, сынок. Один такой знакомый вроде был. Если его еще не вытурили. Гарри Беннауэр. Вечно без денег, так? На четвертый бармен, что-то в этом роде.
3: Узнай, узнай, старина. Сделай доброе дело.
2: Да узнать-то нетрудно. Но он тебя может надуть. Надуть, а как же? Сапает деньги и поделит с вышибалами. Так, а у них кулаки-то. Ничего себе.
3: Я не дам ни шиша, пока все не увижу. Скажи ему, я буду ждать у грузового лифта ровно в 7.
0: Грифс пожал плечами, поднялся и направился к телефону. Он возвратился минут через 20 с бумажным пакетом в руках.
1: С тебя 20 монет.
3: Да. 10, 15, 20. А за что?
1: Что?
2: А как же? Тут один торговец спит и видит, как бы сделаться поставщиком клуба. Я сказал, что ты согласен предложить образцы его бренди, так?
1: Да.
2: Вот это пойло. Да. Только не вздумай попробовать. По всему телу пойдут волдыри. Вот карточка его фирмы, возьми.
1: Ну, спасибо. А что значит профессионал? Меня просто спас. Вот твое пиво. Ну, я побежал, а то опоздаю.
4: Погоди, парень. Ты хоть застрахован?
1: Не беспокойся, я тертый калач.
4: Ну, ты можешь, конечно, считать себя калачом, но я тебе говорю, скоро возле Ритц Плас будет валяться отбивная котлета.

0: Гарри Бнауэр в белом пиджаке, черных брюках и с галстуком бабочкой уже поджидал на лестничной площадке 25-го этажа.
1: Ты, Брэндон.
2: Угу.
1: Деньги вперед.
2: Держи.
1: Что это? Почему 25?
2: Сначала посмотрим кабак, а потом вторую половину.
1: Ну, пойдем. Не суйся туда.
2: Я пришел посмотреть заведение. Там что?
1: Кабинет босса, он сейчас придет.
2: Кортис.
1: Угу.
2: А менеджер, который заказывает напитки?
1: Гонзальс?
2: Да.
1: У себя там.
2: А там что?
1: Дверь на террасу.
2: Угу. Если что, я к мистеру Гонзальсу. Принес на пробу бренди.
1: Вход в ресторан отсюда. Служебные помещения там за стойкой. Что еще?
2: Дай мне ваш сувенир. Фирменные спички.
1: Эти?
2: Дай посмотрю. А других нет?
1: Ты псих или как?
2: У вас должны быть еще и другие спички.
1: Ну, круто. Гони деньги и вали отсюда.
2: Даю еще полсотни. Покажи служебные помещения.
1: За твои паршивые полсотни я должен терять работу?
2: Да подожди ты.
1: Давай деньги и катись. Я повторяю, вы не имеете права сюда врываться. Мистер Кордец, этот человек желает видеть мистера Гонзальса.
3: Мистер Кордец, добрый день, сэр. Минуточку внимания. Вот моя визитная карточка, сэр. California Wine Company, сэр.
4: Как вы сюда попали?
3: Я? А, сэр, я поднялся на лифте. Друг идет.
4: Я уже сказал однажды «нет». Твой босс понимает слово «нет»?
3: Мистер Кордец, я же не знал. Я здесь недавно, сэр. Если бы я знал...
4: Проводите то... мистера... Гарри, появится Херц, пришлите его ко мне.
5: Я уже здесь, босс. О, кто пожаловал?
4: Что такое? Вы его знаете?
5: Его фамилия Брэндон, босс, это легавый.
4: Вы из полиции?
5: Mm-mm. Я сам по себе.
4: Чтоб я этого самостоятельного тут больше не видел. Херц, я жду вас у себя.
0: Брэндон остался в пустом зале с двумя бандитами. И тогда Лу выхватил револьвер.
6: Тихо, ребята!
7: Не вздумай тут палить!
6: Лицом к стене! Руки на затылок! Левее, дальше от двери! Вот так, вот так. Раз уж вы без оружия, лучше не испытывать мою меткость. Верно? Стоять смирно!
0: Держа их под прицелом, Брэндон подошел к двери и выглянул в коридор. Там никого не было. Он бросился по коридору в сторону лифта. Дверь на террасу была приоткрыта. Лу выскочил на террасу и быстро осмотрелся.
6: Только наверх.
0: Сунув револьвер на место, Брэндон встал на ограду террасы, крепко ухватился за парапет, проходивший вдоль края крыши, и подтянулся. Распластавшись на крышу, он намертво вцепился в черепицу, благословляя надежную кладку и прочный американский цемент.
8: Ну, где эта сука?
9: Говорю же тебе, он спустился на лифте.
8: А, черт, опять ушел. Ну, Джонни, я ему это припомню.
9: Чего ты кипятишься? Тебе сказали, чтобы его не было. Вот его и нет. Порядок.
6: Так, так, еще. Хорошо, кроссовки не скользят. Так. Вот мой дом. Ух, красотища. Ну, вот теперь отдохнем. Примем вечернюю солнечную ванну и подождем.

0: 8 клуб ожил. Брэндон стал спускаться. Под окнами 25-го этажа тянулся довольно широкий выступ. Затаив дыхание и вжимаясь в стену, он пошел по выступу, заглядывая в освещенные окна сквозь жалюзи, пока не увидел самого Кордаца.
1: Войдите.
2: Мистер Кордац, это я. К вам можно?
1: Мне некогда с вами возиться, миссис Донахью. Лучше не просите, если нет денег.
2: Ах, нет, вы меня не так поняли. Я принесла. Вот, 200 в счет погашения долга. А вот 500. Теперь я должна вам только 300, мистер Кордац. Простите меня.
1: Ладно, что с вами делать? Но это в последний раз.
2: О, конечно. Конечно, мистер Кордац. Просто не знаю, как вас благодарить.
1: Держите свои спички. Что бы вы без меня делали?
2: Ах, мистер Кордац, вы такой благородный человек. Я молюсь за вас каждый день.
1: Мэм, я занят. За вами $300.
2: Конечно. Простите великодушно. До свидания.
1: Всего хорошего.
0: За 40 минут Кордаца навестили еще два человека. Полный мужчина с болезненным цветом лица и молодой парень. Оба расстались с 500 долларов, получив взамен по пакетику спичек. Ло решил, что увидел достаточно. Осторожно отойдя от окна, он спрыгнул на неосвещенный балкон 24-го этажа. Потом он прошел через пустой номер гостиницы «Риц Плас», спустился на лифте и вышел.

0: прямо до конца бульвара и направо.
1: Весело было в клубе?
0: Нормально. Это, наверное, единственное место, где нет туристов. И потом, здесь мне не нужно платить. Ведь папа совладелец клуба.
1: Вот так проблема. Заложите один из ваших изумрудов и можете веселиться всю жизнь.
0: Ну да, как бы не так. А они не мои.
1: Как?
0: Вот так. Я их поношу и отдам папе. А папа даст мне что-нибудь другое. Лично у меня ничего нет.
1: А бунгало?
0: Тоже папина. И эта сигарета, и это платье. И, наверное, все, что под ним.
1: Да. Значит, плохо быть папиной дочкой.
0: Вам смешно?
1: Нет, совсем нет.
0: А мне иногда до зарезу нужны деньги.
1: Точно так же, как и мне. Ну, вам проще. С вашей красотой можно сколотить состояние.
0: Ну и что вы имеете в виду?
1: Ну, манекенщица, фотомодель.
0: Теперь налево. Нет, папа не разрешит мне работать. Он блюдет честь семьи.
1: А вы не цепляйтесь за папу. Переезжайте-ка в Нью-Йорк. Через пару месяцев, я вам гарантирую, вы покорите всю страну.
0: Стоп, приехали. Ну вот, отсюда вас никто не выселит.
1: А ваш папа?
0: Нет, он тут ни разу не был. Вот, располагайтесь. Тут кухня, спальня. Вот там терраса. Ну как, нравится?
1: Роскошно. А что там? Окна светятся. Вот
0: а,
1: там.
0: Это школа керамики. Тот самый магазин Маркуса Хан.
1: Ага.
0: А тут... тут музыка. Так... вот телефон, телевизор.
1: Ох ты! А напитки тоже папины?
0: Разумеется. Я беру их из дома. Имею право.
1: Конечно.
0: Открывайте вино, а я подам бокалы. Так.
1: Что же мы празднуем?
0: Нашу встречу. Мне кажется, вы первый человек, который не дуреет от того, что я дочь миллионера. Для вас это даже помеха, правда?
1: Вы чертовски наблюдательны. Позвольте вас пригласить.
0: Позволяю. Ну и как? Далеко вы продвинулись в вашем расследовании?
1: Не очень. Натолкнулся на одну серьезную помеху.
0: Да? А может, оно и к лучшему. Тише едешь, дальше будешь.
1: Ах, ах, какая рассудительная леди.
0: Да, именно. А пойдемте купаться. Вы любите купаться ночью?
1: Купаться? Тогда я возьму вещи из машины.
0: Подожди.
1: Может, мы искупаемся завтра, а сейчас я отвезу вас домой.
0: Я тебе не нравлюсь?
1: Боюсь, ты потом пожалеешь.
0: Лучше уж пожалеть о том, что сделано, чем наоборот. Тебе хорошо?
1: Ты чудо.
0: Чудо, что люди друг другу нравятся. Пойдем поплаваем.
1: Дать тебе халат?
0: Не надо.

0: Я все-таки буду платить тебе за этот домик. Ну, долларов 30 в неделю. Ну, хоть на бумагу.
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Марго.
1: Марго, Кризи не разменивается по мелочам. Прими это как подарок.
0: Ну, спасибо. Скажи, как по-твоему, отец мог нанять Джека?
1: Думаешь, теперь-то я все разболтаю, да? Шучу. Разумеется, мог. Хотя мне он об этом не говорил. Я думаю, сыщик мог понадобиться, чтобы выследить Бриджит.
0: Есть основания?
1: А как ты думаешь? Странно, как это он так долго терпел.
0: Что?
1: Да эту потаскуху с ее альфонсами. Раньше еще туда-сюда, а теперь на трисби бросилась старая рухлядь. Надеюсь, папа теперь ее наконец-то поймал. Понимаешь, если он разведется, я смогу спокойно вернуться домой.
0: Тебе так хочется домой?
1: А ты думаешь, приятно, когда тебя выживает из дома какое-то быдло? Лично я не могу жить под одной крышей с этой тварью.
0: А кто этот трижды?
1: Отвратный тип. Наемный любовник.
0: Ясно. Как ты думаешь, отец мог нанять Джека, чтобы следить за тобой?
1: Зачем? Ему и так все доносит моя горничная. Угу. Думаешь, почему мне приходится ехать домой ночевать?
0: Да, допустим. Ладно. Допустим, Джека наняли следить за твоей мачехой, но он наткнулся на что-то очень важное, чреватое большими неприятностями. Его убрали.
1: Да что тут мудрить? Если отец выгонит Бриджит, она останется без гроша, понимаешь? И без трисби. Если она узнала, что твой Джек собрал против нее улики, неужели ты думаешь, что она будет сидеть и ждать, пока он все выложит отцу?
0: Ты что, по-твоему, она взяла нож и убила?
1: Это курица? Нет. Убить смог трисби. Он живет на деньги, которые дает ему Бриджит, понимаешь? Она покупает его на папины деньги. Это источник доходов для него. А уж он способен на все.
0: Интересно бы на него взглянуть. Где он живет?
1: У него вилла в районе Крест. Она думает, он развлекается только с ней. Да он проститутка. Ему без разницы. Пусть уродина, пусть старая корга. Были бы деньги.

0: Отвезя Марго домой, Брэндон возвратился в бунгало. Он старался сосредоточиться на событиях прошедшего дня. По причинам пока неясным Лу, пакетик спичек у Кордаца в клубе мушкетеров стоит $500. Возможно, с этим как-то связано убийство Джека.
1: Ах, ладно. Скорее спать. О, сумочка. Марго забыла сумку.
0: Он покрутил в руках изящную лаковую сумочку и надавил на застежку. В кармашке под кружевным платком лежал пакетик спичек, обтянутый красным шелком.

все. Тот самый пакетик. Да. Спички по порядку. От А-45-11-48 до А-45-11-60. Из вещей убитого Джека. Тот самый пакетик, который у меня украли.

0: Алло?
1: Лу, это ты?
0: Знаю, знаю. Ты что-то потеряла.
1: Сумочку. Ты нашел?
0: Да вот она, здесь, здесь.
1: Слава богу. А я не могу вспомнить, где я ее оставила.
0: У меня.
1: Вечно я все теряю. Ты мне подвезешь ее утром?
0: Конечно, конечно, обязательно.
1: Спасибо, дорогой.

0: Марго, дорогая, в твоей сумочке лежит одна вещь, о которой мне нужно тебя спросить.
1: Что? Ты что, рылся у меня в сумке?
0: Прости, ну прости, дорогая. Я сыщик, я расследую убийство.
1: Так, и... так, ну и что же?
0: У тебя там лежат спички, которые я нашел в чемодане у Джека. Их у меня украли и подменили другими.
1: Что, спички? Какие? Вот эти? Да в клубе валяется куча таких спичек.
0: Посмотри, вот тут цифры.
1: Ну и что? Ну и что, может, на них, на всех эти цифры? Да какая чушь.
0: Да нет, дорогая, поверь, это особые спички. Из-за них убили человека. Как они к тебе попали?
1: Я не помню. Может быть, я их в клубе взяла. Я не помню. Я ведь там ужинала. Ну да, я вчера забыла зажигалку, и, наверное, когда закуривала, мне, наверное, кто-нибудь их дал.
0: Это абсолютно исключено. Они стоят больших денег.
1: Да что с тобой, Лу? Спички, да их раздают в клубе всем желающим.
0: С кем ты вчера ужинала?
1: Обычная наша компания. Бриджит с Жаком. Дорис, моя подруга. Гарри Спок, я с ним играю в теннис. И миссис Донахью, одна милая дама-вдова.
0: Не помнишь, кто мог положить эти спички на стол?
1: Нет, не помню, не помню я. Знаешь ли, мои мысли были заняты предстоящим вечером.
0: Не сердись, дорогая, это очень серьезно. Я обязан показать эти спички лейтенанту Рэнни.
1: Что? Да ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы меня вызвали в полицию,
0: Марго,
1: да?
0: Марго, полиция дрожит при одном имени твоего отца.
1: Ну и что? А если он скажет папе? Ты что думаешь, папа не заинтересуется? Как это ты нашел что-то у меня в сумке?
0: Успокойся.
1: А может быть, давай, давай, может быть, расскажем.
0: Прошу.
1: И про прошлую ночь, да?
0: Успокойся, пожалуйста, я совсем не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Все, успокойся. А сделаем так, я сейчас переговорю с Трисби. Может быть, что-то полезное выясним. А ты, ну, хорошенько подумай.
1: О чем?
0: Как могли попасть к тебе эти спички? Марго, я их должен взять. Марго.
1: Ну что?
0: Ну не сердись. Поцелуй меня.
1: Вот еще.
0: Марго.
1: Ну, отстань от меня. Лу, я прошу тебя. Пожалуйста, не впутывай меня в это дело, а?
0: Договоримся так. Я не пойду в полицию, пока мы все не обсудим. Ага.
1: Хорошо. Я тебе позвоню.

0: В дом Жака Трисби он попал явно не вовремя.
1: Нет, мы договаривались. И вполне конкретно. Я как дура ждала тебя в клубе целых 2 часа.
0: Конечно, это была Бриджит Криди.
2: Я смотрел бокс по телевидению. Бокс, можешь ты это понять?
1: Не ври! Я звонила! Тут никто не отвечал!
2: Ты прекрасно знаешь, когда идет бокс, мне плевать на телефон.
1: Ты все врешь! И не пей, когда с тобой разговаривают!
2: Слушай, неужели надоело?
1: Я приезжала! Тебя не было дома!
3: Ах, вот как! Сначала ты наняла сыщика, а теперь сама взялась шпионить. Ну, умница! Так оно и дешевле, да?
1: Это была Марго!
2: Между нами говоря, моя прелесть, женщины из семейства Криди слишком надоедливы. И молодые, и старые.
1: Ах, так это была не Марго!
2: Нет, кисонька, это девушка из другого города. Умненькая, самостоятельная, с собственным капиталом,
1: ой,
2: понятно?
1: Жако, Жако, миленький. Ну неужели, неужели все кончится?
2: Да хватит с меня этих сцен! Ты прекрасно понимаешь, мне нужно жениться.
1: Жак, ты это серьезно?
2: Вполне.
1: И ты меня больше ни капельки не любишь?
3: Все, хватит! Убирайся отсюда! Мне осточертело видеть и тебя, и твои телеса. Убирайся из моего дома! К черту, к дьяволу, к мужу! На тот свет!
1: Ну, спасибо, малыш. А это ты видел?
3: Ты что? Ты что, сдурела? Ты же в своем уме? Ну, брось пистолет, тебе говорят.
1: Я шлепну тебя, как муху.
3: Ну что?
1: Как гнусную, вредную муху.
3: Ты погоди, зачем что?
4: Мадам, спокойно, спокойно. Ну-ка, уберите пистолет.
1: Назад!
4: Спокойно, я сказал!
1: Назад! Отпустите! Отпустите! Руку мне больно! Подонки! Подонки, сволочи! Ублюдки!
5: Она не хотела вас убить. Психопат, почему?
4: Стерва!
5: Я видел, она целилась в ноги. Она хотела вас только припугнуть, и все.
3: Подлюка. Ну, я не знаю. Она так зверски на меня уставилась. Я уж подумал, все, ну, кранты, крышка. Очень вовремя. А, собственно говоря, вам что?
5: Мое имя Лу Брэндон. Вот моя визитная карточка.
3: Что? Агентство? Стар? Черт.
5: Верно. Джек Шеппи был моим компаньоном.
3: Она что,

0: Руки дрожат.
1: Кстати, зачем ей это понадобилось?
0: Да ей стукнуло в голову, что у меня роман с ее падчерицей.
1: А на самом деле...
0: Да ничего подобного, ничего подобного. Там давным-давно все кончено.
1: Это была Тельма Каузенс.
0: Слушай, ты не впутывай меня в уголовное дело.
1: Брось. Я и так уже про вас многое знаю. Слишком многое. Тельма.
0: Да, да. Тельма. Честно говоря, я об этом все время думаю. Может, убийца охотился не за Шеппи, а за ней? Разве пытался ее защитить, и тогда вот и поплатился.
1: Тогда почему она сразу не сообщила об этом в полицию?
0: Ну ты даешь. А как бы она объяснила, что была с мужиком в пляжной кабине?
1: Так, тогда получается, и Джека, и Тельму убила Бриджит.
0: Что, Бриджит? Чтобы Бриджит воткнула нож в здоровенного мужика.
1: Вот эти спички тебе знакомы?
0: Что? Погоди, погоди. А вы раньше...
1: Спокойно, спокойно. Что-то случилось сразу?
0: Погоди. О, Господи. А я и не знал, что ты член клуба.
1: Ты про спички? Да я их просто нашел.
0: Ну ладно. Ладно.
1: Ты куда?
0: Да мне пора. Ты извини, Брэндон. У меня свидание.

0: Возвращаясь в Сан-Рафаэл, Брэндон думал о том, что Трисби, конечно, рассказал ему не всю правду.
1: Впрочем, возможно, Джека ухлопали по ошибке. И Бриджит Криди могла, конечно, нанять гангстера, чтобы избавиться от соперницы, хотя... Хорошо, хоть Марго этого красавчика больше не интересует. Да. Самым разумным будет теперь побеседовать с Бриджит. С глазу на глаз.

0: Вы желаете видеть меня? Это не ошибка?
1: С вашего позволения, мэм, я сяду.
0: Я не предлагала вам сесть.
1: Так в чем же дело? Предложите. Я сегодня из-за вас перенервничал. Вот ваша игрушка. Патрончики. 2, 3, 4, 5. Но шестой остался, сами знаете где. Патроны я оставлю себе. На всякий случай. А вам пистолет. Прошу.
0: Сколько вы хотите?
1: Я не из числа ваших друзей, миссис Криди, которые любят поживиться за чужой счет. Мне нужны только факты.
0: Какие факты?
1: Так, вы наняли моего компаньона Джека Шеппи следить за Трисби.
0: Я никого не нанимала.
1: Жак Трисби утверждает обратное.
0: Он лжет.
1: Возможно, вы наняли Джека следить за кем-то другим?
0: Нет.
1: Нет. Но вам было известно, что Трисби обманула с Тельмой Каузенс. Разве вы не предупреждали Тельму, чтобы она не встречалась с Жаком?
0: Я впервые слышу об этой девице.
1: Ну что вы, они ведь пишут все газеты.
0: Повторяю, я никогда не видела эту потаскуху и не желаю ничего о ней знать.
1: Жаль, жаль, миссис Криди, очень жаль. Ну что ж, теперь мне остается только одно. Рассказать обо всем лейтенанту полиции Ренкину. Ну, вам ведь не в чем волноваться, правда?
0: Можете рассказывать кому угодно и что угодно.
1: Пожалуйста.
0: Но предупреждаю, я подам в суд, вам не поздоровится. А сейчас уходите. Я не желаю выслушивать всякий вздор.
1: Хорошо, хорошо, я уйду. Только взгляните, вот эти спички, случайно, не ваши?
0: Я не курю. Что еще?
1: Пожалуй, все. До скорой встречи, миссис Криди.

0: Уже на выходе Брэндона неожиданно остановил секретарь дома.
1: Добрый день, мистер Брэндон. Вас желает видеть мистер Кринни.
2: Меня? Вы уверены?
1: Абсолютно, сэр.
2: Тогда пойдемте.
1: Мистер Брэндон, сэр.
3: Спасибо. Вы свободны. Что у вас за дела в моем доме, мистер Брэндон?
2: Визит вежливости, мистер Криди.
3: О чем вы беседовали с моей женой?
2: Об этом вам лучше спросить у нее. Если это все, я пойду. У меня совсем нет времени, извините.
3: Я навел справки о вашем агентстве Стар. Дело поставлено неплохо, приносит некоторый доход. Оценивается в 3000.
2: Что вы, гораздо больше. Главное в моем бизнесе – личные связи и репутация. Репутацию свою я ничем не запятнал, а моим связям можно только позавидовать.
3: Хорошо, мистер Брэндон, вам лучше знать. Меня интересует предприятие, приносящее доход. Я намерен купить агентство Star. Скажем, за 10 тысяч. Естественно, включая ваши личные связи и незапятнанную репутацию.
2: Благодарю за великодушное предложение, мистер Криди. Но я намерен продолжать расследование, независимо от прибыли.
3: Мистер Брэндон, я поинтересовался вашим компаньоном. Шеппи больше занимался женщинами, чем делами. Он был вам плохим компаньоном. По всей вероятности, он и погиб из-за собственного непрофессионализма. И уж во всяком случае, без вас он бы прогорел. Вам нет никакого смысла отказываться от превосходной сделки ради нелепых предрассудков. Я заплачу 50 тысяч.
2: Агентство Стар не продается.
3: 100 тысяч.
2: Нет.
3: 150.
2: Прекратите. Я понимаю, чтобы избежать скандала, можно отдать миллион, но вы... Неужели не видите? Я не торгуюсь. Я не возьму денег. Как бы я стал потом жить? Джек Шеппи был моим другом, и мне плевать, хороший он был сыщик или плохой. Я все равно буду делать то, что считаю нужным.

0: Наконец Брэндон вернулся в бунгало.
1: Итак, кто же мне наврал? У Бриджит есть все основания врать, однако на спички она не реагирует. А вот Жак — совсем другое дело. Слушаю.
2: Лу, это ты?
1: Конечно, дорогая. Как дела?
2: Лу, я все думаю про эти спички. Ты знаешь, скорее всего, это спички Жака Трисби. Я помню, рядом с ним лежал портсигар и, наверное, спички. Я прикуривала, когда он пошел танцевать с Бриджит, и, наверное, машинально прикарманила его спички.
1: Да?
2: Конечно, да, я думаю, так и было.
1: Ну что ж, во всяком случае, когда он увидел у меня эти спички, он чуть со стула не свалился.
2: Ну вот видишь, так ты с ним разговаривал?
1: Совсем чуть-чуть. Я там появился в самый драматический момент. Твоя мачеха пыталась его застрелить.
2: Что?
1: Ну, возможно, она хотела его попросту попугать. Он, видишь ли, сказал, что собирается жениться, и указал ей на дверь.
2: С ума сойти! А ты заявил в полицию?
1: Нет, смысла нет. Вряд ли Трисби подтвердит, что она на него покушалась. А ты знала, что у Бриджит есть пистолет?
2: Нет, да я никогда бы не подумала. Лу, и значит, в полиции ничего не знают? А ты думаешь, она не попытается еще раз?
1: Да нет, думаю, она остыла.
2: Какой кошмар. Ну и что ты будешь делать?
1: Я хочу осмотреть его дом. У него есть слуга?
2: Есть, филиппинец. Он приходит рано и уходит часов 7 перед ужином. Угу. Лу, Лу, слушай,
1: Дами.
2: Ты не знаешь Трисби. Он очень примитивный и очень жестокий. По-моему, он может быть очень опасен.
1: Хорошо. Хорошо, дорогая, я постерегусь. А когда же ты меня навестишь?
2: Сегодня?
1: Конечно. Часиков в 10-11, а?
2: Ну, конечно. Постараюсь.

0: Не отходя от телефона, Брэндон позвонил лейтенанту Ренкину и спросил, зарегистрировал ли пистолет миссис Криди. Разумеется, пистолет был по всем правилам зарегистрирован. Брэндон снова поехал к дому Жака Трисби. Солнце уже закатилось, сгущались сумерки. Соблюдая меры предосторожности, Лу обошел вокруг дома, но света нигде не обнаружил.
1: Что это у него гараж не заперт? Так, машина на месте, капот холодный. Спит он, что ли? Тихо. Вообще-то за ним могли заехать и на машине. Ну что ж, вперед. Вперед.

0: Было темно и тихо. Брэндон зажег фонарик, осмотрелся. Не задерживаясь, обошел веранду, кухню, гостиную.
1: Где-то кота закрыли. Так, значит, точно никого нет.
0: В дальнем углу, на полу, луч фонарика выхватил фигуру распростертого человека. У него было смуглое морщинистое лицо с азиатским разрезом глаз. На полотняном пиджаке темнело пятно крови.
1: Черт. Да где же этот чертов кот?

0: Ну вот тебе и кот, и хозяин.
1: Жак Трисби лежал поперек кровати лицом вниз. Кто-то убил его выстрелом в спину. Рядом с мертвым хозяином сидел кот и жмурился в свете фонаря. Рука Жака была холодна, как лед. С момента его смерти прошло не меньше 3 часов.
0: А вот и пистолет. Пистолет Бриджит Крити. 2 патрона осталось. Стреляли 4 раза. Ситуация очевидна. Слишком очевидна. Нарочито очевидно. Так, телефон, телефон. Где телефон? А вот.

0: Миссис Криди, это Брэндон.
1: Если вы от меня не отстанете, я пожалуюсь мужу.
0: Давайте, давайте. И скажите ему, ваш друг Жак Трисби лежит мертвый с пулей в спине у себя дома. И рядом с трупом валяется ваш пистолет.
1: Что? Что вы говорите?
0: Я рискую головой, мне надо бежать отсюда, а я вам звоню. Вы где были в 4-5 вечера?
1: Я дома.
0: Вас кто-нибудь видел?
1: Не знаю, я тут сижу.
0: Куда вы дели пистолет после того, как я его вам отдал?
1: Я его в шкаф положила, в спальне.
0: Кто его мог взять?
1: Не знаю, кто угодно. Я не заперла шкаф.
0: К вам кто-нибудь приходил?
1: Нет, вроде никого не было. Муж заходил.
0: Черт возьми, почему я должен с вами возиться? Кто-то хочет спихнуть убийство на вас. Сидите тихо и молитесь. Ваш пистолет я забрал. До встречи.

Брэндон вернулся домой около 10. В бунгало его уже ждала Марго. Под пальмами стоял ее роскошный кадиллак.

0: Лу, что с тобой? Ты какой-то странный.
1: Марго.
0: Что такое? Что случилось?
1: Ты была влюблена в Жака Трисби.
0: Ты ревнуешь? Да, я была влюблена в Жака Трисби. Он привлекательный парень. Красивый, сильный. Что, разве не так? Мне нравилось даже его самомнение. Казалось, вот кто умеет жить. Но это продолжалось недолго. Я его больше не люблю, можешь не волноваться. Он подлый, жадный. Он глупый. Самовлюбленный нарцисс.
1: Его застрелили. Он мертв.
0: Нет, этого не может быть, Лу! Жак мертвый! Нет, это кошмар какой-то, Лу! Это Бриджит!
1: Не уверен.
0: А я уверена, это Бриджит! Я тебе говорил, что это она! Она же не могла его отпустить, понимаешь, чтобы он женился! Потому что он для нее собственность, понимаешь? Ну ладно, я надеюсь, теперь-то отец ей покажет!
1: Что?
0: Кто тут хозяин? Вот что, понимаешь? Он вышвырнет ее из дома!
1: Подожди, тихо!
0: Что такое?
1: К нам, кажется, гости. Это полиция. Марго, через минуту они будут здесь.

0: Быстро пройдя в холл, Брэндон положил свой револьвер и пистолет Бриджет в ящик тумбочки и снова взглянул в окно. Полицейская машина остановилась перед бунгало. Из нее появился лейтенант Ренкин в сопровождении сержанта. Ло Брэндон вышел им навстречу, плотно прикрыв за собой дверь.
1: Брэндон, надо поговорить. Пройдемте в дом.
2: Обернитесь, лейтенант. Видите кадиллак? Может, не будем входить в дом, а то вы никогда не станете капитаном.
1: Хорошо. Поговорим в машине. По пути к Трисби.

0: Машина подъехала к дому Жака Трисби. Лейтенант и Брэндон вышли.
1: Сержант, поезжай обратно в бунгало. Обыщи дом. Что найдешь, тащи сюда.
2: Слушаюсь, сэр.
1: Думаете, она успела уехать?
3: Надеюсь. А что случилось с Холдингом?
1: А ничего особенного. Криди сегодня договорился с судьей Гаррисоном. В городе больше нет оппозиции. Холдинг, естественно, на стороне администрации. Пойдемте. Вас предупреждали, не суйтесь. Теперь вот пеняйте на себя.

0: Почему без наручников?
1: Я думал, нет необходимости.
0: Тебе платят не за тем, что ты думал. Надеть!
1: Есть.
0: А ты, Брэндон, что думал? Думал, тебе все можно. Добрые дяди из прокуратуры помогут. Частное агентство «Стар» двух человек прикончил, падла!
2: Их убили 6 часов назад. Вы это прекрасно знаете.
0: Поднять! Стоять, сволочь! Держите его! Что он у вас все валится? Слышишь меня, кретин?
3: Мы запрем тебя в камеру. Я пришлю ребят. Они будут тебя развлекать, понял? И ты во всем признаешься. Если суд признает тебя невиновным, мы не станем настаивать, что ты убивал. Мы упрячем тебя за незаконное проникновение на чужую территорию, понял? 3 месяца. Всего 90 дней, и каждый день из тебя будут выколачивать мозги, чтобы ты стал умнее на будущее.
0: Рэнки, вези его. Сажаем по обвинению в 2 убийствах. Я постараюсь, чтобы ему самому захотелось на тот свет. Да уберите эту падаль! Все падает и падает!

0: Я помогу. Скорее в машину.
1: Сержант, ты приехал? Нашел что-нибудь?
2: Нашел, лейтенант, вот.
3: Дамская игрушка. Из него недавно стреляли. В обойме не хватает 4 патронов.
0: Где? Где ты нашел?
3: Там, где ты спрятал.
0: Я не прятал. Ну да ладно.
1: Давай. Давай пистолет.
3: Окей. Ладно, бери, сержант, любую машину и домой спать.
1: До завтра.
3: Слушай, сэр.
0: Брендон, давайте в машину.
4: Ну, да что ж ты?
0: Дайте я сниму с вас наручники.
4: Мерси, мерси.
0: Вас не тошнит?
4: Нет. Язык прикусил. Сейчас зуб сломался.
0: Ладно, поехали. Главное, нет сотрясения. Ну, и куда вас доставить? А
4: разве не в тюрьму?
0: Нет, не в тюрьму. Кетчин хотел только нагнать на вас страха. Куда вас? В бунгало?
4: Да, да. А вы что, следили за мной?
0: Нет. Криди послал человека наблюдать за этим домом.
4: Но агент, наблюдавший за домом, не мог не заметить убийцу.
0: Ну, наверное, его поздно поставили. Уже вечером. Он засек вас. Криди приказал вас схватить за проникновение на чужую территорию. Пугнуть и вышвырнуть из Сан-Рафаэла.
4: Ну, значит, он таки договорился с судьей, да?
0: Тоже мне бином Ньютона. У судьи Гаррисона жена транжирка, а за душой ни гроша. Ладно, вам придется собрать манатки и срочно исчезнуть.
4: Я не могу уехать, пока не узнал, кто убил Шеппи.
0: Надо уехать, Брэндон. И немедленно. Если утром вас застанут, Кетчин приказал автоинспекции устроить вам несчастный случай.
4: Пугаете?
0: Абсолютно серьезно. Ваше время истекает в 2:00 ночи. В городе 30 патрульных машин. Водители предупреждены, дороги перекрыты. У них по этой части большой опыт. Ну, вот, приехали. Да.
4: Лейтенант. Спасибо, лейтенант. Вы молодчина. Желаю скорейшего повышения.
0: Послушайте меня, Брэндон. Ну? Нельзя бороться в одиночку со всей системой.
4: Уезжайте скорее.

0: Брэндон не стал раздумывать над словами лейтенанта. Подобные мысли он должен был гнать прочь. И все же он стоял и смотрел вслед удаляющейся машине. Вдруг он заметил, что по дороге навстречу машине Ренкина стремительно движутся огни другого автомобиля. Кто-то спешил в бунгало. Человек, появившийся из небольшой и не новой машины, был ему незнаком.
1: Мистер Брэндон!
2: Да.
1: Я из редакции «Курьера», Фрэнк Хоуп. Мистер Трой попросил меня с вами связаться.
2: А, вы очень кстати. Пойдемте в дом.
1: Я наткнулся на золотую жилу. Я вчера взял интервью у Маркуса Хана.
2: Выпейте со мной. Что-то я устал.
1: Давайте. Спасибо. Я попросил его слепить для нас сувенирчик из глины. Понимаете? Он обрадовался рекламе и слепил.
2: Отпечатки?
1: Конечно. Я отвез это в ФБР в Лос-Анджелес. И вот, настоящее имя — Джек Брэдшоу. Так, в первый раз отсидел 2 года за контрабанду наркотиков. Вышел на свободу, уехал в Мексику и опять попался с героином. 8 лет. Вышел. Занялся законным бизнесом. Художник. Следили за ним? Ничего. Но вот какая штука. В то же время в той же тюрьме отсиживал еще один мастер по той же части. Та же статья. На волю вышел примерно в то же время. По полицейским данным, Жуан Туармец. Я говорю, покажите его фотографию.
2: Кордец.
1: Кордец. А как вы догадались?
2: ФБР знает, что он тоже в Сан-Рафаэле?
1: Да. За ним тоже сначала следили. Все чисто. Они вообще не встречаются с Ханом.
2: Понятно.
1: Чем я еще могу помочь?
2: Ваш домашний телефон и адрес.
1: Так. Вот. Держите. Угу. Что еще?
2: Завтра побудьте в конторе. Если понадобится помощь, хотелось бы найти вас на месте.
1: Хорошо. Послушайте, Брэндон, может, поедем ко мне? Но не стоит вам тут ночевать. Место глухое. И вам, кажется, уже досталось. Поедем, а?
2: Спасибо, Фрэнк. Это все ерунда. Зубы не волосы. Новый поставим лучше прежнего. Да завтра со мной ничего не случится.
1: Вы так уверены? Пожалейте мою репортерскую душу. Я же умру от любопытства, если вы мне ничего не расскажете. А любознательные вроде вас не всегда доживают до утра.
2: Вы тоже, по-моему, чересчур любознательны. Фрэнк, я надеюсь дать вам недурной материал. Но сейчас у меня только гипотезы. А наш друг, мистер Трой, любит непреложные факты, верно?
1: Это точно. Ну, как хотите. Тогда я поехал.
2: До завтра, Фрэнк.
1: До завтра.

0: В ясном звездном небе плыла луна, серебряные блики играли по поверхности ночного моря. Проводив Фрэнка, Лу погасил свет. Спать не хотелось. Он стоял у окна и курил сигарету за сигаретой. Теперь он знал тайну спичек из клуба мушкетеров. Но полной ясности с убийцей Джека Шеппи пока не было. Утром предстояло закончить начатое дело.
1: Кто там? Стой, стреляю!
2: Лу, не стреляй! Да ты что? Это я, Марго! Лу!
1: А, это ты?
2: Ты что?
1: Прости, я подумал, пришли меня убивать.
2: Лу, да ты что? Я думала, ты сейчас меня выстрелишь. Лу, дорогой. Я так беспокоилась.
1: Ох, осторожно.
2: Что такое? А. Ты с кем подрался? Что у тебя с губами, Лу? Боже мой, и зуба нет. Это кто, это Херст, да?
1: Нет, дорогая моя, это полиция.
2: Вот и пойми вас, что они от тебя хотят?
1: Приказали мне немедленно убираться. Я ведь разобрался тут с этими спичками.
2: Да? Лу, ну расскажи скорее.
1: Спички? Да. Это оплаченный чек на получение наркотика.
2: Наркотика?
1: Да, Марго, да. Хан поставляет отраву, а Кордиц обеспечивает клиентуру. У Кордица наркоманы покупают пронумерованные спички, потом отправляются к Хану. В обмен на спичку получают дозу наркотика. Хан переправляет Кордицу использованные спички, а тот выплачивает его долю. Каждый клиент имеет свой шифр.
2: Боже мой, значит... Жак был наркоманом?
1: Вероятно. В общем, все. Завтра поеду в Лос-Анджелес, передам эти спички в отдел по борьбе с наркоманией.
2: Завтра? Лу, я не хочу, чтобы ты уезжал.
1: Что же делать? Мой дом в Сан-Франциско, там моя работа. Хочешь, поедем со мной?
2: Отец меня не отпустит.
1: Дорогая, ты хочешь все сразу. Так не бывает. Либо папины доллары, либо самостоятельная жизнь. Забудь про папины доллары, а? Поедем со мной.
2: Давай завтра поговорим. Пойдем в спальню.
1: Иди. Я только приму душ.

Марго прошла в спальню. Обнаженная, она нагнулась над своей сумкой, достала оттуда какой-то продолговатый предмет и сунула под подушку. Резким толчком Брэндон распахнул дверь и быстро прошел к кровати. На белоснежной простыне лежал длинный трехгранный нож с желтой пластмассовой рукояткой. Такими ножами вынимают лед из ванночек холодильников.

0: Ну вот и все.
1: Лу.
0: Актриса, ты просто талант.
1: Послушай меня.
0: Да и вообще умеешь пользоваться обстоятельствами. Я идиот.
1: Лу, послушай.
0: Не мог уразуметь, зачем ты меня сюда поселила.
1: Лу, ты не понял. Я хотела тебе все рассказать.
0: А это? Это твой главный аргумент?
1: Лу.
0: А? Кончик ножа подпилила, ну просто игла. Когда обнимаешь мужчину, наверное, нетрудно ударить в шею пониже затылка.
1: Лу, ну послушай.
0: Бедняга Джек.
1: Так вот Джек меня шантажировал, Лу. Он хотел меня изнасиловать.
0: Ничего подобного. Ты была влюблена в Жака Трисби. Вдвоем вы дурачили Бриджит и веселились на денежки, которые она ему давала.
1: Нет,
0: но Лу. Бриджит стала что-то подозревать и наняла Джека следить за тобой. Ах, милое дело, следить за такой красоткой. Но он наткнулся на эти спички, и тогда ты решила.
1: Лу.
0: А, ты наркоманка.
1: Ничего подобного, Лу. Он хотел меня изнасиловать, понимаешь?
0: И у тебя случайно оказался под рукой нож.
1: Лу, ну ты не должен так думать. Он меня изводил, Лу.
0: Хорошо. А для чего же ты заманила его в пляжную кабину? Грифс говорил мне, что девушка была блондинка, а я-то дурак ему не поверил. Убив Джека, ты обнаружила, что спичек при нем нет. Забрала ключ, отправилась в номер, все перерыла, но спичек не нашла.
1: Да, да, я убила его! Но я была вынуждена, он сам виноват, понимаешь? Он украл спички, и он меня изводил, Лу, ну поверь мне! Я хотела тебе рассказать,
2: но... И взяла с собой нож, просто
1: Лу!
2: Чтобы продемонстрировать мне свою ловкость. Не надо. Потом ты прочитала в газетах описание девушки, которая якобы заходила за Джеком.
1: Лу!
2: Пораскинула мозгами и решила подбросить полиции Тельму.
1: Нет!
2: Отличная мысль. И полицию запутать, и любовника приструнить. А бедная девушка, да черт с ней, сама виновата,
1: нет,
2: верно?
1: Нет, нет, я клянусь тебе, все было не так, Лу! Ну, не совсем так!
2: Потом к тебе явился я. Новая помеха. Что делать? Ты позвонила мне и сказала, что Шеппи не появлялся в клубе. Всего-навсего.
1: Нет.
2: А я, как мальчишка, начал тебе все выкладывать.
1: Нет, нет, Лу, я полюбила тебя, понимаешь,
2: да,
1: Лу?
2: Не надо, не надо ты о любви. Узнав от меня, что Бриджит хотела застрелить Жака, ты решила ее доконать. Ну и Жака заодно, раз он решил жениться... Надо отдать тебе должное, голова у тебя работает. Но со мной ты все-таки промахнулась. Знаешь, когда ты сваляла дурака? Когда пыталась меня убедить, что эти спички ты взяла у Жака. Его не было в клубе в тот вечер.
1: Откуда ты можешь знать?
2: Бриджит ждала его в клубе, но он не пришел. У него в тот вечер было свидание.
3: А ведь ты... Ничего не докажешь, мой дорогой.
0: Ошибаешься. Тебе придется ответить за убийство 4 человек.
1: Ой, как страшно! Ты! Ничтожество! Мой отец тебя в порошок сотрет!
4: Не веди себя глупо, Марго.

0: Папа, ты понял? Папа не позволит тебе надо мной измываться.
1: Оденься, Марго. Что ты стоишь тут голая? А вы, Брэндон, садитесь. Бриджит сказала мне, что здесь поселился мужчина. Я приехал взглянуть. Ты не оправдала моих надежд, Марго. Впрочем, дети часто не оправдывают надежд. Но для тебя это не оправдание. Оделась? Ну вот. Я слышал все, что вы тут кричали. Это правда, ты убила этого Шеппи?
0: Папа, я была вынуждена.
1: Почему?
0: Он сказал, что сообщит в полицию про Кордица.
1: Ну и что?
0: Тебе этого не понять.
1: Потому что я не наркоман, так?
0: Да, папа.
1: А эта девушка из магазина?
0: Я была вынуждена. Папа, я запуталась.
1: И этот парень, Жак Трисби...
0: Он сам во всем виноват. Его все равно бы убила Бриджит, если бы вот он не помешал.
1: Трудно поверить. Как можно так бездарно жить? Впрочем, каждый имеет право жить, как он хочет. И что же я могу для тебя сделать?
2: Вы?
1: Помолчите! Я должен подумать. Сколько сейчас?
0: 15:45. Папа, ведь ты не позволишь им посадить меня в тюрьму.
1: Никогда. Вот что. Ты немедленно покинешь Сан-Рафаэл. Ты поедешь к тетке. Вот тебе деньги. Держи. Бери машину Брэндона. Я ему оплачу стоимость машины. Поезжай кратчайшим путем, Марго, через горы. Понятно?
2: Постойте, мистер Криди...
1: Молчать! Не давайте мне повода вас пристрелить. А мне бы хотелось убить вас, Брэндон. Это решило бы все мои проблемы. Марго, что ты застряла? Быстро в машину Брэндона, немедленно прочь! Надеюсь, новая жизнь принесет тебе побольше счастья.
0: До свидания, папа. Я тебе позвоню.
1: Прощай.

0: Не знаете, в моей машине ее могут уничтожить.
1: По-вашему, ей лучше умереть на электрическом стуле?
0: Это может решить только суд, присяжная! Она же молодая!
1: Дочь Криди не будет гнить в тюрьме!
0: Вы не отец! Вы вообще не человек!

0: Лу бросился в машину и помчался вслед Бьюику.
1: Дрянь паршивая! Выродок! Ненавижу тебя! Ненавижу!

Была половина третьего ночи. Дорожный патруль, опознав Бьюик, спешил выполнить приказ. В ночной темноте полицейские не могли видеть, кто там сидит за рулем.

И вот Лу увидел, как длинные белые лучи ее передних фар, словно щупальца гигантского насекомого, устремились в черную бездну.

Фрэнк. Это я, Лу Брэндон. Жив? Нет, я не ранен. Просто смертельно устал. У вас есть дома виски? Сейчас буду. Нам нужно поговорить.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.
1: Всюду бегут дороги, всюду бегут дороги, по лесу, по пустыне, в ранний и поздний час люди по ним ходят.

Вот и сошлись дороги, а вот и сошлись дороги. Вот мы сшиблись клином, тёмен, ох, тёмен час. Это не я с тобою, это не я с тобою, это беда с бедою.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и подкастослушатели. Иногда мне люди говорят примерно следующее. Я слушал или слушала ваш подкаст, я сразу задумаюсь, какой такой подкаст? Никаких подкастов я вроде бы не делаю. А потом выясняется, что они слушают передачи с Радио Рансис не в прямом эфире и даже не в файловом архиве, а непосредственно в виде подкаст-ленты. И думают, что это подкаст, который я записываю как настоящие подкастеры. Ну, я уже про это говорил, ничего подобного. Это радиопередача, которая монтируется на радио, а потом она выкладывается. Сейчас практически все радиостанции этим занимаются, и поэтому сегодняшний выпуск я решил посвятить тому, чтобы рассказать, а как можно вообще слушать подкасты на доступных устройствах. Я поделюсь своим личным опытом. Я буду рассказывать о тех способах, которые сам использую, с которыми хорошо знаком. Ну, начнем с мобильных устройств. Самый удобный способ – это установить какое-нибудь приложение для работы с подкастами на Android и, добавив в него либо непосредственно адрес на подкаст, либо найдя через поиск, либо экспортировав из OPML файла, неважно, добавить этот подкаст и слушать. Причем подкасты можно слушать в виде трансляции, если у вас стабильный интернет. Просто нажимаете на подкаст и слушаете его, не скачивая. А можно сначала скачать подкасты в локальную память, а потом, когда у вас интернета не будет, ну, где-нибудь, например, на даче. Или если вы используете мобильный интернет, а мобильный интернет сейчас по любому поводу любит отключать. Поэтому можно при наличии интернета интересующие вас подкасты скачать, а потом их слушать в этом же приложении уже без интернета. Встает вопрос, а какое бы такое приложение использовать, чтобы и доступно, и функционально было? Ну, мне больше всего понравилось приложение, которое называется Podcast Republic. Два слова. Podcast и затем Republic, то есть Republic. Это универсальное приложение, оно и с подкастами работает, и с RSS-лентами, и даже с радиостанциями. Здесь полный функционал, все, что душа попросит, практически здесь есть. И при этом приложение можно синхронизировать. Если вы зайдете на вкладку «Профиль», «Настройки», зарегистрируетесь и на нескольких устройствах введете свой профиль, имейте в виду, что, по-видимому, ну, поскольку приложение не нашего, не отечественного производства, то ли они там у себя заблокировали, то ли у нас, тут я уже даже и не возьмусь утверждать. Ну, в общем, без VPN или прокси синхронизация у вас работать не будет. А вот если работает, то если вы какой-то подкаст начали слушать на одном устройстве, то потом, в случае синхронизации, если у вас на этих устройствах один и тот же аккаунт в Podcast Republic введен, вы можете продолжить слушать с какого-нибудь места, на котором вы остановились. Особенно, если это длинный подкаст, какая-нибудь радиопередача и тому подобное. Здесь можно изменять скорость прослушивания. Можно формировать плейлисты. Самое главное – это понять, какой здесь интерфейс. Интерфейс следующий. Вверху окна есть вкладки, и внизу окна есть вкладки. Внизу окна следующие вкладки – подкасты, плейлисты, профиль. Вот если мы, например, нажимаем на вкладку «Подкасты» внизу, то тогда вверху становятся доступны вкладки RSS, радиостанции и подкасты. Нажимаем на «Подкасты». Здесь отображаются подкасты, которые вы добавили, но я обычно их импортирую из файла OPML. Можете руками вписать. Ну, в общем, здесь все довольно просто. Нажимаете кнопку, которая где-то еще называется, где-то другие параметры в зависимости от вашей оболочки на Android. И вписываете там либо адрес, либо сначала формируете на компьютере OPML файл, из него экспортируете. Ну а дальше все стандартно. У вас отображаются подкасты, нажимаете на нужный, видите список подкастов. Нажимаете на нужный, начинается сразу воспроизведение. А если нажмете дополнительно, то откроются различные пункты, в том числе и скачать. Причем здесь очень много настроек, они находятся на вкладке «Профиль». Здесь можно настроить, будут ли подкасты у вас скачиваться и воспроизводиться по мобильному интернету или при любом интернете, будут ли они у вас автоматически скачиваться, чего здесь только нет. В общем, очень советую пройтись по настройкам и под себя все это отстроить. Причем приложение имеет настройки даже для Android Auto и даже для смарт-часов. То есть это приложение можно установить на смарт-часы, ну, если вы можете из APK-файл устанавливать, и попробовать там что-то делать. В общем, на мой взгляд, приложение закрывает все потребности, но оно исключительно на сенсорный интерфейс рассчитано. Поэтому, если вы хотите использовать удобный подкаст-клиент на телевизоре с Android или на Android-приставке, то здесь лично я использую уже другое приложение, которое называется Podcast Addict. Оно по функционалу немножечко попроще, но зато здесь с пульта можно перемещаться и выполнять большинство операций, в том числе управлять воспроизведением и так далее. Правда, приложение уже, скажем так, не столь эргономично, но зато доступно с пульта. Конечно, его можно поставить и на сенсорное устройство, так что те, кто хочет поэкспериментировать, можете и подкаст Republic установить, и подкаст Addict. Ну, есть еще англоязычное приложение Podcast Kicker Player. Оно исключительно англоязычное, русского интерфейса нет, но зато оно очень простое и максимально удобное. Но здесь я его уже советовать не возьмусь из-за того, что здесь нет русского интерфейса. В общем, на Android можно легко подобрать нужное приложение. Какое вас устроит, тем и пользуйтесь.
0: Инфотрон.
1: А вот теперь давайте поговорим о компьютере. Естественно, будем в основном говорить о Windows. Здесь уже ситуация не столь простая. Специальных приложений для прослушивания подкастов я сейчас даже вам и не назову. Может быть, они и есть, но когда начинаешь их изучать, оказывается, что это не столько для подкастов, сколько для радиостанции или чего-нибудь подобного. Ну, когда-то можно было в незабвенном винам подкасты слушать. А вот сейчас я таких, главное, доступных и удобных специализированных приложений даже вам и не назову. Поэтому приходится использовать не совсем профильные средства. Я перечислю вам два способа, которыми пользуюсь сам. Итак, первый способ – это использовать обыкновенный универсальный мультимедиа-плеер. Я использую PodPlayer. Туда можно добавить подкасты. И если все у вас пройдет хорошо, то слушать их просто как плейлист. Как это сделать? Открываем PodPlayer. Я подразумеваю, что вы его уже настроили, чтобы он был максимально доступен. Вызываем контекстное меню. Ищем под меню «Управление избранным». Заходим туда, там ищем пункт «Управление избранным». Заходим туда, там нажимаем кнопку «Добавить URL» или «Добавить адрес». И вставляем сюда адрес на подкаст. Ну, например, на подкаст программы «Инфотрон» на радио «Рансис». Но это далеко не все. Нажимаем «Добавить». И здесь же в диалоге у вас появится этот подкаст, но называться он будет очень коряво. Поэтому вам еще нужно будет его внятно и доходчиво назвать. Для этого выделяем в появившемся списке подкаст. Дальше ищем кнопку «Редактировать» или «Изменить». И там стираем то, что автоматически было вставлено, и вписываем, ну, например, программу «Инфотрон» или просто «Инфотрон». Сохраняем, и теперь у вас добавленный подкаст будет фигурировать в избранном. То есть, чтобы проверить, какие там новые выпуски появились и их послушать, вы должны вызвать контекстное меню в окне PodPlayer и зайти в раздел «Управление избранным». И там будет пункт с названием вот этого подкаста в виде подменю. Раскрываете его и смотрите, что там есть. А можете просто на него нажать, и тогда у вас в окне плейлиста, если у вас по F6 это окно отображено, вы увидите все выпуски. Ну а дальше слушайте их стандартным образом. Можно перематывать, можно приостанавливать, можно изменять скорость. Все это происходит стандартным образом. Правда, скачать подкаст нельзя. Слушать можно только через интернет. Это первый момент. Второй момент. Далеко не все адреса под плеер воспринимают. Если подкаст, а точнее адрес на подкаст-ленту заканчивается каким-нибудь расширением типа XML или M3U, то тогда все хорошо. Но если адрес сформирован весьма сложно, там в конце стоит какая-нибудь команда для PHP, то эту ссылку PodPlayer может у вас и не обработать. То есть вы ее добавите, но список выпусков не увидите. И вот здесь уже PodPlayer использовать не получится. В этом случае я лично использую браузер Firefox. Дело в том, что для массовых браузеров Firefox, Google Chrome есть специальные дополнения, расширения, которые добавляют поддержку RSS. Когда-то, кстати, поддержка RSS была встроена в сами браузеры, но потом ее оттуда убрали. Так вот, для Firefox я использую дополнение, которое устанавливается прямо из магазина дополнений Firefox, называется оно Leave Marks. Так и пишется Leave Marks через букву K и букву V. Оно добавляет поддержку RSS, После того, как вы это дополнение установили, вам достаточно Firefox, хоть через адресную строку, хоть на сайте, перейти по адресу на RSS-ленту. Дело в том, что подкаст — это всего-навсего RSS-лента, только там не текстовые материалы, а аудио. Поэтому, если у вас приложение LiveMarks установлено, подключено, просто переходите по ссылке, которая ведет на RSS подкаста, и Firefox у вас откроется такая страница, уже дополнение LiveMarks, и там будет кнопка «Добавить в LiveMarks». Нажимаете ее, и LiveMarks — это настраиваемое дополнение, вы можете настроить, куда будут подкасты добавляться. Ну, у меня они по умолчанию добавляются в меню «Закладки», в раздел «Другие закладки». Вот, например, вы добавили программу «Инфотрон». Если вы ничего не изменяли, то после добавления открываете строку меню Firefox, ищите пункт меню «Закладки», раскрываете его, ищите раздел «Другие закладки», заходите в это подменю, и там увидите подменю, которое называется «Программа «Инфотрон» на радио «Рансис». Нажимаете стрелку вправо и видите в виде пунктов меню последние выпуски. По умолчанию, по-моему, штук 10 отображается. Хотя здесь есть ссылка на весь подкаст. Если вы нажмете «Открыть в браузере», то у вас откроется непосредственно страница. Но здесь есть следующие ограничения. Дело в том, что здесь подкасты вы легко можете обновлять и просматривать, но вот слушать вы его можете через браузер. То есть вот у вас отображается, скажем, 10 выпусков программы «Инфотрон» или какого-нибудь другого подкаста, радиопередачи, неважно. Вы здесь в подменю увидели, нажимаете на нужный выпуск, и у вас откроется этот выпуск в веб-браузере. То есть откроется страница этого выпуска. Там, скорее всего, будет веб-плеер, будет кнопка «Воспроизвести», но вот так управлять воспроизведением, как на Android – или в подплеер перематывать вы, скорее всего, не сможете. Хотя, если продвинутый веб-плеер встроен, то, может быть, и перематывать сможете. Но мне часто приходится подкасты слушать просто нажимаю кнопку «Воспроизведение» и «Пауза». Перематывать, изменять скорость мне уже здесь не удается. Но, тем не менее, если подплеер не подхватил, то уж дополнение LiveMarks Firefox подхватит абсолютно любую ссылку, абсолютно любой подкаст. Кстати, точно так же можно и RSS новости добавлять. Я не могу вам сказать для Google Chrome, как конкретно называется приложение. Ну, я думаю, если вы в поиск забьете дополнение для работы с RSS Google Chrome, скорее всего, что-то вы также сможете установить и также пользоваться. Ну вот, в принципе, основные способы, которые мне известны, которые я знаю, я вам перечислил. Ну, может быть, еще есть какие-нибудь, но на них уже сегодня время не остается. Так что слушайте подкасты, а я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Этот город, наряженный в пестрые платья, над мелодией времени гордо плывет. Две реки, две сестры, и ни дня без объятий, и на Дмитровской башне оленя полет. Предрассветное небо блеснет перламутром, и от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра драгоценные искры церковных крестов. Город-князь, город-старец, хранитель традиций, чуть примятый сединой короной Кремля, захолустье, провинция, третья столица и Эдем для пиитов шального рубля. Этот город – певец и романтик печальный, работяга, торговец и уличный жлоб, сутенер, алкоголик и бомж привокзальный, город замков воздушных обрезанных строп. Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра, как пульсирует, дышит живая душа. Там, где три многоногих моста бронтозавра столько лет переходят, акулы не спеша. Там, где дремлют на верфях стальные акулы, где от рева турбин пляшут стены домов, где чадящие трубы печей Вельзевула украшают заречье букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручкой сквозь большую Покровскую местный Арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка, там, где мы по откосу бредем наугад. Этот город хранит эхо нашего детства в трелях школьных звонков и трамвайных звонков. С перебоями бьется огромное сердце, подустало за восемь неполных веков. Но порой этот город, холмами сутулясь, улыбнется глазами своих площадей. Разбежится улыбка морщинками улиц, превращаясь в улыбки уставших людей. Пусть твердит Нострадамус, любовь растерявший, что к закату идет человечество день, словно собственный герб над веками парящий. Этот город красив.

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

Хочешь ты пленницу с моря дальнего чагу, невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы, чудные косы, как змей на плечи спускаются, очень тёплые.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня мы будем слушать композиции в исполнении одной из наиболее успешных групп за всю историю рок-музыки –

Нашу программу открыла композиция «We of the Champions» с альбома британской супергруппы Queen «News of the World», выпущенного в 1977 году. Я назвал Queen супергруппой, а еще ее называли культовой группой. В конце 1964 года Брайан Мэй и трое его друзей решили создать рок-группу. Поначалу названия у нее не было. Позже к группе присоединился одноклассник Брайана Мэя Тим Стаффел. Ребята назвали свой коллектив 1984 в честь романа «Утопии» Джорджа Оруэлла. Ребята исполняли каверы популярных в то время хитов. За небольшую плату играли в пабах и на вечеринках. В начале 1968 года Брайан Мэй покинул группу. Цитата. «У нас было несколько своих номеров, но я бы не сказал, что я был от них в восторге. Я ушел, так как хотел играть собственные вещи». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Modern Times Rock'n'Roll» с первого альбома группы Queen, выпущенного в 1973 году. Эту композицию можно считать данью уважения к гремевшей в то время группе Led Zeppelin –

0: Look out.
1: Rock and roll. Имя одного из четырех участников группы Queen уже несколько раз прозвучало. Это Брайан Мэй. Он родился 19 июля 1947 года. Брайан хорошо учился в школе и по ее окончании поступил в лондонский Imperial College на факультет астрономии. Цитата. «Несмотря на свою сильную склонность к наукам, был одержим музыкой. Это и была его первая любовь». Конец цитаты. С 7 лет Брайан играл на гитаре и к 15 годам выступал в любительских группах. Цитата. «Когда я был школьником, лет в 15, я не мог позволить себе купить электрогитару. У меня была старенькая акустическая гитара, на которую я поставил звукосниматель. Ни на что другое денег не было, поэтому мы с отцом открыли дома целую мастерскую и спробовали несколько способов изготовления нормального электрического инструмента. В итоге мы придумали, как добиться своего. Нарисовали чертеж и собрали гитару. Грифом послужила часть каминной доски красного дерева 200-летней давности. Остальные детали мы подобрали из самых разных мест, включая разбитый мотоцикл. Тогда гитара мне была позарез необходима. Должен же я был играть на чем-то, пока не куплю себе настоящую. Но в итоге инструмент оказался на заглядение». Конец цитаты. Слушаем композицию «Brighton Rock», открывающую третий альбом Queen «Sheer Heart Attack». Здесь Брайан Мэй отдает дань великим гитаристам, оказавшим влияние на его стиль – Джимми Хендриксу, Джимми Пейджу, Джеффу Беку, Ричи Блэкмору –

Но вернемся в 1968 год. Брайан Мэй и Тим Стаффел, студент колледжа искусств, покинули группу 1984. Через некоторое время, заскучав по прежней жизни, они решили создать новую группу. Они поместили на доске информации Imperial College объявление о том, что в новую группу требуется барабанщик. Кандидатам на эту роль было устроено прослушивание. Лучшим оказался студент медицинского колледжа, будущий стоматолог Роджер Тейлор. Цитата. «Мы подумали, что он самый лучший из всех виденных нами барабанщиков. Я посмотрел, как он настраивает дробовик, чего я никогда доселе не видел, и, помню, подумал, какой же это классный профессионал». Конец цитаты. Роджер Медеус Тейлор родился 26 июля 1949 года. Он с детства хотел стать музыкантом и играл в разных школьных группах. Сначала на гитаре, а потом сел за ударную установку. По окончании школы Роджер поступил в медицинский колледж при London Hospital. Он с удовольствием присоединился к Мэю и Стаффелу. Ребята назвали новую группу «Smile» – «Улыбка». После долгих репетиций и нескольких выступлений перед студентами ребятам повезло. Они были разогревающей группой перед концертом Pink Floyd в Imperial College. Несмотря на учебу, все трое думали о продолжении музыкальной карьеры –

Программу продолжила композиция «Earth» – «Земля» в исполнении «Smile». Запись взята с единственного сингла группы «Smile», выпущенного в 1969 году. Сингл был выпущен небольшой американской фирмой и провалился из-за полного отсутствия рекламы. В отличие от 1984, репертуар группы «Smile» составляли собственные сочинения Мэя и Стаффела. Глотком свежего воздуха для ребят стала возможность выступить в феврале 1969 года в Royal Albert Hall. Этот концерт давал шанс пробиться в мир славы и успеха. Однако оборудование «Smile» никак не соответствовало королевскому Альберт Холлу. Положение спас Тим Стаффел. Цитата. «На Иллинг Роуд как раз открылся новый музыкальный магазин. Мы заходили туда время от времени, поигрывали на гитарах и доставали хозяина вопросами, не собираясь при этом ничего покупать. Незадолго до концерта в Альберт Холл я подошел к этому парню и сказал ему, полушутя, полусерьезно, что было бы здорово, если бы он предоставил нам для выступления кое-какие инструменты, а мы бы, в свою очередь, сделали хорошую рекламу его заведению. И надо же, он согласился. Так мы заполучили на вечер классные усилители». Конец цитаты. С единственного сингла группы «Smile» слушаем композицию «Step on Me».

У группы Smile было достаточно много поклонников, в основном из среды студенчества. Среди них был и сосед Тима Стаффелла по съемной квартире, выпускник колледжа искусств, поклонник творчества Джимми Хендрикса, высокий, энергичный юноша, которого звали Фарух Бульсара. Он любил называть себя Фредди. Фредерик, так его нарекли при рождении Бульсара, родился 5 сентября 1946 года на небольшом острове Занзибар. Его родители были персидского происхождения и зороастрийского вероисповедания. 10-летнего Фредди родители отправили на учебу в школу-интернат в Бомбей, где он проучился 6 лет. В 1964 году на Занзибаре произошла революция, и семья Бульсара перебралась в мирную, спокойную Великобританию. В 1966 году Фредди поступил в колледж искусств, по окончании которого получил степень бакалавра изобразительных искусств и дизайна. Как я уже говорил, Фредди был одним из поклонников Smile. Часто бывал на их концертах. Летом 1969 года он предложил Роджеру Тейлору открыть магазинчик на рынке в Кенсингтоне. И тот согласился. Денег не хватало обоим. Они пробовали торговать произведениями искусства, но в этом деле не преуспели. В это время Фредди играл на гитаре и пел в группе Ibex. Ibex и еще пара групп, в которых участвовал Фредди, не добились никакого успеха, и ребята разошлись. А в группе Smile весной 1970 года начался разлад. Тиму Стаффеллу надоело играть рок-музыку, и он покинул коллектив. Цитата. «Я на 100% был уверен в правильности своего выбора. Я до смерти устал от этого грохочущего рока, так что у меня были свои причины уйти из Smile. Была ли группа Smile предшественником Queen? Честно сказать, не знаю. В каком-то смысле я дал им зеленый свет». Появление Queen было неизбежно. Конец цитаты. Слушаем композицию «The Night Comes Down» с первого альбома Queen. Эту композицию Брайан Мэй написал еще, будучи соло-гитаристом группы Smile.

После ухода Тима Стаффела его место в группе Smile занял Фредди Бульсара. Он фонтанировал энергией и идеями, строил грандиозные планы. Его девизом были слова, цитата, «Надеяться на лучшее, стремиться к вершине». Конец цитаты. Вот что рассказывал бас-гитарист Майк Роуз, игравший в группе Smile после ухода Тима Стаффела. Цитата. «Брайан и Фредди писали песни. Почти все из них вошли в дебютный альбом Queen. Все трое пели очень неплохо. Ребята до хрипоты спорили о том, куда двигаться группе. Брайан и Роджер отстаивали каждый свою точку зрения. Кое-какие мысли высказывал и я, но главным идеологом считался Фредди. Его голова была полна грандиозных планов. Кстати, первый раз слово «Queen» прозвучало, когда мы все торчали в саду возле дома». Конец цитаты. Почему именно такое название? По словам Фредди, оно звучит одновременно просто и торжественно. Такое название легко запомнить, и к тому же оно очень сильное, даже несколько помпезное. 27 июня 1970 года состоялся первый концерт группы в обновленном составе. Несмотря на то, что группа стала называться Queen и состав ее изменился, ребят объявили под старым названием Smile. Никто не удосужился перепроверить информации. После этого выступления Фредди решил взять себе псевдоним. Ведь, будучи рок-музыкантом, он нуждался в ярком сценическом образе. В поисках псевдонима Фредди обратился к античной мифологии и в честь Меркурия выбрал себе новую фамилию. Теперь вокалиста Queen звали Фредди Меркьюри. Меркурий в античной мифологии был богом пастухов, путешественников, воров и торговцев. Он был самым авантюрным и озорным из олимпийцев. Английское прилагательное «Mercurial» означает «живой», «подвижный», «деятельный», «непостоянный», «переменчивый», «сообразительный». Вот таким и был Фредди. С первого альбома Queen слушаем композицию «Jesus».

В течение всего 1970 года ребята писали новый материал, репетировали и проверяли свои композиции, наблюдая за реакцией публики на любительских концертах и вечеринках с друзьями. В феврале 1971 года состав квартета сложился окончательно. К группе присоединился бас-гитарист Джон Дикон. Он родился 19 августа 1951 года. Джон хорошо учился в школе, играл на бас-гитаре в разных любительских коллективах. По окончании школы перебрался в Лондон для продолжения образования. Его интересовала электроника. Джон Дикон был самым молодым участником Queen. Несмотря на это, он очень быстро сошелся с остальными участниками группы. Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Мы сразу увидели, он то, что надо, несмотря на его крайнюю молчаливость. Он ведь почти все время молчал». Конец цитаты. Группа была готова к бою, к завоеванию вершин. В исполнении группы Queen слушаем композицию «You Are My Best Friend» с альбома «A Night at the Opera» – «Ночь в опере», выпущенного в 1975 году.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросилась в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую! Одеваемся понаряднее, берем с собой корзинки, кошелки, денежку и отправляемся на ярмарку вместе с Марылей Радович. Колоровые ярмарки. Разноцветные ярмарки. Словарь Шарулицкий, музыка Януша Лясковский.

0: эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Эх, переведет сегодня, как многие уже догадались, Валерий Леонтьев. Это «Ярмарки краски».
1: Оглянуться кто не вправе, вспомнить словно сквозь сон, что нашел

Кто-то спросит, как ты прожил век. Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как жаль.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Ну что, гуляем дальше по ярмарке вместе с большой компанией ансамбль «Пламя». Часом мы шим, со пшегра.

В эфире радио Рамси, Соломянка переводчица. Сила на исходе. Присядем-ка на карусели и послушаем Greenpoint Orchestra, но на русском. И на сей раз адажио.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Ну вот теперь с пряниками и воздушными шариками пора по домам отдыхать. До следующей ярмарки. Пишите anka@ransis.org. До новых встреч, дорогие друзья. Поводжение Джорджи Пшиячели.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: день, дорогие друзья! Доброго вам здоровья! И мы очень рады видеть вас всех здесь, на нашей самарской земле, в этом прекраснейшем уголке. И здесь сегодня у нас с вами Всероссийский фестиваль бардовской песни ВОС «Пой, гитара!».
1: Ну, прежде чем мы начнем наш конкурс, конечно, нам интересно, кто сидит в жюри. Итак, автор и исполнитель песен и авторских, и бардовских, президент творческой ассоциации «Волга Арт Шанс» Аркадий Яковлевич Соловейчик. Музыкант, аранжировщик, музыкальный руководитель Центра реабилитации слепых города Волоколамска, преподаватель компьютерной аранжировки КСРК ВОС Александр Николаевич Слепцов. Ну, нам обещали, что подъедет еще один человек, Сидоров Алексей, но будем ждать, надеяться. А председатель жюри Хайретдинов Анатолий Николаевич, художественный руководитель КСРК ВОС. Я прошу первых наших исполнителей под номером 1, дуэт «Семь ключей», Зацепина Анастасия и Страутный Павел пройти на нашу сцену. Красноярская региональная организация ВОС. Музыка и слова Ольги Нигматуллиной «Венок». Музыка Павла Страутникса, слова Анастасии Зацепиной «Волчонка». Волченко. Музыка Александра Бутюченко, слова Анастасии Зацепиной, воспоминания. И опять же, четвертое их произведение называется «Ангел». Пожалуйста.

0: Волченька.
1: Волченька.

0: Спасибо.
1: Пожалуйста, на сцену приглашается Кузнецов Евгений, Нижегородская региональная организация ВОС. Он исполняет авторские песни «Сквозь свет фонарей», «Вокзал у перрона», песня «Тост».
2: Сквозь свет фонарей,

Следующий участник – Майоров Георгий, Краснодарская региональная организация ВОС. Музыка и слова Александра Силаконь «Старая птица». Музыка Георгия Майорова, слова Андреевского «Веревка».

0: подвела страховка.
1: Спасибо.
2: Следующий участник нашего фестиваля – Пашкин Анатолий, Калининградская региональная организация ВОК. Три произведения – «Гармония», «Не хочу быть знаменитым», «Что будет, на то и надейся».
3: Душа, прозрите, люди, я прошу. Откройте, люди, вы друг другу лица. Я боль за вас своей душе ношу. А к вам любовь и доброта струится. Гармония в мирах, гармония в природе. И поверить должна гармония в сердцах.

Ведь каждому звезда спасенья светит, но не всегда обходит злой страх. И очень важно в жизни друга встретить и вместе сделать к свету первый шаг. Гармония в мирах, гармония в природе, и победить должна гармония в умах. И чистым человек ты станешь и свободен, забудешь ты и грех, преодолеешь страх. Оберегайте тех, кто на планете приносит вам любовь и красоту. Храните матерей, и пусть приходят дети в прекрасный мир, а не в пустоту. Гармония в мирах, гармония в природе, и победить должна гармония в сердцах. И чистым человек ты станешь и свободен, забудешь ты грех, преодолеешь страх. И чистым человек ты станешь и свободен, забудешь ты грех,

беды, всей этой легкой, нелегкой руки. Я однажды возьму и забуду все слова и все жесты твои. Но действительно ли сбудется чудо, запоют ли в душе соловьи? Но действительно ли сбудется чудо, запоют ли в душе соловьи? Я однажды возьму оседлаю ярко-огненных рыжих коней, с кем куда поскочу, я не знаю, у которых замру я двери. С кем куда поскочу, я не знаю, у которых замру я двери. В нашей жизни всегда

0: Что уж его не старайтесь вернуть, а что будет, на то и надейтесь. Спасибо.
1: Следующий участник – Царегородцев Вячеслав, Нижегородская региональная организация ВОС. Музыка и слова Высоцкого о переселении душ. Сергей Чиграков, Полонез. Михаил Шелех, «Московская осень».
2: Кто верит в Магомета, кто в Аллах, а кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем хорошую религию.

Следующий наш исполнитель – Шерифулин Гаяс, Башкирская региональная организация ВОС. Авторские песни «Серенада мерцания звезд», «Давай заблудимся».

заблудился в лесу, не бойся, я тебя спасу. Построим там мы светлый дом, с тобой будет в доме дом.

На сцену приглашается Дадонов Владимир, Ивановская региональная организация ВОС. Авторские песни «Звездный пес», «Романс», «Снегири».

Мой пес за окном в темной дали, среди мерцающих звезд.

месяц с небес, как в кино, свет свой прольет на траву. Я приоткрою окно, тихо.

К морде лохматой прижму. Вечность с тобою лечу. Вечность с тобой улечу.

Я так тебя люблю. Прошу, не уходи. И сказочная ночь укроет нас с тобой. Растает в сердце лёд от жарких поцелуев. И сигарету взяв дрожащую рукой, присядешь утром ты

снегах все вокруг, тропинки замело. Целую губы я твои, на них любви тепло.

0: своего окна.
1: На сцену приглашается Пахомов Вадим, Псковская региональная организация ВОС, авторские песни, дорожный дневник, друг Сашка.
0: Стук колес мешает спать, не баюкает дорога.

0: Неустойчиво весьма состояние души.
1: Спасибо. Шестидесятилетию Победы посвящается. На фотографии, снятой лишь тень войны, за хмурым и седым комбатом пацаны, они еще могил не рыли, не рвали жилы, еще друзей не хоронили, пока все живы. Да, в окопчике прохладно, котелок не греет рук. Сашка, друг мой, парень ладный, и к тому ж старинный друг. Он по званию был старше, пригласил меня в вояж. Под колючку лезть, под вражью разнести там комблиндаж. От гранат ремни обвисли, документы на столе. В голове такие мысли: погулять бы по земле, но раз надо, значит надо. Пусть сотрутся животы.

наш спаситель, наш отец. Вот добрались осторожно до колючки наконец, да в подвеске пара банок, друг от друга тихо стук. Сразу взвились круг фонтаны, и земля взорвалась вдруг, раскололся.

0: тварей повстречал. Не понять, то ли день, то ли вечер. И дружок лицом в траве, я взвалил его на плечи, снайпер целел по спине. Грохнул выстрел, я споткнулся, споткнулся, как поплыл. Только Сашка вдруг очнулся, да собой меня закрыл. Пули тупо били в спину, я зарылся в грязь лицом. Залпом с нашей половины разогнали стрельцов. Очнулся в лазарете, весь в бинтах и без ноги. Вспомнил, Сашки нет на свете. Боже, сдохнуть помоги. Я орал и рвал рубашку, и почти ослеп от слез. Ты прости меня, мамаша, что я Сашку не донес.
1: Следующий номер 9. Гриб Игорь. Сахалинская региональная организация ВОС. Авторские песни. На Лунском заливе весна пришла, седина в бороду без в ребро.

здесь однажды не будет. Значит, мне что-то святое

Забыл. Весна.

0: занимается без стука, как домой весной.
1: Следующий наш исполнитель – Самойлов Артур, Калининградская региональная организация ВОЗ. Авторские песни «На Челимке», «У камина», «Волга».
2: Челимка – это река такая в Астраханской области.
3: Путь дорога далека, за окошком пасмурно, расступитесь облака, очень нужно в Астрахань. Где-то там среди воды остров есть заброшенный, будем там неделю жить среди трав некошенных. Где я, что за сон,

костерок в ночи горит, огонечек пляшущий, столько здесь нашел друзей, рыбачков, товарищей. Веточку подбрось в огонь, станет ночка длинною, ты тихонько спросишь, спой.

А давайте-ка представим, будто мы у камина, я с гитарой в руках. А давайте-ка представим, будто вы в длинном платье на высоких каблуках. А давайте-ка представим, что метель вместе с нами закружила белый вальс. А давайте-ка представим, что теперь я пою и сочиняю лишь для вас.

представим кутерьму, что затеяли снежинки за окном. И совсем уже не нужно никому извиняться и гадать, а что потом? А потом любовь волшебная в душе все сама собой растает по местам. Вот теперь уже законченный сюжет.

Следующий участник под номером 11. Байдашев Рифат. Курганская региональная организация. Авторские песни. Добрый вечер, друзья. Царица осень. И третья песня просто бардовская.

0: Следующий наш участник приехал из Тюменской региональной организации ВОС. Петр Черепанов. Первая песня авторская «Сибирская лесная». Вторая песня «Музыка Никитина», слова Кушнера «Времена не выбираю». И третья «Музыка Крылатова», слова Ахмадулиной «Что будет, то и будет».
1: Пам-пам-парам, пам-пам-парам, пам-пам-парам, парам.

времена не выбирают, у них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять.

Дневный век, в котором горя нет, ты себя в счастливцы прочишь. А при грозном жить не хочешь? Не мечтаешь о чуме флорентийской, и проказе хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме.

мой рок, мой на прощанье. Время — это испытание. Не завидуй никому, крепки тесные объятья. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно снять.

Мы вовеки, не дай мне Бог. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, лай-рай, лай-рай, лай-рай, лай-рай.

0: 500 долларов у нас выступает дуэт Анна и Маргарита Рольские.
1: Рольские!
0: Рольские. То есть Зотова Анна и Тезикова Маргарита. Самарская региональная организация ВОС. Они исполняют 4 песни одного, одних авторов. Музыка Маргариты Каменской-Хорольской, слова Марии Семеновой. Все 4 песни написаны этими авторами. Первая песня «Зачем?», вторая «Я когда-нибудь стану героем», третья «Афганская» и четвертая «Корабли».

0: На сцену приглашается Капитонов Константин, Башкирская региональная организация ВОЗ. Он исполнит две авторские песни «Старик» и «Дорога».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Я заранее прошу прощения, вчера все-таки немножечко продолжил кондиционер в автобусе, поэтому чуть-чуть, может быть, что-то случится не так.

0: спасибо.
1: Ну, так сложился жребий, что следующий у нас номинант номер 15. Это дуэт, который состоит также из капитона Константина, который только что выступал. К нему присоединяется Шарифуллин Гаяс, башкирская региональная организация. Они исполняют три авторские песни: «Все вернется», «Солнышко» и «Блюз одинок мужчины».
0: Мы в дуэте решили как бы немножечко попробовать поиграть в разных жанрах, ну, насколько это удастся.

Брюс, ходящий мужчина.

0: прости, дорогая, прощай
1: и прости.
2: Следующий наш участник – это Кириленко Андрей, Ивановская региональная организация ВОС. Первая песня авторская – «Самба осени». Следующая песня – музыка Виктора Верховского и Сергея Никитина, стихи Висбора «Я когда-то состарюсь». И третья – Александр Щербина, импровизация на тему «Самба осени».

Но дожди пока еще не шелестят, и пока не светит солнце тусклой лампой, я любуюсь тем, как ветерок шутя, подхватив листву, танцует с ней.

забытый мячик. Осень дома ждет задачник, и уже темнеет где-то в осень. Пусть тепло, но все иначе, и деревья в кронах прячут тихий шепот листьев, это осень. Не как маяки, дома, друзей огни, и любовь, как неоконченная пьеса, и плывут куда-то с облаками дни, исчезая сразу за полоской леса.

подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, жизнь свою вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, где дома, как баркасы, на приколе стоят, где дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, хватит.

что пока что ты жив, чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив, чтобы я возвращался знаменитый старый, чтобы доски причала

Не верьте мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.

И песочные часы грошат песок за веку век. Там, где раскрашивают сны чуть влажной кисточкой.

Да, нас любили не за то, за что обычно любят нас. Да, не за то, что так не лги себе, а все ласкает слух и тешит глаз.

На сцену приглашается номер 17, Швырев Евгений, Рязанская региональная организация ВОС. Он здесь? Да, здесь. Авторские песни. «Я пою тебе, это просто весна».

А на сцене дуэт Бобров Андрей и Соснина Наталья, Калининградская региональная организация музыки. Анатолий Киреев, «Между небом и землей», Булат Акуджава, «Чего нам быть на ты», и Александр Никифоров, «Перевал».

0: Спасибо.
1: И теперь на нашей сцене номер 19 Николаев Сергей. Москва. Две авторские песни. Первая мелодия, вторая память.
2: Добрый вечер уже всем. Я сегодняшнее свое выступление хочу посвятить двум своим самым любимым женщинам, хранительницам моим, это моей маме и моему солнышку, у которого завтра будет день рождения.

исчезла наледь на моем окне. И вся природа в солнце окунулась, мелодия зажглась.

нам вовсе не стоит смыкать свои веки в напрасных слезах, не найти

0: Спасибо, любите друг друга.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Студия Мэрц Рекордс представляет.
1: Евгений Кунгуров.
2: Солист театра «Новая опера». Участник телевизионных проектов «Большая опера», «Голос» и «Один в один».
1: Специально для радио «Рансис».
3: Запись, сведения, мастеринг. Алексей Черемуш.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Авторами песни «Тых лят не отда никт» – «Тех лет никто не отдаст» являются композитор Владислав Шпильман и поэт Казимеш Винклер. В 1971 году фирма «Мелодия» выпустила гибкую пластинку ансамбля «Веселые ребята», на которой была записана песня «Сон», русский текст Онегина Гаджикасимова. Автором музыки был указан руководитель «Веселых ребят» Павел Слободкин, что не соответствовало действительности. Вероятно, поэтому песня больше не переиздавалась на грампластинках.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Ломая голову над тем, как бы проникнуть в клуб мушкетеров, Лу решил потолковать с Грифсом, штатным сыщиком из отеля. На улице все еще было очень жарко, и они зашли в бар за углом. Взяли пиво.
1: Значит, клуб мушкетеров, а? Угу. Тебе туда. Ну, а как? Так же просто, как стать президентом Америки.
2: А на свете нет ничего невозможного. Вот ты работал в гостинице «Ритц Плас». Вот как там внутри?
1: А внутри не хуже, чем снаружи. К ним наверх отдельный лифт, так? Входишь в гостиницу через вестибюль по коридору налево, так? В конце коридора решетка. Решетка. И два охранника. Тут твой маршрут и кончается.
2: А почему?
1: А как же? А как же? Если приходит член клуба, он расписывается в специальной книге, так? Для него отпирают решетку. Он проходит к лифту. Лифт ходит только на 25-й этаж. Там у них клуб. А зачем охранникам тебя пускать? Чтобы их вытурили с работы?
2: Согласен. А у них наверху ресторан есть?
1: А как же, один из лучших в Америке. Ну и что?
2: Так может, они и мясо с картошкой таскают через вестибюль гостиницы?
1: Молодец.
2: Молодец.
1: Врать не стану. Мясных туш и картошки в вестибюле не видел. Не видел. Молодец, молодец. Головастый.
3: Грузовой лифт, конечно, общий. Выходит на задний двор. Но когда везут продукты для клуба, с ними едет сопровождающий.
2: Вот, подумай, кто бы согласился помочь? Полсотни монет не пожалею.
3: Головой рискуешь? Рискуешь, сынок. Один такой знакомый вроде был, если его еще не вытурили. Гарри Денауэр. Вечно без денег, так? На, четвертый бармен, что-то в этом роде.
2: Узнай, узнай, старина, сделай доброе дело.
3: Да узнать-то нетрудно. Но он тебя может надуть. Надуть, а как же? С собой деньги и поделить с вышибалами, так? А у них кулаки-то. Ничего себе.
2: Я не дам ни шиша, пока все не увижу. Скажи ему, я буду ждать у грузового лифта ровно в 7.
0: Грифс пожал плечами, поднялся и направился к телефону. Он возвратился минут через 20 с бумажным пакетом в руках.
1: С тебя 20 монет.
2: Да. 10, 15, 20. А за что?
1: За что?
3: А как же? Тут один торговец спит и видит, как бы сделаться поставщиком клуба. Я сказал, что ты согласен предложить образцы его бренди, так?
2: Да.
3: Вот это пойло. Да. Только не вздумай попробовать. По всему телу пойдут волдыри. Вот карточка его фирмы, возьми.
2: Ну, спасибо. А что значит профессионал? Меня просто спас. Вот твое пиво. Ну, я побежал, а то опоздаю.
1: Погоди, парень. Ты хоть застрахован?
2: Не беспокойся, я тертый калач.
1: Ну, ты можешь, конечно, считать себя калачом, но я тебе говорю, скоро возле Ритц Плас будет валяться отбивная котлета.

0: Гарри Бнауэр в белом пиджаке, черных брюках и с галстуком бабочкой уже поджидал на лестничной площадке 25-го этажа.
1: Ты, Брэндон.
2: Угу.
1: Деньги вперед.
2: Держи.
1: Что это? Почему 25?
2: Сначала посмотрим кабак, а потом вторую половину.
1: Ну, пойдем. Не суйся туда.
2: Я пришел посмотреть заведение. Там что?
1: Кабинет босса, он сейчас придет.
2: Кортис.
1: Угу.
2: А менеджер, который заказывает напитки?
1: Гонзальс?
2: Да.
1: У себя там.
2: А там что?
1: Дверь на террасу.
2: Угу. Если что, я к мистеру Гонзальсу. Принес на пробу бренди.
1: Вход в ресторан отсюда. Служебные помещения там за стойкой. Что еще?
2: Дай мне ваш сувенир. Фирменные спички.
1: Эти?
2: Дай посмотрю. А других нет?
1: Ты псих или как?
2: У вас должны быть еще и другие спички.
1: Ну, круто. Гони деньги и вали отсюда.
2: Даю еще полсотни. Покажи служебные помещения.
1: За твои паршивые полсотни я должен терять работу?
2: Да подожди ты.
1: Давай деньги и катись. Я повторяю, вы не имеете права сюда врываться. Мистер Кордец, этот человек желает видеть мистера Гонзальса.
3: Мистер Кордец, добрый день, сэр. Минуточку внимания. Вот моя визитная карточка, сэр. California Wine Company, сэр.
4: Как вы сюда попали?
3: Я? А, сэр, я поднялся на лифте. Друг идет.
4: Я уже сказал однажды «нет». Твой босс понимает слово «нет»?
3: Мистер Кордец, я же не знал. Я здесь недавно, сэр. Если бы я знал...
4: Проводите то... мистера... Гарри, появится Херц, пришлите его ко мне.
5: Я уже здесь, босс. О, кто пожаловал?
4: Что такое? Вы его знаете?
5: Его фамилия Брэндон, босс, это легавый.
4: Вы из полиции?
5: Mm-mm. Я сам по себе.
4: Чтоб я этого самостоятельного тут больше не видел. Херц, я жду вас у себя.
0: Брэндон остался в пустом зале с двумя бандитами. И тогда Лу выхватил револьвер.
6: Тихо, ребята!
7: Не вздумай тут палить!
6: Лицом к стене! Руки на затылок! Левее, дальше от двери! Вот так, вот так. Раз уж вы без оружия, лучше не испытывать мою меткость. Верно? Стоять смирно!
0: Держа их под прицелом, Брэндон подошел к двери и выглянул в коридор. Там никого не было. Он бросился по коридору в сторону лифта. Дверь на террасу была приоткрыта. Лу выскочил на террасу и быстро осмотрелся.
6: Прекрасно. Только наверх.
0: Сунув револьвер на место, Брэндон встал на ограду террасы, крепко ухватился за парапет, проходивший вдоль края крыши, и подтянулся. Распластавшись на крышу, он намертво вцепился в черепицу, благословляя надежную кладку и прочный американский цемент.
8: Ну, где эта сука?
9: Говорю же тебе, он спустился на лифте.
8: А, черт, опять ушел. Ну, Джонни, я ему это припомню.
9: Чего ты кипятишься? Тебе сказали, чтобы его не было. Вот его и нет. Порядок.
6: Так, еще. Хорошо, кроссовки не скользят. Вот мой дом. Ух, красотища. Ну, вот теперь отдохнем. Примем вечернюю солнечную ванну. И подождем.

0: 8 клуб ожил. Брэндон стал спускаться. Под окнами 25-го этажа тянулся довольно широкий выступ. Затаив дыхание и вжимаясь в стену, он пошел по выступу, заглядывая в освещенные окна сквозь жалюзи, пока не увидел самого Кордаца.
1: Войдите.
2: Мистер Кордац, это я. К вам можно?
1: Мне некогда с вами возиться, миссис Донахью. Лучше не просите, если нет денег.
2: Ах, нет, вы меня не так поняли. Я принесла. Вот, 200 в счет погашения долга. А вот 500. Теперь я должна вам только 300, мистер Кордац. Простите меня.
1: Ладно, что с вами делать? Но это в последний раз.
2: О, конечно. Конечно, мистер Кордац. Просто не знаю, как вас благодарить.
1: Держите свои спички. Что бы вы без меня делали?
2: Ах, мистер Кордац, вы такой благородный человек. Я молюсь за вас каждый день.
1: Мэм, я занят. За вами $300.
2: Конечно. Простите великодушно. До свидания.
1: Всего хорошего.
0: За 40 минут Кордаца навестили еще 2 человека. Полный мужчина с болезненным цветом лица и молодой парень. Оба расстались с 500 долларов, получив взамен по пакетику спичек. Ло решил, что увидел достаточно. Осторожно отойдя от окна, он спрыгнул на неосвещенный балкон 24-го этажа. Потом он прошел через пустой номер гостиницы «Риц Плас», спустился на лифте и вышел.

0: прямо до конца бульвара и направо.
1: Весело было в клубе?
0: Нормально. Это, наверное, единственное место, где нет туристов. И потом, здесь мне не нужно платить. Ведь папа совладелец клуба.
1: Вот так проблема. Заложите один из ваших изумрудов и можете веселиться всю жизнь.
0: Ну да, как бы не так. А они не мои.
1: Как?
0: Вот так. Я их поношу и отдам папе. А папа даст мне что-нибудь другое. Лично у меня ничего нет.
1: А бунгало?
0: Тоже папина. И эта сигарета, и это платье. И, наверное, все, что под ним.
1: Да. Значит, плохо быть папиной дочкой.
0: Вам смешно?
1: Нет, совсем нет.
0: А мне иногда до зарезу нужны деньги.
1: Точно так же, как и мне. Ну, вам проще. С вашей красотой можно сколотить состояние.
0: Ну и что вы имеете в виду?
1: Ну, манекенщица, фотомодель.
0: Теперь налево. Нет, папа не разрешит мне работать. Он блюдет честь семьи.
1: А вы не цепляйтесь за папу. Переезжайте-ка в Нью-Йорк. Через пару месяцев, я вам гарантирую, вы покорите всю страну.
0: Стоп, приехали. Ну вот, отсюда вас никто не выселит.
1: А ваш папа?
0: Нет, он тут ни разу не был. Вот, располагайтесь. Тут кухня, спальня. Вот там терраса. Ну как, нравится?
1: Роскошно. А что там? Окна светятся. Вот
0: а,
1: там.
0: Это школа керамики. Тот самый магазин Маркуса Ха.
1: Ага.
0: А тут... тут музыка. Так... вот телефон, телевизор.
1: Ох ты! А напитки тоже папины?
0: Разумеется. Я беру их из дома. Имею право.
1: Конечно.
0: Открывайте вино, а я подам бокалы. Так.
1: Что же мы празднуем?
0: Нашу встречу. Мне кажется, вы первый человек, который не дуреет от того, что я дочь миллионера. Для вас это даже помеха, правда?
1: Вы чертовски наблюдательны. Позвольте вас пригласить.
0: Позволяю. Ну и как? Далеко вы продвинулись в вашем расследовании?
1: Не очень. Натолкнулся на одну серьезную помеху.
0: Да? А может, оно и к лучшему. Тише едешь, дальше будешь.
1: Ах, ах, какая рассудительная леди.
0: Да, именно. А пойдемте купаться. Вы любите купаться ночью?
1: Купаться? Тогда я возьму вещи из машины.
0: Подожди.
1: Может, мы искупаемся завтра, а сейчас я отвезу вас домой.
0: Я тебе не нравлюсь?
1: Боюсь, ты потом пожалеешь.
0: Лучше уж пожалеть о том, что сделано, чем наоборот. Тебе хорошо?
1: Ты чудо.
0: Чудо, что люди друг другу нравятся. Пойдем поплаваем.
1: Дать тебе халат?
0: Не надо.

0: Я все-таки буду платить тебе за этот домик. Ну, долларов 30 в неделю. Ну, хоть на бумагу.
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Марго.
1: Марго, Кризи не разменивается по мелочам. Прими это как подарок.
0: Ну, спасибо. Скажи, как по-твоему, отец мог нанять Джека?
1: Думаешь, теперь-то я все разболтаю, да? Шучу. Разумеется, мог. Хотя мне он об этом не говорил. Я думаю, сыщик мог понадобиться, чтобы выследить Бриджит.
0: Есть основания?
1: А как ты думаешь? Странно, как это он так долго терпел.
0: Что?
1: Да эту потаскуху с ее альфонсами. Раньше еще туда-сюда, а теперь на трисби бросилась старая рухлядь. Надеюсь, папа теперь ее наконец-то поймал. Понимаешь, если он разведется, я смогу спокойно вернуться домой.
0: Тебе так хочется домой?
1: А ты думаешь, приятно, когда от тебя выживает из дома какое-то быдло? Лично я не могу жить под одной крышей с этой тварью.
0: А кто этот трижды?
1: Отвратный тип. Наемный любовник.
0: Ясно. Как ты думаешь, отец мог нанять Джека, чтобы следить за тобой?
1: Зачем? Ему и так все доносит моя горничная. Угу. Думаешь, почему мне приходится ехать домой ночевать?
0: Да, допустим. Ладно. Допустим, Джека наняли следить за твоей мачехой, но он наткнулся на что-то очень важное, чреватое большими неприятностями. Его убрали.
1: Да что тут мудрить? Если отец выгонит Бриджит, она останется без гроша, понимаешь? И без трисби. Если она узнала, что твой Джек собрал против нее улики, неужели ты думаешь, что она будет сидеть и ждать, пока он все выложит отцу?
0: Ты что, по-твоему, она взяла нож и убила?
1: Это курица? Нет. Убить смог трисби. Он живет на деньги, которые дает ему Бриджит, понимаешь? Она покупает его на папины деньги. Это источник доходов для него. А уж он способен на все.
0: Интересно бы на него взглянуть. Где он живет?
1: У него вилла в районе Крест. Она думает, он развлекается только с ней. Да он проститутка. Ему без разницы. Пусть уродина, пусть старая корга. Были бы деньги.

0: Отвезя Марго домой, Брэндон возвратился в бунгало. Он старался сосредоточиться на событиях прошедшего дня. По причинам пока неясным, Лу, пакетик спичек у Кордотса в клубе мушкетеров стоит $500. Возможно, с этим как-то связано убийство Джека.
1: Ах, ладно. Скорее спать. О, сумочка. Марго забыла сумку.
0: Он покрутил в руках изящную лаковую сумочку и надавил на застежку. В кармашке под кружевным платком лежал пакетик спичек, обтянутый красным шелком.

лицо. Тот самый пакетик. Так. Спички по порядку. От А-45-11-48 до А-45-11-60. Из вещей убитого Джека тот самый пакетик, который у меня украли.

0: Алло?
1: Лу, это ты?
0: Знаю, знаю. Ты что-то потеряла.
1: Сумочку. Ты нашел?
0: Да вот она, здесь, здесь.
1: Слава богу. А я не могу вспомнить, где я ее оставила.
0: У меня.
1: Вечно я все теряю. Ты мне подвезешь ее утром?
0: Конечно, конечно, обязательно.
1: Спасибо, дорогой.

0: Марго, дорогая, в твоей сумочке лежит одна вещь, о которой мне нужно тебя спросить.
1: Что? Ты что, рылся у меня в сумке?
0: Прости, ну прости, дорогая. Я сыщик, я расследую убийство.
1: Так, и... так, ну и что же?
0: У тебя там лежат спички, которые я нашел в чемодане у Джека. Их у меня украли и подменили другими.
1: Что, спички? Какие? Вот эти? Да в клубе валяется куча таких спичек.
0: Посмотри, вот тут цифры.
1: Ну и что? Ну и что, может, на них, на всех эти цифры? Да какая чушь.
0: Да нет, дорогая, поверь, это особые спички. Из-за них убили человека. Как они к тебе попали?
1: Я не помню. Может быть, я их в клубе взяла. Я не помню. Я ведь там ужинала. Ну да, я вчера забыла зажигалку, и, наверное, когда закуривала, мне, наверное, кто-нибудь их дал.
0: Это абсолютно исключено. Они стоят больших денег.
1: Да что с тобой, Лу? Спички, да их раздают в клубе всем желающим.
0: С кем ты вчера ужинала?
1: Обычная наша компания. Бриджит с Жаком. Дорис, моя подруга. Гарри Спок, я с ним играю в теннис. И миссис Донахью, одна милая дама-вдова.
0: Не помнишь, кто мог положить эти спички на стол?
1: Нет, не помню, не помню я. Знаешь ли, мои мысли были заняты предстоящим вечером.
0: Не сердись, дорогая, это очень серьезно. Я обязан показать эти спички лейтенанту Рэнни.
1: Что? Да ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы меня вызвали в полицию,
0: Марго,
1: да?
0: Марго, полиция дрожит при одном имени твоего отца.
1: Ну и что? А если он скажет папе? Ты что думаешь, папа не заинтересуется? Как это ты нашел что-то у меня в сумке?
0: Успокойся.
1: А может быть, давай, давай, может быть, расскажем.
0: Прошу.
1: И про прошлую ночь, да?
0: Успокойся, пожалуйста, я совсем не хочу, чтобы у тебя были неприятности.
1: Угу.
0: Все, все, все, все, ну все, хватит, все, успокойся, все. А сделаем так, я сейчас переговорю с Трисби, может быть, что-то полезное выясним, а ты, ну, хорошенько подумай,
1: о чем?
0: Как могли попасть к тебе эти спички. Марго, я их должен взять. Марго.
1: Ну что?
0: Ну не сердись. Поцелуй меня.
1: Вот еще.
0: Марго.
1: Ну,
0: я знаю.
1: Ну, отстань от меня. Лу, я прошу тебя. Пожалуйста, не впутывай меня в это дело, а?
0: Договоримся так. Я не пойду в полицию, пока мы все не обсудим. Угу.
1: Хорошо. Я тебе позвоню.

0: В дом Жака Трисби он попал явно не вовремя.
1: Нет, мы договаривались. И вполне конкретно. И я как дура ждала тебя в клубе целых 2 часа.
0: Конечно, это была Бриджит Криди.
2: Я смотрел бокс по телевидению. Бокс, можешь ты это понять?
1: Не ври! Я звонила! Тут никто не отвечал!
2: Ты прекрасно знаешь, когда идет бокс, мне плевать на телефон.
1: Ты все врешь! И не пей, когда с тобой разговаривают!
2: Слушай, неужели надоело?
1: Я приезжала! Тебя не было дома!
3: Ах, вот как! Сначала ты наняла сыщика, а теперь сама взяла шпионить. Ну, умница! Так оно и дешевле, да?
1: Это была Марго!
2: Между нами говоря, моя прелесть, женщины из семейства Криди слишком надоедливы. И молодые, и старые.
1: Ах, так это была не Марго!
2: Нет, кисонька, это девушка из другого города. Умненькая, самостоятельная, с собственным капиталом, понятно?
1: Марго! Жако, миленький, ну неужели все кончится?
2: Да хватит с меня этих сцен! Ты прекрасно понимаешь, мне нужно жениться.
1: Жак, ты это серьезно?
2: Вполне.
1: И ты меня больше ни капельки не любишь?
3: Все, хватит! Убирайся отсюда! Мне осточертело видеть и тебя, и твои телеса. Убирайся из моего дома! К черту, к дьяволу, к мужу! На тот свет!
1: Ну, спасибо, малыш. А это ты видел?
3: Ты что? Ты что, сдурела? Ты же в своем уме? Ну, брось пистолет, тебе говорят.
1: Я шлепну тебя, как муху.
3: Ну что?
1: Как гнусную, вредную муху.
3: Ты погоди, зачем что?
4: Мадам, спокойно. Ну-ка, уберите пистолет.
1: Назад!
4: Спокойно, я сказал!
1: Назад! Отпустите! Отпустите!
4: Бросай пистолет!
1: Руку мне больно! Подонки, сволочи, ублюдки!
5: Она не хотела вас убить. Психопат, почему?
4: Стерва!
5: Я видел, она целилась в ноги. Она хотела вас только припугнуть, и все.
3: Подлюка. Ну, я не знаю. Она так зверски на меня уставилась. Я уж подумал, все, ну, кранты, крышка. Очень вовремя. А, собственно говоря, вам что?
5: Мое имя Лу Брэндон. Вот моя визитная карточка.
3: Что? Агентство? Стар? Черт.
5: Верно. Джек Шеппи был моим компаньоном.
3: Она что, теперь вас наняла?
5: Нет, я просто приехал с вами поговорить.
3: Фу ты, дьявол. Совсем обалдел. Ну, если б не вы, выпейте.
5: Спасибо, да.
3: Знаете, от этих баб сам сатанеешь. Сам становишься психом. О, видели, руки дрожат.
5: Кстати, зачем ей это понадобилось?
3: Да ей стукнуло в голову, что у меня роман с ее падчерицей.
5: А на самом деле...
3: Да ничего подобного! Там давным-давно все кончено.
5: Это была Тельма Каузенс.
0: Слушай, ты не впутывай меня в уголовное дело.
5: Брось. Я и так уже про вас многое знаю. Слишком многое. Тельма.
3: Да. Тельма. Честно говоря, я об этом все время думаю. Может, убийца охотился не за Шеппи, а за ней? Разве пытался ее защитить, и тогда вот и поплатился.
5: Тогда почему она сразу не сообщила об этом в полицию?
3: Ну ты даешь. А как бы она объяснила, что было с мужиком, в пляжной кабине.
5: Так, тогда получается, и Джека, и Тельму убила Бриджит.
3: Что, Бриджит? Чтобы Бриджит воткнула нож в здоровенного мужика.
5: Вот эти спички тебе знакомы?
3: Что? Погоди, погоди. А вы раньше...
5: Спокойно, спокойно. Что-то случилось разве?
3: О, Господи. А я и не знал, что ты член клуба.
5: Ты про спички? Да я их просто нашел.
3: Ну ладно. Ладно.
5: Ты куда?
3: Да мне пора. Ты извини, Брэндон. У меня свидание.

0: Возвращаясь в Сан-Рафал, Брэндон думал о том, что Трисби, конечно, рассказал ему не всю правду.
1: Впрочем, возможно, Джека ухлопали по ошибке. И Бриджит Криди могла, конечно, нанять гангстера, чтобы избавиться от соперницы, хотя... Хорошо, хоть Марго этого красавчика больше не интересует. Да. Самым разумным будет теперь побеседовать с Бриджит. С глазу на глаз.

0: Вы желаете видеть меня? Это не ошибка?
1: С вашего позволения, мэм, я сяду.
0: Я не предлагала вам сесть.
1: Так в чем же дело? Предложите. Я сегодня из-за вас перенервничал. Вот ваша игрушка. Патрончики. 2, 3, 4, 5. Но шестой остался, сами знаете где. Патроны я оставлю себе. На всякий случай. А вам пистолет. Прошу.
0: Сколько вы хотите?
1: Я не из числа ваших друзей, миссис Криди, которые любят поживиться за чужой счет. Мне нужны только факты.
0: Какие факты?
1: Так, вы наняли моего компаньона Джека Шеппи следить за Трисби.
0: Я никого не нанимала.
1: Жак Трисби утверждает обратное.
0: Он лжет.
1: Возможно, вы наняли Джека следить за кем-то другим?
0: Нет.
1: Нет. Но вам было известно, что Трисби обманула с Тельмой Каузенс. Разве вы не предупреждали Тельму, чтобы она не встречалась с Жаком?
0: Я впервые слышу об этой девице.
1: Ну что вы, они ведь пишут все газеты.
0: Повторяю, я никогда не видела эту потаскуху и не желаю ничего о ней знать.
1: Жаль, жаль, миссис Криди, очень жаль. Ну что ж, теперь мне остается только одно. Рассказать обо всем лейтенанту полиции Ренкину. Ну, вам ведь не в чем волноваться, правда?
0: Можете рассказывать кому угодно и что угодно.
1: Пожалуйста.
0: Но предупреждаю, я подам в суд, вам не поздоровится. А сейчас уходите. Я не желаю выслушивать всякий вздор.
1: Хорошо, хорошо, я уйду. Только взгляните, вот эти спички, случайно, не ваши?
0: Я не курю. Что еще?
1: Пожалуй, все. До скорой встречи, миссис Криди.

0: Уже на выходе Брэндона неожиданно остановил секретарь дома.
1: Добрый день, мистер Брэндон. Вас желает видеть мистер Криги.
2: Меня? Вы уверены?
1: Абсолютно, сэр.
2: Тогда пойдемте.
1: Мистер Брэндон, сэр.
3: Спасибо. Вы свободны.

0: Вьетнам. А моим связям можно только позавидовать.
1: Хорошо, мистер Брэндон. Вам лучше знать. Меня интересует предприятие, приносящее доход. Я намерен купить агентство «Стар». Скажем, за 10 тысяч. Естественно, включая ваши личные связи и незапятнанную репутацию.
0: Благодарю за великодушное предложение, мистер Криди. Но я намерен продолжать расследование, независимо от прибыли.
1: Мистер Брэндон, я поинтересовался вашим компаньоном. Шеппи больше занимался женщинами, чем делами. Он был вам плохим компаньоном. По всей вероятности, он и погиб из-за собственного непрофессионализма. И уж во всяком случае, без вас он бы прогорел. Вам нет никакого смысла отказываться от превосходной сделки ради нелепых предрассудков. Я заплачу 50 тысяч.
0: Агентство «Стар» не продается.
1: 100 тысяч.
0: Нет.
1: 150.
0: Прекратите. Я понимаю, чтобы избежать скандала, можно отдать миллион, но вы... Неужели не видите? Я не торгуюсь. Я не возьму денег. Как бы я стал потом жить? Джек Шеппи был моим другом, и мне плевать, хороший он был сыщик или плохой. Я все равно буду делать то, что считаю нужным.

0: Наконец, Брэндон вернулся в бунгало.
1: Итак, кто же мне наврал? У Бриджит есть все основания врать, однако на спички она не реагирует. А вот Жак совсем другое дело. Слушаю.
2: Лу, это ты?
1: Конечно, дорогая. Как дела?
2: Лу, я все думаю про эти спички. Ты знаешь, скорее всего, это спички Жака Трисби. Я помню, рядом с ним лежал портсигар и, наверное, спички. Я прикуривала, когда он пошел танцевать с Бриджит, и, наверное, машинально прикарманила его спички.
1: Да?
2: Конечно, да, я думаю, так и было.
1: Ну что ж, во всяком случае, когда он увидел у меня эти спички, он чуть со стула не свалился.
2: Ну вот видишь, так ты с ним разговаривал?
1: Совсем чуть-чуть. Я там появился в самый драматический момент. Твоя мачеха пыталась его застрелить.
2: Что?
1: Ну, возможно, она хотела его попросту попугать. Он, видишь ли, сказал, что собирается жениться, и указал ей на дверь.
2: С ума сойти! А ты заявил в полицию?
1: Нет, смысла нет. Вряд ли Трисби подтвердит, что она на него покушалась. А ты знала, что у Бриджит есть пистолет?
2: Нет, да я никогда бы не подумала. Лу, и значит, в полиции ничего не знают? А ты думаешь, она не попытается еще раз?
1: Да нет, думаю, она остыла.
2: Какой кошмар. Ну и что ты будешь делать?
1: Я хочу осмотреть его дом. У него есть слуга?
2: Есть, филиппинец. Он приходит рано и уходит часов 7 перед ужином. Угу. Лу! Лу, слушай,
1: Дамин.
2: Ты не знаешь Трисби. Он очень примитивный и очень жестокий. По-моему, он может быть очень опасен.
1: Хорошо. Хорошо, дорогая, я поостерегусь.

0: А когда же ты меня навестишь?
1: Сегодня?
0: Конечно. Часиков в 10-11, а?
1: Ну, конечно. Постараюсь.

0: Не отходя от телефона, Брэндон позвонил лейтенанту Ренкину и спросил, зарегистрирован ли пистолет миссис Криди. Разумеется, пистолет был по всем правилам зарегистрирован. Брэндон снова поехал к дому Жака Трисби. Солнце уже закатилось, сгущались сумерки. Соблюдая меры предосторожности, Лу обошел вокруг дома, но света нигде не обнаружил.
1: Что это у него гараж не заперт? Так, машина на месте, капот холодный. Спит он, что ли? Тихо. Вообще-то за ним могли заехать и на машине. Ну что ж, вперед. Вперед.

0: Было темно и тихо. Брэндон зажег фонарик, осмотрелся. Не задерживаясь, обошел веранду, кухню, гостиную.
1: Где-то кота закрыли. Так, значит, точно никого нет.
0: В дальнем углу, на полу, луч фонарика выхватил фигуру распростертого человека. У него было смуглое морщинистое лицо с азиатским разрезом глаз. На полотняном пиджаке темнело пятно крови.
1: Черт. Да где же этот чертов кот?

0: Ну вот тебе и кот, и хозяин.
1: Жак Трисби лежал поперек кровати лицом вниз. Кто-то убил его выстрелом в спину. Рядом с мертвым хозяином сидел кот и жмурился в свете фонаря. Рука Жака была холодна, как лед. С момента его смерти прошло не меньше 3 часов.
0: А вот и пистолет. Пистолет Бриджит Крити. 2 патрона осталось. Стреляли 4 раза. Ситуация очевидна. Слишком очевидна. Нарочито очевидно. Так, телефон, телефон. Где телефон? А вот.

0: Миссис Криди, это Брэндон.
1: Если вы от меня не отстанете, я пожалуюсь мужу.
0: Давайте, давайте. И скажите ему, ваш друг Жак Трисби лежит мертвый с пулей в спине у себя дома. И рядом с трупом валяется ваш пистолет.
1: Что? Что вы говорите?
0: Я рискую головой, мне надо бежать отсюда, а я вам звоню. Вы где были в 4-5 вечера?
1: Я дома.
0: Вас кто-нибудь видел?
1: Не знаю, я тут сижу.
0: Куда вы дели пистолет после того, как я его вам отдал?
1: Я его в шкаф положила, в спальне.
0: Кто его мог взять?
1: Не знаю, кто угодно. Я не заперла шкаф.
0: К вам кто-нибудь приходил?
1: Нет, вроде никого не было. Муж заходил.
0: Черт возьми, почему я должен с вами возиться? Кто-то хочет спихнуть убийство на вас. Сидите тихо и молитесь. Ваш пистолет я забрал. До встречи.

Брэндон вернулся домой около 10. В бунгало его уже ждала Марго. Под пальмами стоял ее роскошный кадиллак.

0: Лу, что с тобой? Ты какой-то странный.
1: Марго.
0: Что такое? Что случилось?
1: Ты была влюблена в Жака Трисби.
0: Ты ревнуешь? Да, я была влюблена в Жака Трисби. Он привлекательный парень, красивый, сильный. Что, разве не так? Мне нравилось даже его самомнение. Казалось, вот кто умеет жить. Но это продолжалось недолго. Я его больше не люблю, можешь не волноваться. Он подлый, жадный, он глупый, самовлюбленный нарцисс.
1: Его застрелили, он мертв.
0: Нет, этого не может быть, Лу! Жак мертвый! Нет, это кошмар какой-то, Лу! Это Бриджит!
1: Не уверен.
0: А я уверена, это Бриджит! Я тебе говорил, что это она! Она же не могла его отпустить, понимаешь, чтобы он женился! Потому что он для нее собственность, понимаешь? Ну ладно, я надеюсь, теперь-то отец ей покажет.
1: Что?
0: Кто тут хозяин, вот что, понимаешь? Он вышвырнет ее из дома.
1: Подожди, тихо.
0: Что такое?
1: К нам, кажется, гости. Это полиция. Марго, через минуту они будут здесь.

0: Быстро пройдя в холл, Брэндон положил свой револьвер и пистолет Бриджет в ящик тумбочки и снова взглянул в окно. Полицейская машина остановилась перед бунгало. Из нее появился лейтенант Ренкин в сопровождении сержанта. Ло Брэндон вышел им навстречу, плотно прикрыв за собой дверь.
1: Брэндон, надо поговорить.
2: Пройдемте в дом.
3: Обернитесь, лейтенант. Видите кадиллак? Может, не будем входить в дом, а то вы никогда не станете капитаном.
1: Хорошо. Поговорим в машине. По пути к Трисби.

0: Машина подъехала к дому Жака Трисби. Лейтенант и Брэндон вышли.
1: Сержант, поезжай обратно в бунгало. Обыщи дом. Что найдешь, тащи сюда.
2: Слушаюсь, сэр.
1: Думаете, она успела уехать?
3: Надеюсь. А что случилось с Холдингом?
1: А ничего особенного. Криди сегодня договорился с судьей Гаррисоном. В городе больше нет оппозиции. Холдинг, естественно, на стороне администрации. Пойдемте. Вас предупреждали, не суйтесь. Теперь вот пеняйте на

0: Почему без наручников?
1: Я думал, нет необходимости.
0: Тебе платят не за тем, что ты думал. Надеть!
1: Есть.
0: А ты, Брэндон, что думал? Думал, тебе все можно. Добрые дяди из прокуратуры помогут. Частное агентство «Стар» двух человек прикончил, падла!
2: Их убили 6 часов назад. Вы это прекрасно знаете.
0: Поднять! Стоять, сволочь! Держите его! Что он у вас все валится? Слышишь меня, кретин?
3: Мы запрем тебя в камеру. Я пришлю ребят. Они будут тебя развлекать, понял? И ты во всем признаешься. Если суд признает тебя невиновным, мы не станем настаивать, что ты убивал. Мы упрячем тебя за незаконное проникновение на чужую территорию, понял? 3 месяца. Всего 90 дней, и каждый день из тебя будут выколачивать мозги, чтобы ты стал умнее на будущее.
0: Рэнки, вези его. Сажаем по обвинению в 2 убийствах. И я постараюсь, чтобы ему самому захотелось на тот свет. Да уберите эту падаль! Все падает и падает!

0: Я помогу. Скорее в машину.
1: Сержант, ты приехал? Нашел что-нибудь?
2: Нашел, лейтенант, вот.
3: Дамская игрушка. Из него недавно стреляли. В обойме не хватает 4 патронов.
0: Где? Где ты нашел?
3: Там, где ты спрятал.
0: Я не прятал. Ну ладно.
4: Давай. Давай пистолет. Окей. Ладно, бери, сержант, любую машину и домой спать.
1: До завтра.
3: Слушай, сэр.
4: Брендон, давайте в машину. Ну,
0: что?
4: Дайте я сниму с вас наручники.
0: Мерси, мерси.
4: Вас не тошнит?
0: Нет. Язык прикусил. Сейчас зуб сломался.
4: Ладно, поехали. Главное, нет сотрясения. Ну, и куда вас доставить? А
0: разве не в тюрьму?
4: Нет, не в тюрьму. Кетчин хотел только нагнать на вас страха. Куда вас? В бунгало?
0: Да, да. А вы что, следили за мной?
4: Нет. Криди послал человека наблюдать за этим домом.
0: Но агент, наблюдавший за домом, не мог не заметить убийцу.
4: Ну, наверное, его поздно поставили. Уже вечером. Он засек вас. Криди приказал вас схватить за проникновение на чужую территорию. Пугнуть и вышвырнуть из Сан-Рафаэла.
0: Ну, значит, он таки договорился с судьей, да?
4: Тоже мне бином Ньютона. У судьи Гаррисона жена транжирка, а за душой ни гроша. Ладно, вам придется собрать манатки и срочно исчезнуть.
0: Я не могу уехать, пока не узнал, кто убил Шеппи.
4: Надо уехать, Брэндон. И немедленно. Если утром вас застанут, Кетчин приказал автоинспекции устроить вам несчастный случай.
0: Пугаете?
4: Абсолютно серьезно. Ваше время истекает в 2:00 ночи. В городе 30 патрульных машин. Водители предупреждены, дороги перекрыты. У них по этой части большой опыт. Ну, вот, приехали.
0: Лейтенант. Спасибо, лейтенант. Вы молодчина. Желаю скорейшего повышения.
4: Послушайте меня, Брэндон.
0: Ну?
4: Нельзя бороться в одиночку со всей системой.
0: Уезжайте скорее.

0: Брэндон не стал раздумывать над словами лейтенанта. Подобные мысли он должен был гнать прочь. И все же он стоял и смотрел вслед удаляющейся машине. Вдруг он заметил, что по дороге навстречу машине Ренкина стремительно движутся огни другого автомобиля. Кто-то спешил в бунгало. Человек, появившийся из небольшой и не новой машины, был ему незнаком.
1: Мистер Брэндон!
2: Да.
1: Я из редакции «Курьера», Фрэнк Хоуп. Мистер Трой попросил меня с вами связаться.
2: А, вы очень кстати. Пойдемте в дом.
1: Я наткнулся на золотую жилу. Я вчера взял интервью у Маркуса Хана.
2: Выпейте со мной. Что-то я устал.
1: Давайте. Спасибо. Я попросил его слепить для нас сувенирчик из глины. Понимаете? Он обрадовался рекламе и слепил.
2: Отпечатки?
1: Конечно. Я отвез это в ФБР в Лос-Анджелес. И вот, настоящее имя — Джек Брэдшоу. Так, в первый раз отсидел 2 года за контрабанду наркотиков. Вышел на свободу, уехал в Мексику и опять попался с героином. 8 лет. Вышел. Занялся законным бизнесом. Художник. Следили за ним — ничего. Но вот какая штука. В то же время в той же тюрьме отсиживал еще один мастер по той же части. Та же статья. На волю вышел примерно в то же время. По полицейским данным, Жуан Туармец. Я говорю, покажите его фотографию.
2: Кордец.
1: Кордец. А как вы догадались?
2: ФБР знает, что он тоже в Сан-Рафаэле?
1: Да. За ним тоже сначала следили. Все чисто. Они вообще не встречаются с Ханом.
2: Понятно.
1: Чем я еще могу помочь?
2: Ваш домашний телефон и адрес.
1: Так. Вот. Держите. Угу. Что еще?
2: Завтра побудьте в конторе. Если понадобится помощь, хотелось бы найти вас на месте.
1: Хорошо. Послушайте, Брэндон, может, поедем ко мне? Но не стоит вам тут ночевать. Место глухое. И вам, кажется, уже досталось. Поедем, а?
2: Спасибо, Фрэнк. Это все ерунда. Зубы не волосы. Новый поставим лучше прежнего. Да завтра со мной ничего не случится.
1: Вы так уверены? Пожалейте мою репортерскую душу. Я же умру от любопытства, если вы мне ничего не расскажете. А любознательные вроде вас не всегда доживают до утра.
2: Вы тоже, по-моему, чересчур любознательны. Фрэнк, я надеюсь дать вам недурной материал. Но сейчас у меня только гипотезы. А наш друг, мистер Трой, любит непреложные факты, верно?
1: Это точно. Ну, как хотите. Тогда я поехал.
2: До завтра, Фрэнк.
1: До завтра.

0: В ясном звездном небе плыла луна, серебряные блики играли по поверхности ночного моря. Проводив Фрэнка, Лу погасил свет. Спать не хотелось. Он стоял у окна и курил сигарету за сигаретой. Теперь он знал тайну спичек из клуба мушкетеров. Но полной ясности с убийцей Джека Шеппи пока не было. Утром предстояло закончить начатое дело.
1: Кто там? Стой, стреляю!
2: Лу, не стреляй! Да ты что? Это я, Марго! Лу!
1: А, это ты.
2: Ты что?
1: Прости, я подумал, пришли меня убивать.
2: Лу, да ты что? Я думала, ты сейчас у меня выстрелишь. Лу. Лу, дорогой. Я так беспокоилась.
1: Ох, осторожно.
2: Что такое? Ты с кем подрался? Что у тебя с губами, Лу? Боже мой. И зуба нет. Это кто? Это Херст, да?
1: Нет, нет, дорогая моя, это полиция.
2: Вот и пойми вас. Что они от тебя хотят?
1: Приказали мне немедленно убираться. Я ведь разобрался тут с этими спичками.
2: Да? Лу, ну расскажи скорее.
1: Спички? Да. Это оплаченный чек на получение наркотика.
2: Наркотика?
1: Да, Марго, да. Хан поставляет отраву, а Кордиц обеспечивает клиентуру. У Кордица наркоманы покупают пронумерованные спички, потом отправляются к Хану. В обмен на спичку получают дозу наркотика. Хан переправляет Кордицу использованные спички. А тот выплачивает его долю. Каждый клиент имеет свой шифр.
2: Боже мой, значит, Жак был наркоманом?
1: Вероятно. В общем, все. Завтра поеду в Лос-Анджелес, передам эти спички в отдел по борьбе с наркоманией.
2: Завтра? Лу, я не хочу, чтобы ты уезжал.
1: Что же делать? Мой дом в Сан-Франциско, там моя работа. Хочешь... Поедем со мной.
2: Отец меня не отпустит.
1: Дорогая, ты хочешь все сразу. Так не бывает. Либо папины доллары, либо самостоятельная жизнь. Забудь про папины доллары, а? Поедем со мной.
2: Давай завтра поговорим. Пойдем в спальню.
1: Иди. Я только приму душ.

Марго прошла в спальню. Обнаженная, она нагнулась над своей сумкой, достала оттуда какой-то продолговатый предмет и сунула под подушку. Резким толчком Брэндон распахнул дверь и быстро прошел к кровати. На белоснежной простыне лежал длинный трехгранный нож с желтой пластмассовой рукояткой. Такими ножами вынимают лед из ванночек холодильников.

0: Ну вот и все.
1: Лу.
0: Актриса, ты просто талант.
1: Послушай меня.
0: Да и вообще умеешь пользоваться обстоятельствами. Я идиот.
1: Лу, послушай.
0: Не мог уразуметь, зачем ты меня сюда поселила.
1: Лу, ты не понял. Я хотела тебе все рассказать.
0: А это? Это твой главный аргумент?
1: Лу.
0: А? Кончик ножа подпилила, ну просто игла. Когда обнимаешь мужчину, наверное, нетрудно ударить в шею пониже затылка.
1: Лу, ну послушай.
0: Бедняга Джек.
1: Так вот Джек меня шантажировал, Лу. Он хотел меня изнасиловать.
0: Ничего подобного. Ты была влюблена в Жака Трисби. Вдвоем вы дурачили Бриджит и веселились на денежки, которые она ему давала.
1: Нет,
0: но Лу. Бриджит стала что-то подозревать и наняла Джека следить за тобой. Ах, милое дело, следить за такой красоткой. Но он наткнулся на эти спички, и тогда ты решила. Ты наркоманка.
1: Ничего подобного, Лу. Он хотел меня изнасиловать, понимаешь?
0: И у тебя случайно оказался под рукой нож.
1: Лу, ну ты не должен так думать. Он меня изводил, Лу.
0: Хорошо. А для чего же ты заманила его в пляжную кабину? Грифс говорил мне, что девушка была блондинка, а я-то дурак ему не поверил. Убив Джека, ты обнаружила, что спичек при нем нет. Забрала ключ, отправилась в номер, все перерыла, но спичек не нашла.
1: Да, да, я убила его! Но я была вынуждена, он сам виноват, понимаешь? Он украл спички, и он меня изводил, Лу, ну поверь мне! Я хотела тебе рассказать,
2: но... И взяла с собой нож, просто
1: Лу!
2: Чтобы продемонстрировать мне свою ловкость. Не надо. Потом ты прочитала в газетах описание девушки, которая якобы заходила за Джеком.
1: Лу!
2: Пораскинула мозгами и решила подбросить полиции Тельму.
1: Нет!
2: Отличная мысль. И полицию запутать, и любовника приструнить. А бедная девушка, да черт с ней, сама виновата,
1: нет,
2: верно?
1: Нет, нет, я клянусь тебе, все было не так, Лу! Ну, не совсем так!
2: Потом к тебе явился я. Новая помеха. Лу. Что делать? Ты позвонила мне и сказала, что Шеппи не появлялся в клубе. Всего-навсего.
1: Нет.
2: А я, как мальчишка, начал тебе все выкладывать.
1: Нет, нет, Лу, я полюбила тебя, понимаешь,
2: да,
1: Лу?
2: Да, не надо ты о любви. Узнав от меня, что Бриджит хотела застрелить Жака, ты решила ее доконать. Ну и Жака заодно, раз он решил жениться... Надо отдать тебе должное, голова у тебя работает. Но со мной ты все-таки промахнулась. Знаешь, когда ты сваляла дурака? Когда пыталась меня убедить, что эти спички ты взяла у Жака. Его не было в клубе в тот вечер.
1: Откуда ты можешь знать?
2: Бриджит ждала его в клубе, но он не пришел. У него в тот вечер было свидание.
3: А ведь ты... Ничего не докажешь, мой дорогой.
0: Ошибаешься. Тебе придется ответить за убийство 4 человек.
1: Ой, как страшно! Ты! Ничтожество! Мой отец тебя в порошок сотрет!
4: Не веди себя глупо, Марго.

0: Папа, ты понял? Папа не позволит тебе надо мной измываться.
1: Оденься, Марго. Что ты стоишь тут голая? А вы, Брэндон, садитесь. Бриджит сказала мне, что здесь поселился мужчина. Я приехал взглянуть. Ты не оправдала моих надежд, Марго. Впрочем, дети часто не оправдывают надежд. Но для тебя это не оправдание. Оделась? Ну вот. Я слышал все, что вы тут кричали. Это правда ты убила этого Шеппи?
0: Папа, я была вынуждена.
1: Почему?
0: Он сказал, что сообщит в полицию про Кордица.
1: Ну и что?
0: Тебе этого не понять.
1: Потому что я не наркоман, так?
0: Да, папа.
1: А эта девушка из магазина?
0: Я была вынуждена. Папа, я запуталась.
1: И этот парень, Жак Трисби...
0: Он сам во всем виноват. Его все равно бы убила Бриджит, если бы вот он не помешал.
1: Трудно поверить. Как можно так бездарно жить? Впрочем, каждый имеет право жить, как он хочет. И что же я могу для тебя сделать?
2: Вы?
1: Помолчите! Я должен подумать. Сколько сейчас?
0: 15:45. Папа, ведь ты не позволишь им посадить меня в тюрьму.
1: Никогда. Вот что. Ты немедленно покинешь Сан-Рафаэл. Ты поедешь к тетке. Вот тебе деньги. Держи. Бери машину Брэндона. Я ему оплачу стоимость машины. Поезжай кратчайшим путем, Марго, через горы. Понятно?
3: Постойте, мистер Криди...
1: Молчать! Не давайте мне повода вас пристрелить. А мне бы хотелось убить вас, Брэндон. Это решило бы все мои проблемы. Марго, что ты застряла? Быстро в машину Брэндона, немедленно прочь! Надеюсь, новая жизнь принесет тебе побольше счастья.
0: До свидания, папа. Я тебе позвоню.
1: Прощай.

0: Не знаете, в моей машине ее могут уничтожить.
1: По-вашему, ей лучше умереть на электрическом стуле?
0: Это может решить только суд, присяжная! Она же молодая!
1: Дочь Криди не будет гнить в тюрьме!
0: Вы не отец! Вы вообще не человек!

0: Лу бросился в машину и помчался вслед Бьюику.
1: Дрянь паршивая! Выродок! Ненавижу тебя! Ненавижу!

Была половина третьего ночи. Дорожный патруль, опознав Бьюик, спешил выполнить приказ. В ночной темноте полицейские не могли видеть, кто там сидит за рулем.

И вот Лу увидел, как длинные белые лучи ее передних фар, словно щупальца гигантского насекомого, устремились в черную бездну.

Фрэнк. Это я, Лу Брэндон. Жив? Нет, я не ранен. Просто смертельно устал. У вас есть дома виски? Сейчас буду. Нам нужно поговорить.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.org

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь,

достатка и успеха. Богатство

одним ожесточением воли вы брали сердце и скалу. Царина.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 7. Росита пришла примерно через час, одетая в розовый топ и черное корсариус. Волосы стянуты розовой же резинкой. Заглянула в кабинет, сразу доложив о том, что с кем-то пила кофе. Она вообще всегда говорит, куда пошла и с кем и почему, хотя я ни разу за время нашего знакомства ни о чем ее не спрашивал. Боится, что буду ревновать? Черт его знает. Может, и буду. Но, скорее всего, нет. Иногда я вообще немного жалею о том, что наше знакомство состоялось. Она, докладывая, пытается, как мне кажется, создать себе саму иллюзию полноценной семейной жизни. «Мы куда-нибудь пойдем сегодня?» — спросила она уже на выходе из кабинета. «Я пока не знаю, у меня еще одна встреча. Скоро». Глянул я на часы. «Надеюсь, что ненадолго, тогда мы можем сходить в Лас-Баведес». Она любит это место, на мысу, в чистой части старого города. По крайней мере, мне кажется, что любит.
1: «Отлично!»
0: — явно обрадовалась она. А еще Росита явно старается мне угодить во всем, совсем соглашается и вроде как всему рада. Такое впечатление, что если бы я предложил ее побить, она с такой же радостью согласилась бы. А может, и вправду согласилась. По крайней мере, с моей стороны, это был бы знак внимания какого-то. Черт, запутался я в этих наших странных отношениях. Росита ушла в спальню, закрыв за собой дверь, включила музыку, опять же, негромко, чтобы мне не мешать. Реггитон, разумеется. Она больше ничего и не слушает. И наверняка танцует. Она все время танцует. Или пританцовывает. Все, пора. Быстро заскочил под душ, переоделся, привычно прицепив кобуру к ремню, и спустился в гараж. Путь до Пунта Пасифика, мыса с самыми дорогими небоскребами, совсем не дальний. Так что на месте я был уже через несколько минут. По дороге дозвонился Джеффу. «Где встречаемся?» «У него в свите. Поднимайся». В дверце у меня всегда лежал блокнот с карандашом, так что я быстро и коряво записал номер. Здание Ocean Club, похожее на надутый ветром парус, видно издалека, почти что с любой точки берега. Пунта Пасифика мыс, а этот небоскреб еще и на самом видном месте его находится. При всем желании не потеряешься. Пристроил машину на улице, мест хватало, попутно заметив белый сабьюрбан Джеффа. Машину он себе под стать взял, если по размерам судить. Холл отеля был огромен и роскошен, как и лифт, привычно вызвавший краткий приступ невесомости. Коридор с толстым мягким ковровым, полумрак, массивная дверь, открывшаяся после стука, и неожиданно большой и просторный номер за ней, а дальше океан за стеклянными стенами. Дверь открыл Дарка, сейчас даже не прятавший кобуру, висящую на поясе. Стив и Джефф уже сидели в комнате. Гонсалес был довольно высоким, крупным, с длинноватыми вьющимися волосами, причем он явно закрашивал седину. Раньше явно был атлетом, а сейчас оплыл лицом и телом. Глаза красные, под ними мешки, запах спиртного. На столе открытая бутылка Джеймсона, бокалы, ведерко со льдом и пистолет, двухцветный Six Sauer. Рукопожатие у него крепкое, ладонь влажная. Затем он, не говоря ни слова, указал мне на кресло. «Вот фото девочки». Стив вытащил из портфеля пачку фотографий. «Посмотри и мне отдай. Я пришлю тебе сканы».
2: «Хорошо».
0: «Лет 13 с виду. Похоже на папу, но папу в молодости. Наверное. Так что лицо симпатичное. На одном снимке стоит с другими девочками в униформе Кингс Колледж. Видно, что высокая, выше подружек. Ни на одном из снимков не улыбается, что странно. А где с подружками стоит, там еще и нижняя губа закушена. Злое какое-то лицо, если честно. Такое первое впечатление. Полиция изъяла записи с камер в воротах. Что они там успели найти или не найти, не знаем. Заговорил Стив, обращаясь к Гонсалесу и явно продолжая прерванный при моем появлении разговор. Сотрудничать с нами они не будут, это точно. Ты что-то можешь узнать? Стив повернулся ко мне. Возможно, завтра будет ясно. «Дом опечатан, доступа туда нет». Стив снова обратился к Гонсалесу.
2: «Я с утра вам дам доступ».
0: Гонсалес из-под лобья посмотрел на него, затем его глаза перескочили на бутылку.
2: «Поедете со мной, и я сам сорву ленты. Мне плевать, кто там что скажет».
0: «По идее, полиция должна была там уже все закончить, так что мы не помешаем», — кивнул Стив. Несколько вопросов о том, о чем мы и так знали. Стив задал их просто так, для проверки. Гонсалес заподозрил слежку за 2 дня до того, как произошло убийство. Не сам, это Дарко заметил. Все же бывший полицейский. На следующий день мы вступили в работу, а потом случилось то, что случилось. «Кто-то новый в последнее время возле вашей семьи появлялся?» Перевернув лист блокнота, задал очередной вопрос Стив.
2: «Новый?»
0: — чуть нахмурился Гонсалес, вроде как не поняв смысл вопроса.
1: «Да, новый. Рядом с дочерью, с женой, сыном, вами самим. Новый партнер, новый тренер, новый... кто угодно».
0: Гонсалес задумался, глядя в окно на океан, потом кивнул каким-то своим мыслям, сказал...
2: «У дочери появился тьютер по, не знаю, как правильно назвать, компьютерным знаниям. Японская девочка, не больше. Как мне кажется, 18 лет зовут. Сейчас, минуту».
0: Гонсалес встал, отошел к стоящему у стены бюро, открыл свой портфель, оттуда извлек ежедневник в обложке из дорогой кожи. Полистав его, он ткнул пальцем в какую-то страницу и обернулся к нам.
2: «Ее зовут Сатори. Фамилию не знаю». «Или это и есть фамилия?»
1: «Не могу сказать», — покачал головой Стив, записывая. «Откуда она взялась?»
2: «Из школы, как мне кажется. Я не интересовался, даже не видел ее ни разу. Она всегда приходила днем, когда я был в офисе».
0: Гонсалес инвестировал в землю. Это я знал. Скупал участки земли у фермеров и у кого попало, и пытался перепродавать их под застройку. С помощью Паломареса, как оказалось.
1: «Часто приходила?»
2: «Не знаю».
0: Он тяжело уселся обратно в кресло, потянулся к виски, но передумал и налил себе минеральный.
2: «Несколько раз».
1: «Почему вашей дочери потребовался тьютор?»
0: — задал следующий вопрос Стив.
1: «У нее были проблемы с предметом или что?»
2: «Не знаю. Школа. Этим всегда занималась Джоан».
0: Гонсалес жадно выпил воду, отер губы пальцами.
2: «Вроде бы нет. Луис чем-то увлеклась, и так появилась эта Сатори».
0: «Мистер Гонсалес», — вступил в разговор до сего момента молчавший Джефф, — «почему вы переехали в Панаму?» Гонсалес замер, причем заметно разозлился. Потом сказал резко.
2: «Мне не хотелось бы это обсуждать. Это не имеет отношения к убийству моей семьи».
0: «Вас пытались здесь отыскать, насколько я знаю, люди из Майами. Почему?» Влез уже я.
2: «У меня были проблемы там, делового характера».
0: Повернулся он ко мне и ответил, глядя в глаза.
2: «Но те люди, с которыми у меня были проблемы, не имеют привычки убивать и не нанимают убийц. У них совсем другие привычки и совсем другие методы».
0: «Вы уехали из-за этих проблем?»
2: «Да, из-за этих»,
0: — ответил он, продолжая глядеть мне в глаза и подчеркивая каждое слово. «А тут я ему не поверил. Совсем. В общем, добились мы от него немногого. Гонсалес разве что подтвердил готовность оплачивать все расходы и выплатить премию за результат. И все. А так выходило, что он даже толком не знал, что делается у него дома. Всем этим заправляла Джоан Гонсалес, его жена. В общем, у особо деловых людей такое сплошь и рядом случается. Помог он мало, в общем. Когда мы от него вышли, я еще раз попробовал набрать номер частного детектива в Майами, но опять никто не откликнулся. Затем рассказал о том, что успел узнать Стиву и Джеффу, когда мы стояли у машин. А потом мы разъехались, договорившись встретиться с утра у дома Гонсалеса. Из машины дозвонился Росити. «Мы закончили на сегодня. Хочешь в Лас-Баведос?»
3: «О, папи!»
0: «Тогда собирайся, я скоро буду». И быстро отыскал номер ресторана, столик забронировать. Каждый раз, когда я говорю ей «собирайся», мне хочется добавить «и как-то соизмеряй свое желание быть красивой с реальностью и здравым смыслом». Но никогда не говорю. Это не Европа, это Панама, и сама Росита из Колумбии, из Картахены. И одевается так, как должна выглядеть тамошняя красавица, картахенская. А это значит, что приветствуется абсолютно все — белое, золотое, леопардовое и, разумеется, розовое. А еще Росита любит шопинг и покупает много платьев, как раз упомянутых цветов. Ладно, я ей не... А кто ей вообще? Кто-то? Не знаю кто. Ладно, нашел чем грузиться. Когда приехал домой, она и вправду была готова. Белое короткое платье в обтяжку, золотой пояс, такая же сумочка, серьги кольцами, волосы стянуты в тугой хвост. Глаз не отвести, при всем желании. Хотя бы из-за цветовой гаммы зажмуриться впору. Она красила губы, склонившись к зеркалу у входа, при этом лежащий на тумбочке iPhone непрерывно позвякивал входящими сообщениями. Расита с утра и до вечера переписывалась со всеми подругами. И что удивительно, им всегда было, что сказать друг другу. «Готова? Как я выгляжу?» Раскинув руки в стороны, Расита повернулась на мысках. «Великолепно!» Ярко, знойно, смуглость кожи подчеркнута белым платьем. И деревня деревней. «Пошли!» Я бросил на комод свою сумку, все равно с делами на сегодня закончил. «Пошли!» Она просунула свою руку мне под локоть, а я попутно скосил глаза на длинные перламутровые ногти с блестками. Верх элегантности. «Новые?»
3: «Тебе нравится?»
0: — прямо засветилась она. «Очень!» — решительно кивнул я, пропуская ее вперед в гостеприимно распахнувшееся нутро лифта. Машину брать не стали. Консьерж вызвал такси. В старом городе припарковаться нереально, да и пить я не собираюсь. Хотя на этот счет особой бдительности полиция не проявляет, но лучше не рисковать. Подождали под козырьком подъезда, пока не подкатила желтая машина, забрались на тесное заднее сиденье, при этом у Раситы платье полезло вверх чуть не до пояса. Захлопнулась дверца, Расита почти сразу схватила меня за руку. Ехать было совсем недалеко, можно было бы пешком дотопать, если бы в ту сторону вела обычная улица, а не трасса с развязками. Запахло рыбой со стороны Меркадо де Морискос, куда разгружались рыболовные суда. Замелькали справа обшарпанные, затем реставрированные дома старого города. Он вообще красив, этот самый панамский старый город, застроенный в том самом колониальном испанском стиле, знакомом нам по кино и книгам. Двух- или трехэтажные дома с террасами и балконами, церкви, украшенная лепниной, здесь же президентский дворец. Старый город, понятное дело, место паломничества всех туристов. Днем на набережных торгуют сувенирами, играет музыка, много баров и ресторанов. А заодно театры, музеи, президентский дворец — все как подобает. Но это южнее, примерно 12-й восточной. А уже к северу от нее картина меняется. Там дома никто не реставрировал примерно с тех пор, как их выстроили. Соответственно, в большинстве из них жить можно лишь с трудом. Но живут и многие. Граффити, развалины, вонь, множество наркоманов, преимущественно черное население, превратившее эту часть города в гетто. Полиция там гулять уже никому не рекомендует. Множество уличных банд и просто шпаны. Наркоманы, крикливые и нагло выпрашивающие на дозу. Разбитые тротуары, осыпавшаяся штукатурка, разруха. Но это там, к северу. Пусть до него отсюда и рукой подать, всего несколько сот метров. А здесь уже по-другому. Таксист, высадивший нас на самой набережной, на Плаза де Франсия, симпатичной маленькой площади, с каким-то монументом посередине, значение которого я так и не удосужился выяснить. Обрадовался чаевым, много раз повторил «Грасиас, сеньор», оскалив в улыбке прокуренные желтые зубы. Ресторан размещался в старом форте, точнее, в тюрьме, потому что 300 лет форт использовался только в этом качестве. Тяжелые двери из толстых досок, окованных железом, сводчатые потолки, старинные мушкеты на стенах. Простая мебель, белые скатерти на столах. Метрдотель заулыбался, провел нас к столику, услужливо отодвинул стулья и положил меню, заодно отказавшись принять заказ на напитки. Не царское дело, это уже официант подойдет. Кормили здесь всем морским, причем готовили очень вкусно. Эдак во французском стиле. Поэтому мы просто попросили «Le Plateau de Mer» — огромный двуярусный поднос, засыпанный колотым льдом, с выложенным поверх него морепродуктами разных видов и белое вино. Больше ничего и не нужно. В углу на маленькой сцене играл гитарист, щуплый, немолодой, темный, усатый, в потрепанной соломенной шляпе с загнутыми полями. Хорошо играл, просто на удивление хорошо. Зал был почти заполнен, люди говорили, звякали тарелки и приборы. Я посмотрел на Раситу. Точно знаю, что она бы предпочла пойти потанцевать, в клуб, и желательно до утра. Но со мной не пойдешь, я не танцую, и возраст совсем не клубный. И до утра мне тяжело, опять же возраст не тот, и дел полно. Выбирался с ней пару раз на Кайе Уругвай, место, где полно танцевальных клубов. И там сидел в баре, нянча коктейль, пока Расита с подружкой отрывалась на танцполе. Забавно, что при этом отвергая поползновение всех кавалеров. Демонстративно. Тяжело мне с ней. Она старается сделать так, чтобы все было легко, а не получается. Да, на нее смотрят, и не только потому, что она вся в белом и золотом. При всем желании не пропустишь. Тут половина женщин так старается или мечтает одеться. А просто потому, что сам всегда с иронией смотрел на папиков с молодыми моделями. Видишь такого гордого собой, хочешь ему сказать: «Дурила, ты что, вправду кажешься себе таким неотразимым? Настолько, что молодая, красивая девка не нашла больше никого, кроме тебя? Да нужен ты ей 100 лет». А сейчас хочется сказать то же самое самому себе. Здесь много иностранцев европейского вида с молодыми колумбийками. Да-да, везде колумбийки. И для этих колумбиек такая компания — тоже некий показатель успеха. Но все равно никто не сомневается в том, что видит. Какой-нибудь обгоревший под местным солнцем до красноты англичанин, оставив на туманных британских берегах некрасивую жену с веснушчатыми детьми, дорвался до молодой, смуглой колумбийской плоти. И с Роситой я выгляжу именно так. Или на самом деле плевать, как я выгляжу. Жить, как живется, и не заморачиваться. Почему ты обратил внимание на ее руки? У большинства латиноамериканок с не слишком большой примесью индейской крови, даже если они растолстели, руки все равно хорошие, с тонкими запястьями, тонкими пальцами. А у Роситы вообще великолепные. Пропорциональные, с длинными пальцами. И эти дикие акриловые ногти. Но красиво, наверное. В Картахине. Росита выкладывала между тем, чем занималась днем. А чем? Да как обычно. Выспалась, пробежалась по магазинам, сходила в спортзал, завтра опять будет работать в клубе. Клуб тоже отдельная история. Она не столько зарабатывает в нем, я открыл ей счет и слежу за тем, чтобы он не пустил, сколько убивает время. Мы не так много общаемся. Меня или нет дома, или я занят своими делами. Мне с ней вроде бы хорошо, но на самом деле не о чем даже разговаривать. Поэтому обычно болтает она, а я просто киваю и что-то переспрашиваю, демонстрируя интерес. В общем, в клубе она потому, что больше делать нечего, иначе ей будет скучно. А там подруги, там есть о чем поговорить. Ладно, пусть все идет, как идет. Глава 8. В 9 утра я подъехал к дому Гонсалеса. Эскалейд хозяина стоял на подъездной дорожке рядом с Саббербином Джеффа. Когда они были со Стивом вместе, водил всегда Джефф. Опять я позже всех. Дарка стоял у машины, мрачной, сосредоточенной, оглядывающейся по сторонам.
3: «Пошли»,
0: — сказал поздоровавшийся кивком Гонсалес и направился к входной двери, перекрещенной желтыми полицейскими лентами. Ни секунды не раздумывая, он рванул ленты с косяка, обрывая. Смял их в ком и просто бросил под ноги. Звякнул ключ, щелкнул замок. Дом был большим и дорогим, с порога не ошибешься. Просторно, дорогая современная мебель, дизайнерский декор, все на месте.
3: «Смотрите, где хотите», — сказал Гонсалес, усаживаясь на диван в гостиной. «Спрашивайте, если нужно. Я не могу».
0: В доме никто не дрался, все стоит на своих местах. Ничего не разбито. Местами гладкие поверхности, присыпанные разноцветными порошками, снимали отпечатки пальцев. Комната Луис, пропавшей девочки, удивила чистотой и неестественной для такого возраста опрятностью. Заправленная кровать, все лежит на своих местах.
4: «Компьютера не хватает», — сразу сказал Стив.
3: «Откуда ты знаешь?»
0: — обернулся к нему Джефф.
4: «Потому что у всех детей есть компьютеры, если у родителей есть хоть какие-то деньги. А на столе ничего».
0: Действительно, прижавшийся к окну письменный стол был пуст. Какие-то бумаги, диски с играми, календарь на стене, а компьютера нет. «Кстати, у телевизора нет приставки», — обратил внимание уже я.
4: «И это странно»,
0: — поднял отсутствующую бровь Стив.
3: «Могла играть, если вообще играла, на компьютере», — сказал Джефф. «Вон на полке еще игры, все для PC. Для приставок ничего нет».
4: «Хм, верно. А компьютер, к слову, могли изъять вместе с уликами. Обратись к Висенте, пусть проверит».
0: «Это уже мне». Одежда в шкафу аккуратно развешана. В выдвижных ящиках комода также аккуратно сложена. Комната Джейми, убитого брата Луис, была полной противоположностью. Плакаты на стенах, фотографии, все разбросано, под кроватью обнаружился настоящий склад грязных носков. Компьютера тоже нет, Но есть даже две приставки. Нормальный был ребенок. Родительская спальня была убрана и застелена. На пуфике у туалетного столика лежал купальный халат. Тоже везде порошок, а заодно зарождающаяся уверенность в том, что ничего не найдем. Полиция работала всерьез. Забрали все. Да, Гонсалес сказал, что лэптопы были и у детей, и у жены. Но в доме их не было. Гараж был просторным на три машины, но стояла только одна — кроссовер Lexus, принадлежавший жене Гонсалеса. Чистый пол из серой плитки, белые стены, дверь заблокирована изнутри. В подвал мы спустились в последнюю очередь. Он был большой на весь дом, просто сильно заглубленный фундамент. Отделан как жилое помещение. В нем была большая кладовая, игровая комната со столом для пула и барной стойки, и в самом конце винный погреб. И в погребе их и убили. Кровь, загустевшая, превратившаяся в липкое желе, так и была на полу. Ее запах висел в воздухе. Свет почему-то не работал, пришлось светить фонариками. Благо, никто из нас без них из дому не выходит. В какой-то момент я почувствовал, как по спине словно пригоршни льда провели. Откуда-то заметно потянуло холодом. Резким таким, словно холодильник открыли рядом. «Чувствуете?» — спросил я, насторожившись. «Что?» — обернулись ко мне Джефф со Стивом. «Холодом тянет, как сквозняком». Стив только хмыкнул, потом Джефф сказал. «Я ничего не чувствую». «А я чувствую, по-настоящему чувствую, потому что тянет так сильно и явно, что ошибиться невозможно. И что померещилось, не скажешь».
5: «Нет, ничего»,
0: — затем сказал и Стив.
5: «Ты не простудился? Знобит, может?»
0: «Не знаю, может, устал». Закрыл я тему, так и оставшись в твердой уверенности в том, что холодом в этом подвале тянуло. Холодом и чем-то плохим, может, даже самой смертью. Когда закончили в доме и вышли на улицу на жару, все равно ощущение холода где-то в позвоночнике осталось.
5: «Я поеду в школу, попробую что-нибудь выяснить об этой японке», — сказал Стив. «Довезешь меня до машины?»
6: «Без проблем», — кивнул Джефф.
5: «Висенте», — Стив повернулся ко мне. «Нужна копия списка того, что взяли из дома. И что вообще обнаружили?»
0: «Я попытаюсь», — кивнул я. «Но сейчас мне надо в Колон скататься. Вернусь к вечеру».
5: «В Колон?»
0: — удивился он.
5: «Что ты забыл на этой помойке?»
0: «Другая работа».
5: «А, хорошо», — кивнул он. «Но с Висенте свяжись, пожалуйста. Это важно».
0: «Я понимаю». «Связаться». «Сообщением, как обычно». Висенте со службы по телефону со мной не общался. Только так, с планшета, который, к слову, я ему когда-то и подарил. Вообще, в Панаме дела по телефону не делаются. Это пустая трата времени. Люди предпочитают видеть друг друга, демонстрировать уважение и требовать такого же к себе. Надо приходить в офисы, надо приглашать на ланч и обед, надо встречаться. Мой полицейский контакт предпочитал электронную форму общения лишь потому, что она привлекала меньше внимания к его побочному бизнесу. А так бы я тоже за каждой мелочью к нему ездил. Ответ пришел быстро. 500.
5: Окей.
0: Ушло от меня. Свяжусь. С Висенте я познакомился не случайно. Специально искал подходы. Он один из немногих людей, кто может получить доступ почти к любой информации о почти любом расследовании и при этом не привлечь излишнего внимания. Хоть к базе автомобильных номеров, хоть к адресной книге, хоть к материалам дела. С тех пор, как картонные папки заменили на электронные файлы по американскому примеру. Затем я снова набрал номер в Майами. Нет ответа. По-прежнему нет. Ладно, этим тоже надо будет заняться как-то посерьезней. Мне кажется, что этот частный сыщик мог знать, что заставило Гонсалеса переехать. И что бы он ни говорил, но я не верю в то, что его почти бегство и это убийство никак не связаны. Вот не верю и все тут. Куда он делся, этот брюх? И на письмо, высланное на электронную почту, никто не ответил. Кстати, не ответил? Зашел в интернет, глянул в почту. Нет, пусто. Никаких писем. Жаль. Ладно, пока ехать надо. Доехал до Авенида Синквентинарио. Почему-то довольно свободный сейчас. По ней, направившись в сторону холмов, пересек деловую часть города, оказавшись в бесконечной застройке маленьких одноэтажных домов, становившихся все беднее и беднее. И когда эти самые дома полезли на холмы, они превратились в трущобы. Почти настоящие, потому что действительно настоящие, застроенные, без всякого плана и разрешений, из подручного материала. Здесь тоже были самые натуральные бидонвилли, но я их сейчас не проезжал. Ближе к Каредер-Норте, местной кольцевой, потянулась новая торговая и индустриальная зона. Затем уже кольцевая, проскочив мимо новеньких с иголочки девелопментов для людей с деньгами, увела меня на аутописта Альберта Мотта. Шоссе, соединяющее столицу, самый большой город Тихоокеанского побережья, и Колон, самый большой город Карибского побережья. И между этими самыми городами и протянулся Панамский канал. Главное достояние и, пожалуй, что спасение этой маленькой экваториальной страны. По крайней мере, из-за канала американцы постоянно приглядывали за ней и не дали по местной традиции превратить ее в политический бардак, череду бесконечных революций и гражданских войн со множеством жертв. Ехать до Колона было недалеко, чуть больше 60 километров. А скорость по четырехполосной бетонке удавалось держать примерно под сотню. Сразу за пределами города дорога полезла в горы, пусть и невысокие. Мелькнули городки вроде Чилибры, Мария Эухиния и даже Буэнос-Айрес. По мосту проскочили подмутные Рио-Чахрес. Джунгли мешались с глинистыми склонами и плантациями авокадо. Временами виднелись фермы и просто скопления обшарпанных, потемневших под бесконечными дождями домиков. По дороге катили старенькие пикапы, груженные выше всяких приличий. Большие грузовики. В верхней Санта-Риты шоссе слилось с транзитной дорогой, по которой тоже можно было ехать. Она шире и новее. Но и машин на ней куда больше, поэтому я всегда предпочитаю старую. Городки становились все беднее и грязнее. Мы въехали в карибскую негритянскую часть страны. Множество скучающих бездельников у заборов, куда-то торопливо идущие женщины, чаще с детьми, множество бездомных собак. Грязноватый рынок у торгового центра «Рэй» в Сабанитасе. Там же «Макдональдс» с детской игровой площадкой. Стоянка, забитая большими грузовиками, потрепанные легковушки, все больше белые, как обычно. Ближе к Колону показались панельные четырехэтажки эдакого тропически-хрущевского вида. Уже откровенные трущобы. Да и сам приближавшийся город в большей своей части трущобный и был. За исключением разве что зоны свободной торговли. Затем снова маленькие дома-сараи с разноцветными крышами, с немощенными улицами из мокрой красной глины. Асфальт был только на шоссе. Правда, местами наблюдали следы давних потуг замостить что-то еще, но потуги были явно неактивными. А потом вдруг на фоне трущоб проскочило новенькое сияющее здание Дворца правосудия. Все такое с голубыми стеклами и на холме. И еще к нему вела грязная разбитая дорога. И тут же пошла гигантская промзона, застроенная огромными складами. Очень-очень большая промзона, откуда шла перевалка великого количества груза, который приносили ко входу в канал суда со всего мира. Снова торговые центры, Макдональдсы и Сабвеи, какие-то довольно приличные жилые районы, стадион. Только эту часть города я еще как-то терпел. Пусть и почти промзона и порт рядом, но все не такая жуть, как исторический центр. Затем тот самый исторический центр, обшарпанный и грязный, все же прижался к порту, навалился на дорогу. Самые первые дома были еще как-то покрашены, а дальше начался тихий ужас. А присмотрись, так ведь должно даже красиво быть. Штукатурка и крыши сплошь разного цвета, террасы по каждому этажу, легкие колонны. Самое что ни на есть — тропическая красота. Лимонный залив как раз на входе в канал был забит судами. Солнце висело над водой, рассвечивая ее бликами. Кричали чайки, кучки каких-то бездельников сидели у воды. Дорога вывела меня на прибрежную Авенида Боливар, по которой я доехал до основного ориентира — пассажирской станции, идущей вдоль канала железной дороги. А дальше уже и въезд в порт нашелся. Там, на стоянке, машину пришлось бросить и топать по духоте пешком. Порт, понятное дело, делил имя первооткрывателя с самим городом. Порт звался Кристобаль, ну а город, понятное дело, Колон. Именно так Кристобаль Колон звали на самом деле того мореплавателя, которого мы именуем Христофором Колумбом. Сейчас это был, как и любой другой порт, в основном контейнерный терминал. Шумный, пыльный, со стенами разноцветных контейнеров. На меня никто внимания не обращал и остановить не пытался. И через несколько минут прогулки по порту я увидел перед собой несколько больших ангаров с надписью «Hope's Yard». Так, по карте это уже судоремонтный завод, а то, что я ищу, должно быть ближе. Огляделся. Ну да, точно, вон серебристый новый ангар с вывеской «Запчасти Малина». Что там может быть такого особого? Подошел ближе, оглядел. Ангар практически на причале. Наверное, даже может принимать груз с борта судна, если судно туда кто-то подгонит. Но никто подгонять не даст. В порту все под присмотром. Что еще? Ну, то, что таких складов в порту совсем немного. Ага. Они еще пополам делят здание с кем-то, кто чинит судовые дизели. Скорее всего, починщики дизелей когда-то аренду не потянули и продали часть склада компании сеньора Малины. Надо будет у него у самого уточнить. Телефон у меня есть. А так, ну, дорога для грузовиков, пандус для разгрузки, подъемные ворота. Вон еще ворота, в которые грузовик свободно заедет. Ладно, надо бы внутрь заглянуть. Выудил из сумки телефон, нашел Хосе Малина, набрал номер. Чуть сепловатый мужской голос ответил сразу. «Сеньор Малина», — уточнил я, — «меня зовут Серхио Руднев. Адвокат Паломарес нанял меня для того, чтобы я вам помог».
7: «Да, я знаю. Чем могу служить?»
0: Я быстро изложил, чем именно, по моему мнению, сеньор Малина мог бы мне поспособствовать. Раздумывать долго он не стал, сказал лишь.
7: «Я сейчас им позвоню».
0: В складе я ничего интересного и криминального не нашел. Полки под самый потолок, ящики, запах консервационной смазки, жужжащий электрокар. Склад большой, куда больше, чем поначалу показался. Довольно большой офис отгорожен в углу, и еще один такой же на втором этаже. Заведовал складом китаец, сеньор Чанг, маленький, худой, в очках без оправы, легко отвечающий, без всяких раздумий, на любой вопрос. Малина, как и обещал, ему позвонил, перед тем, как я вошел. Мысли о том, что через это место идут или будут идти наркотики, почти испарились. Просто потому, что хуже места для этого нет. Здесь все под присмотром. А портовая полиция может даже обозревать этот склад из окон своего участка. Нет, так порошок не переправляют. Слишком неудобно. И даже если лодка пристанет к складу, сразу подозрение вызовет. Несмотря на природную панамскую лень, полиция все же действительно пытается бороться с потоком наркотиков, идущих через страну. Поговорил с Чангом, между делом узнал, что тот удивлен тем, что место хотят купить. Сказал, что бизнес идет вяло, да и на самом деле место не такое уж удобное. На снижении стоимости перегрузки почти ничего не экономится. Еще он сказал, что покупатели здесь были, он сам с ними встречался. «Давно?»
8: «Дней 10 назад».
0: «Сеньор Чанг», — задумался я. «Скажите, они в камеры ваши попали?»
8: «Да, конечно».
0: «А сколько времени вы храните записи?» Коротко усмехнувшись, китаец кивнул, затем сказал.
8: «Я сейчас вам скопирую запись. Хотите пока чего-нибудь?»
0: «Если только воды». Он снова кивнул, подошел к автомату с напитками, сунул какой-то ключ, ткнул кнопку и выудил из металлического чрева пластиковую бутылку минералки. «Спасибо». Я с треском свернул пробку с горлышка.
8: «Сейчас все сделаю».
0: Справился Чанг быстро. Я еще и воду не допил, как он вернул мне мою флешку, сказав.
8: «Все здесь, с разных камер. Где-то очень хорошо видно».
0: «Они сюда пешком пришли?»
8: «Нет, их машину пропустили, она там тоже есть. А так, все их координаты у вас есть?»
0: «Да, мне все передали». На этом мой визит и закончился, собственно говоря. Больше там смотреть было нечего. Надо возвращаться в столицу. И ничего такого вроде в этом складе нет. Но и таких складов в колонии ты почти не найдешь. Подавляющее большинство их переехало в большую промзону, примыкающую к новому контейнерному терминалу. И найти там площади не проблема, но покупатель зачем-то хочет сюда. Именно сюда. И если честно, это кажется подозрительным.
9: Глава 9. Сообщение от Висента пришло ровно в тот момент, когда я зашел в квартиру. В сумке блымкнуло, я вытащил телефон, прочитал. «Все прислал почтой, жду 500». Тут же звякнуло еще раз. На этот раз планшет просигнализировал. «Спасибо, высылаю». Сразу, чтобы не заставлять нужного человека мучиться и страдать, прошел в кабинет, сел за стол, включив компьютер. Затем, открыв свой счет PayPal,
0: отправил 500 за покупку на eBay. Затем снова натыкал сообщение для получателя денег. Все ушло. Окей. Вот и все. Расита дома не было, была от нее записка на моем столе. Ушла по магазинам и оттуда сразу на работу. Папе люблю, Расита. Понял, спасибо. Так, ладно, даешь здоровый образ жизни. Мне еще с видео из колонны разбираться, так что переодеваюсь и на велотренажер. Педали крутить и калории гонять. Лист вещдоков, который переслал мне Висенте, сразу показал, что лэптоп Луис в нем не значился. Изъяли два компьютера из родительской спальни, принадлежавшей Джоан Гонсалес, и из комнаты убитого сына. То есть компьютер девочки исчез вместе с ней. Были фотографии из дела. Два тела, лежащие ничком на покрытом плиткой полу. У каждого под головой ярко-красная в свете вспышки лужа крови. Были гильзы, 4 штуки. Убийцы без труда могли бы их забрать, но делать это почему-то не стали. Выбросить ствол? Скорее всего. По результатам баллистической экспертизы ясно, что ствол до этого нигде себя не проявил. По нами, в смысле. Патроны использовались в Йокке с 90-грановой пустоголовой пулей XTP — Extreme Terminal Performance, то есть экстремальной поражающей способностью. В общем, довольно распространенная в продаже, в том числе и здесь, в Панаме. И женщина, и мальчик убиты первыми выстрелами. Второй был именно контрольным, получается, чтобы наверняка. Вот в сущности и все о самой стрельбе. Нечто интересное было извлечено из записей на въезде в Коста-дель-Эсте. Джоан Гонсалес забирала дочь и сына из школы, но с ними в машине был кто-то еще. Слева, сзади, за водительским сиденьем. Туда камера заглянуть не могла —

0: Охранник ничего не помнит, не вглядывался. С его слов, сеньора Гонсалес каждый день увозит детей и привозит их обратно. Так что он даже не может вспомнить точно, когда и что было. Схватив телефон, набрал Стива, который ответил после трех гудков. «Это я. Есть информация по этой самой Сатори?»
1: «Никто в школе о ней не слышал»,
0: — сразу ответил он и тут же спросил.
1: «Есть что от твоего контакта?»
0: «Есть. Пересылаю тебе». Кто-то приехал с семьей Гонсалес на их машине, когда Джон забрала детей из школы. Есть на видео, там в файле будет снимок.
1: «Понял, посмотрю.
0: Хоть что-то новое есть?»
1: «Я соседей опрашивал. Видели как-то молодую азиатку в компании с дочерью Гонсалеса. Но не запомнили примет. К тому же для них азиатки на одно лицо».
0: «Ну да, это понятно. Для меня тоже, собственно говоря».
1: «Что там за звук? И что ты сопишь?»
0: — спросил вдруг Стив. «Я на велотренажере». Я глянул на счетчик калорий. Выходило, что еще крутить и крутить до нормы.
1: «Да, я забыл. Ты же рассказывал. Самому так попробовать, что ли?»
0: «Стиву не помешало бы, вообще-то. Сало на нем наросло немало».
1: «Попробуй. Что еще есть из школы?» «Луис в школе не любили. Подруг у нее почти не было. Все сторонились».
0: «Почему?» Как-то не удивился. После того, как посмотрел ее фото и комнату, в которой словно не девочка-подросток жила, а прусский фельдфебель.
1: «Говорят, что злая». Стив как-то с сомнением хмыкнул. «Говорят, что делала пакости».
0: «Ты сказал почти».
1: «Да, сказал. Есть одна подружка, но она в отъезде с родителями. Вернется дня через два. Хочу с ней встретиться. Больше пока ничего интересного не узнал. Высылай файл».
0: «Высылаю». «Все. Теперь запись, что мне сделал Чанг. Сначала выяснилось, что этот формат видео мой компьютер не поддерживает. Пришлось искать кодек. Нашел, установил, начал запускать ролики один за другим. Трое приезжало. На серебристом Mercedes GL. Женщина и двое мужчин. Все молодые, 30 не больше. Хорошо, если по съемкам судить одеты. Ну, со вкусом, по крайней мере. Женщина явно за главную. Качество изображения так себе. Но все же разглядеть ее можно. Хорошая фигура, хорошая осанка, хорошая походка. Волосы темные, до плеч. Лицо чуть скуластое, но именно чуть-чуть. Ни капли ее не портит. Очки, как принято и модно сейчас, в прямоугольной оправе. В руках небольшой, явно дорогой портфель. Держится уверенно. Звук на камеру не пишется. Видно только, что она с Чангом ходит по складу, что-то спрашивает. Один из мужчин при ней вроде как за советника или адвоката. Постоянно рядом, одет как для гольфа, чинос, рубашка поло, светлые мокасины, высокий, худощавый, темноволосый. Второй пониже и вроде как совсем молодой. Рыжий, бородатый, в толстых очках, волосы свисают. Он ходит отдельно. Технарь, что ли? Несколько раз выглядывал в окна, в сторону моря. Там, к слову, раньше ворота были. Склад мог действительно какие-то посудины прямо в себя разгружать. И Чанг сказал, что это был даже Эллинг. Но сейчас ворота заделаны, и там только окно. Нет, молодого точно, больше эта часть интересует. Что они там хотят делать? Так, есть номер машины. Сразу надо бы проверить, кому она принадлежит. И лица с фотографией увеличить и распечатать. Опять послал сообщение Висенте с номерами Мерседеса. Ну и видеофайл Витьку со стандартной припиской. Надо выделить все самое интересное, люди и машина. И затем, соскочив с велотренажера, направился в спортзал, на крышу. Занимался больше часа, ворочая железки. Потом опять спустился домой и поколотил длинный мешок, свисающий в кабинете с потолка. На сегодня, получается, выполнил программу максимум. Никто не помешал. И лишь после того, как я сходил в душ, съел цезарь с креветками и вышел на балкон с бокалом вина, зазвонил телефон. Я глянул на номер, некто неизвестный. Номер местный, не мобильный.
1: «Хелло?» «Вы Серхио?»
0: — спросил мужской голос.
1: «Вы присылали письмо Уильяму Брю?»
0: «Присылал. Вы Брю?»
1: «Нет, я не Брю. Я советник посольства США Майкл Акоста. Вы писали, что у вас есть информация для Уильяма Брю, верно?»
0: «Советник посольства. Интересно. Даже странно».
1: «Верно. Есть. Что за информация?»
0: «Она для Уильяма Брю, не для вас». Решил я чуть поумерить пыл советника. «Вы к ней какое отношение имеете?» Акоста выдержал короткую паузу, затем сказал.
1: «Уильям Брю пропал без вести. В Панаме, к слову. А я осуществляю координацию действий властей США и местных правоохранительных органов. Так что у вас...»

0: за информация? Вам надо рассказать мне больше для того, чтобы я с вами начал беседовать». Решил потянуть я время, прикидывая, как выудить что-то полезное из этого Акосты. «Пока я даже не знаю, на самом ли деле вы советник посольства или просто так представились. Вы можете найти телефон посольства, позвонить туда, спросить мой телефон и позвонить по нему. Достаточно?» «Мистер Акоста, понимаете?» Я сделал вид, будто замялся. «Я собирался обменяться информацией с Брю». Я надавил на слово «обменяться». «У меня не было намерения выложить все, что я знаю, и в ответ не получить ничего. У меня же здесь тоже работа». «Я знаю. Я проверил, кому принадлежит телефон до того, как набрал номер. Вы гражданин США, к слову, так что я могу просто вызвать вас официально. Расследование ведет полицейский департамент Майами. Дело открыто, так что я бы на вашем месте не стал отказываться от сотрудничества. В любом случае, я хотел бы с вами поговорить. Когда вы можете подъехать?» «Интересно. Нет, он от меня услышать не ожидает. Знает о моих проблемах в отношении со штатом Аризона? Там не такая уж, откровенно говоря, большая проблема — найти хорошего адвоката и приготовиться к некоторым расходам. Всерьез таким шантажировать не получится. С другой стороны, я сам звонил этому самому Брю. Ждал какого-нибудь ответа, реакции. Вот реакция. Что мне еще нужно? Надо встречаться. Я могу приехать завтра с утра. Во сколько вы начинаете работать?» «С самого утра я буду занят. В 11 устроит?» «Вполне. На входе скажете, что ко мне. Я предупрежу». На этом разговоры закончили. Глава 10. Получилось, что с самого утра ничего срочного не было. До встречи с Акостой было еще далеко, а я встал рано. Под утро появилась Росита, но на этот раз я и вправду спал, так что не помню, как она пришла. Вскочил, оделся по-быстрому, в гараже подхватил велосипед, на котором больше часа гонял по дорожке вдоль набережной, время от времени здороваясь с такими же, как я, ездоками. В это время духота еще не так донимает. Можно хоть кататься, хоть бегать, но бегать я не могу. Старое ранение колена не позволяет. Иногда начинаю, день бегаю, второй, третий, а потом так прихватывает, что еще неделю едва на эту ногу наступить могу. А вот с велосипедом почему-то таких проблем нет. Потом еще с полчаса плавал в бассейне, стараясь себя, если не загнать, то, по крайней мере, сильно утомить. А затем, плюнув на диету, раз уж так честно приналег на физкультуру, пошел в кафе «Бульвар», что расположилось в следующем после «Дестини» доме, претендующее на право называться французской кондитерской, где заказал кофе и круассаны, еще горячие, легкие и воздушные. Пока завтракал, пришел ответ от Висенте, причем довольно обнадеживающий. «Мерседес принадлежит конкретному человеку, проживающему по конкретному адресу, на Коронадо-Бич. Подозреваю, что тому самому высокому и худому с ролика он за рулем был». Дорога до Клейтона заняла минут 20, так что я даже рано добрался. Проскочил город, полюбовался издали на жуткую дыру, трущобу Бьехо-Беронильо. А потом, перескочив через холмы Курунду, как в другой мир попал, в Америку, в самую настоящую. С момента постройки канала силами американского инженерного корпуса американцы добрую сотню лет арендовали его у Панамы, отбивая свои затраты. И зона вокруг него находилась под американской юрисдикцией. Там базировались американские войска, за порядком следила американская полиция зоны канала. А ребенок, родившийся в пределах этой зоны, автоматически получал гражданство США. В прилегающих к столице городках, вроде Олбрука или Клейтона, что даже по названиям понятно, преимущественно американцы и жили. Их дети ходили в американские школы, на лужайках у домов развивались звездно-полосатые флаги, в общем, все как дома. Потом, по истечении срока аренды, Америка вернула канал Панаме, с которого та сразу же начала получать доход порядка 3 миллиардов долларов в год. Очень неплохо для страны с населением всего в 3 миллиона. Часть американцев из тех, что служили на базах или на них работали, съехала. Но заодно Америка сильно расширила свое посольство, увеличив его штат, открыла практически за свой счет несколько колледжей разной направленности, исследовательские центры, школы, ну и иными способами продолжая тянуть все соки из развивающейся страны. Собрала это все как раз в одном районе. С институтами появились еще американцы, преподаватели и работники, и все они селились здесь, А девелоперы строили для них, причем строили опять же так, как строят в Америке. Классические сабурбии с зелеными лужайками перед домами и гаражами на три машины, перед которыми перебрасывались мячами или катались на велосипедах совершенно американские дети. Так что иллюзия того, что ты покинул пределы Панамы, здесь была полной. Здесь же, к слову, обосновался и поселился мой приятель, хозяин оружейного магазина, со своей женой-аргентинкой и двумя детьми. У него американцы были основными посетителями. Да и жить в этом окружении ему нравилось больше. В чем-то я его понимаю. Особенно, если ты здесь не на проценты живешь, а работаешь. Комплекс посольства был новым и размерами впечатлял. Огромным, белым, кирпичным, разместившись среди зеленых холмов и прижавшись к стене джунглей. Слышал, к слову, что проектировщики этого комплекса поставили какой-то там рекорд экологичности, получив соответствующий сертификат от какого-то там важного совета по экологии. Что в этом здании такого экологичного, я не в курсе. Меня действительно ждали, по крайней мере, охрана моему появлению не удивилась. А молодой белобрысый морпех с обгоревшим до красноты носом довольно подробно объяснил, как мне найти здесь офис Акосты. Найти оказалось несложно. Все же здание современное, и проектировщики учли, что в него будут приходить посетители. Сам Майкл Акоста оказался примерно моим ровесником, среднего роста, плотным, с графой расовая принадлежность, заполненный как хиспаник, что подразумевало вовсе не испанцев, которых называли спаниардс, а выходцев из Латинской Америки. С виду он был явно выраженным мексиканцем, но, похоже, в неизвестно каком поколении. И говорил с явно выраженным техасским твангом. Офис у него был маленьким, скромным, украшенным разве что портретом скалящегося Обамы на фоне национального флага. «Присаживайтесь», — показал он на стул, протягивая руку для приветствия. Рукопожатие у него было умеренно крепким, эдаким тренированно располагающим. «Давайте сразу к делу», — сказал он, усаживаясь напротив. «Что вам известно об исчезновении Уильяма Брю?» «Абсолютно ничего», — развел я руками. «Я даже не знал, что он исчез до вашего звонка. Да и зачем бы я писал и звонил ему в Майами, если бы знал, что он без вести пропал в Панаме?» «Почему вы его искали?» «Потому что он зачем-то искал здесь другого человека, и я хотел узнать, зачем он его искал». «А с Гонсалесом вас что связывает?» Акоста не стал прикидываться незнающим. «Работа. Он меня нанял. Точнее, я был субподрядчиком. Меня наняли люди, которых нанял он».
1: «Чандлер и Мерфи?»
0: «Верно», — не стал я скрывать. Какую-то домашнюю работу он явно выполнил.
1: «Вы пытаетесь расследовать убийство?»
0: Здесь уже явное неодобрение прозвучало в его словах. «Нет, мы пытаемся найти пропавшую девочку».
1: «Девочку», — как-то странно повторил Акоста. «Да, девочку. Так что вы хотели узнать от Брю?»
0: «Я же сказал, нам нужны сведения о Гонсалесе», — ответил я, а потом решил вывалить все карты. Все равно скрывать нечего, а если Акоста хоть что-то подкинет... У нас была предварительная информация о том, что он скрывается то ли от обвинения в отмывании денег в Майами, то ли от опасных партнеров. А потом как-то всплыла информация, что он ни в чем криминальном не был замешан. Так?
1: Продолжайте.
0: Эдак поощрительно кивнул Акоста. Но Гонсалес явно сюда сбежал. От кого и почему?
1: Почему вы решили, что он сбежал?
0: «Потому что мы работаем и собираем информацию». Решил я пока немного придержать коней. «А еще у него убили жену и сына, и украли дочь. Поэтому было бы разумным предположить, что те люди, от которых он убежал, могли в этом участвовать. Нет?» Акоста откинулся на высокую спинку кресла, сложив на груди руки. Помолчал минуту, закусив губу, затем сказал.
1: «Нет, те люди, от которых он сбежал, этого бы не сделали». Не буду пускаться в подробности, но просто прошу поверить на слово.
0: Я чуть подался вперед. Не знаю, прав я или нет, но мне показалось, что Акоста вызвал меня не для того, чтобы получить какую-то информацию. Он достаточно осведомлен о том, что я могу знать, а что нет. Он вызвал меня для того, чтобы что-то сказать.
1: Это то, что я могу сказать вслух после того, как истек срок действия их контракта с Брю. «Больше добавить к этому нечего. Я ограничен законом о защите прав несовершеннолетних»,
0: — добавил он, все так же глядя мне в глаза.
1: «Но думаю, что сказал достаточно. Просто не могу больше».
0: «Так, он на что-то намекнул. Надо только сообразить, на что именно.
1: Но это не сейчас, это уже дома. А сейчас надо пользоваться моментом, пока я вообще здесь. «Как исчез Брю? Когда?» А Коста только отрицательно покачал головой, затем сказал. «Расследование ведет местная полиция. Вот номер дела». Он быстро написал несколько цифр на обороте своей визитки и толкнул ее мне по столу. «Уверен, что в местной полиции вы сумеете найти подходы к нему. А Брю исчез примерно 3 месяца назад, на 3-й день после прилета в Панаму».
2: «В газетах ничего не было», —
1: удивился я. «Исчезновение или убийство иностранца здесь событие, так что шума бывает много». «Все произошло тихо, а полиция с нашей помощью шум поднимать не захотела».
2: «Я все понял, но если кратко, что-то о его исчезновении уже известно? Существенное, я имею в виду».
3: «Нет».
1: «Скажите, Майкл, а что вы хотите от нас?» Решил я кругами не ходить, а добиться прямого ответа.
3: «Полиция успехов не добилась, а у нас полномочий нет. Брю был нанят, и... сами видите, как все повернулось. Майами ПД может вести дело только номинально, да и местные власти не хотят, чтобы кто-то или раздувал историю, или пытался доказать их некомпетентность. А мне не хочется, чтобы все закончилось так. И в деле есть пострадавшие. Им тоже не хочется».
2: «Вы меня нанять пытаетесь, что ли?»
3: «Мы можем решить ваши проблемы в Америке».
1: Он скрестил пальцы, положив руки на стол.
3: «Думаю, что окружной поверенный пойдет на сотрудничество».
1: «Ну что ж, я и так во всем этом уже по уши. Так почему бы и не... В конце концов, это лишь дополнительная информация, нужная для нашего же дела».
2: «Как с вами связываться?» — спросил я, убирая визитку Акоста в карман. «По этим номерам?»
3: «Там указан мобильный. Звоните, если что. Но, как я сказал, информации я особо не располагаю».
1: В общем, на этом наша беседа и закончилась. Сильно не затянулась. Но озадачила Коста меня сильно. Если он поможет решить мою проблему в Аризоне, то... тогда я смогу вернуться и при этом останусь, так сказать, при своих. А в Аризоне лучше, чем в Панаме. Я уже по ушу сыт местной безалаберностью, жарой, изобилием жулья и всем прочим, что составляет жизнь в этом экваториальном раю. Получится у них, уеду сразу. Так, надо подумать. А заодно, раз уж я в Клейтоне, и пострелять можно. А может, заодно и вызнать что-нибудь. Но перед тем, как поехать, снова отослать сообщение Висенте с номером дела об исчезновении Уильяма Брю. Прижавшееся к каналу скопление длинных двухэтажных домов было раньше американской базой. К ней притулилась станция железной дороги, идущей вдоль все того же канала. А станция приросла немаленькой промзоной, в которой и нашел себе место оружейный магазин с тиром. У входа была небольшая парковка, на которой нашлось место для моей «Тойоты», причем рядом с большим синим «Фордом F-250». А это означало, что хозяин на месте. В магазине тихо играла музыка, воздух был прохладным, на длинной стойке под стеклом были выложены пистолеты, а в пирамидах виднелись в основном дробовики. Всем тут заправлял Пакита, невысокий, суетливый молодой парень, который заулыбался при моем появлении. «Хефе здесь?» — спросил я его.
4: — «У себя!»
1: — показал он на дверь в углу торгового зала, за которой находился небольшой офис. — «Понял. Дай 3 коробки 40-го с оболочечными».
4: — «Мактек или фьокки?»
1: — «Мактек». Бразильский Мактек дешевле, хоть и бывают с ним иногда проблемы у некоторых систем. Но Хеклер обычно все жрет, что не дай. Пакита принял деньги, выложил на прилавок 3 увесистые синие коробки.
3: — «Привет!»
1: Голос сзади поздоровался со мной на русском.
3: «Пострелять?»
1: Я обернулся. Хефе был моего возраста, примерно такого же размера и комплекции, одет в карго-шорты и синюю поло. На поясе в кобуре кольт 1911. Кто работает вооруженным, безоружным не ходит.
3: «Ага, и тебя хотел расспросить кое о чем».
1: «Без проблем», — кивнул он, после чего повернулся к Пакита и сказал. «Дай мне 2 45-го, тоже Мактек». Время было еще рабочее, так что в тире пусто. Заняв 2 соседние кабинки, мы прицепили изображающие вооруженного врага мишени к зажимам и отогнали подальше. Вытащив свой хеклер из кобуры, я начал освобождать магазины от тех патронов, которыми они были набиты. Стрелять дорогими, самооборонными, пустоголовыми по бумаге как минимум неприлично, а как норма просто глупо. Хефа же просто принес дополнительные пустые магазины, выбросив полный из рукоятки своего командера.
2: «Ты что узнать хотел?»
1: «Ты посольских американцев знаешь более или менее?»
2: «Ну, да», — подумав, кивнул он. «Именно что более или менее. Кого-то более, кого-то просто в лицо, а кого-то не знаю. Жил он здесь же, в одном из кул-де-сак посольского клуба, где они все. Акоста, Майкл Акоста, знаешь такого?»
5: «Знаю», — не стал он долго раздумывать. «Довольно хорошо. Он здесь часто стреляет. И так встречались, в компаниях».
2: «Кто он?»
5: «Федерал какой-то, как мне кажется, из ФБР или АНБ, или кто-то еще. А что?»
2: «Нет, не АНБ. Это агентство уголовными расследованиями не интересуется. Если бы был ДЭА, то я бы о нем знал. С этим контачит Стив с Джеффом. Ладно, в любом случае, кто-то из правоохранителей. То есть леджет, как говорят сами американцы.
5: Он здесь год, наверное, но еще в молодости служил в полиции зоны канала, так что вроде как вернулся сюда», — добавил Хефа. «Нормальный мужик, дело иметь можно».
2: «Ну, еще лучше».
5: «А что?» «Да предложил поработать на них. Так вышло».
2: Решил я не темнить. Все же свой человек.
5: «Вот и думаю, соглашаться ли». «В обмен на твою проблему?» —
2: сразу догадался он.
5: «Пирожок возьми с полки». «Не могу. Диета».
2: Он похлопал себя по животу.
5: «Нормальный он, по впечатлениям. Не думаю, что кинет».
2: Он надел очки и наушники, заодно проследив, чтобы я этого сделать не забыл. Затем в быстром темпе опорожнил магазин командера в силуэт. На 15 метрах пули легли кучно. В груди ладонью накрыть можно. А две в голове почти в притирку друг к другу. Я покачал головой и сам начал палить двойками, поочередно целясь в две соседние мишени.
0: Глава 11.
2: Из Клейтона поехал в офис к Витьку. Я в интернете всякое тоже умею искать, но так как он — нет. Но надо сперва некоторые исходники для него подобрать. Витька не застал, он появился уже после того, как я зашел и сварил себе кофе. В руках у него было несколько шуршащих пакетов.
6: «За жратвой ездил!»
2: — опережая мой вопрос, сказал он, занося пакеты в кухоньку.
6: «Покормить? Могу яичницу сделать. С салом».
2: «С беконом, в смысле?»
6: «В смысле с салом, которое с мясом», — засмеялся он. «С беконом, понятное дело».
2: Недолго подумав, я согласился. Кулинарными талантами Витек не обладал, но яичницу испортить трудно. А есть уже хотелось.
5: «Давай, спасибо скажу», — кивнул я, усаживаясь за стол. «А пока делом займусь. Кстати, ты по видео, что я тебе вчера прислал, все закончил?»
6: «Да закончил. Сейчас отдам все. Мордочки получились, как на могилке. Ясные и контрастные».
2: «Блин, Вить, юмор у тебя». Первый звонок я сделал Стиву. «Надо узнать в школе, откуда перешли в нее дети Гонсалеса», — сказал я ему. «В Кингс-колледж без оценок и прочего с прежнего места учебы не возьмут, так что у них наверняка информация должна быть».
7: «Ты что-то нашел?»
2: — заинтересовался он. «Не знаю пока, будет зависеть от результатов. Может, и нашел».
7: «Я попытаюсь узнать», —
2: сказал Стив, но в голосе у него я услышал сомнение.
7: «Но думаю, что это закрытая информация, так что без гарантий».
2: Так, все бумаги из дома Гонсалеса забрала полиция. А там можно было что-то найти наверняка. Старые выписки из банковских счетов, например. А там же адрес должен быть. Что-нибудь еще. Так, адвокат Паламарес. Снова схватился за телефон, наткнулся на Россию. Узнал, что адвокат Паламарес занят с важным клиентом и сейчас ответить не может. Попросил перезвонить. Перезвонит, он ведь думает, что у меня новости по его работе. А оно вовсе и не так. Кстати, с Малиной, который продает компанию, тоже надо бы встретиться. Список вопросов для него у меня уже готов. Набрал его на прямой мобильный. Малина сразу откликнулся. Договорились на вечер у него в офисе, что расположился неподалеку от мультицентра, большого торгового центра на Авенида Бальбоа. Опять же, от меня рукой подать. Адрес, к слову, престижный. А компания на ладан дышит. Тоже местная. Лучше без штанов останется, но сидеть в дешевом офисе и без секретарши с сиськами никто не будет. Никакого уважения тогда от визитеров. Закончив со звонками, взялся просматривать то, что Витек для меня сделал. Со всеми фильтрами и чисткой картинок портреты получились и вправду хорошие. Опознать по ним кого-то большого труда не составит. Женщина, кстати, очень симпатичная, даже красивая, пожалуй. Просто такой типаж не очень яркий. И держится. Загрузил портреты куда мог, заодно распечатал, чтобы в бумажном виде были. Пока возился, перезвонил Паламарес, точнее, Россио, по его поручению и соединила с начальством.
8: «Какие новости?»
2: — сходу поинтересовался он. «Нет, я немного по другому поводу». И, не давая времени сильно задуматься, сказал. «У тебя должен быть старый адрес Гонсалеса в Майами».
8: «Должен быть»,
2: — немного опешил он.
8: «Я думаю, что он и сам способен тебе его назвать, нет?»
2: «Я не хочу у него спрашивать. Не уверен, что он скажет правду. Темнит».
8: «Это конфиденциальная информация».
2: «Ману, брось трепаться», — засмеялся я. «Он из Америки приехал, а это значит, что я могу найти его координаты за пару часов максимум. Тем более, что это Флорида. Там вся информация открыта. Просто мне некогда, у меня еще твой Малина в делах».
8: «А что с ним?»
2: «Пока ничего», — разочаровал я его. «Был на его складе, в колонне. Говорил с людьми. Сегодня встречаюсь с ним самим. Да, кстати, ты сам его покупателей видел?»
8: «Пока нет, до составления документов дело еще не дошло».
2: «Я тебе на всякий случай скину их портреты. Пусть будут».
8: «Без проблем».
2: «Раз без проблем, то что по адресу Гонсалеса?»
8: «Я скажу Россио, она тебе перешлет».
2: Так и поговорили. Почта от Россио пришла минут через 15.
8: «Витек!»
2: — позвал я. «Слушай сюда. У нас есть имя Гонсалеса и его старый адрес, так? Имена членов его семьи. Если я правильно разобрался в тех намеках, какие мне сделали. Гонсалес спешно покинул Флориду из-за того, что кто-то из его детей был вовлечен в преступление. Я хотел добавить, скорее всего, дочь, но не стал. Могу и ошибаться, не надо человека заранее с толку сбивать. Причем достаточно серьезное преступление, потому что Гонсалеса искали и здесь. Понимаешь?
6: А че не понять?
2: «Отлично», — кивнул я. «В Америке личность малолетних преступников скрывается, так что в открытых источниках ссылок не будет. Не помню точно, как во Флориде, но если несовершеннолетний не судим, как взрослый, или не осужден, то его личность не может быть открыта. Если Гонсалеса искали для подачи гражданского иска, то, скорее всего, уголовный суд провалился или даже не состоялся.
6: В общем, искать все, что как-то может иметь к этому отношение».
2: Сам подвел итог моей речи Витюк.
8: «Именно».
6: «А насколько того надо в рамках держаться?»
2: — спросил он невинно. «Настолько, насколько надо, чтобы ты не попался. И да, если ты сумеешь заглянуть на сервер Kings College, что в Клейтоне, будет совсем хорошо».
6: «Ага, даже так!»
2: — заухмылялся он.
6: «А я попробую».
2: «Так, что у меня еще на очереди осталось? Адрес в Каранда-Бич, где живет тот самый человек, что ездит на хорошем Мерседесе». Вызвонил Кике, дал ему адрес, попросил заехать за оборудованием и по возможности понаблюдать за домом немного. А главное — снимать. Что это даст? А черт его знает. Иногда это может дать номера других машин, а иногда может показать, что адрес липовый, и все станет еще подозрительней. Пусть наблюдает, не повредит, тем более, что как раз Кики у нас сейчас работа не перегружен. Затем перезвонил Стив.
9: «Оба ребенка учились в Галливере, в Майами. Адрес школы сейчас пришлю сообщением. Теперь скажи, что мы из этого получили?»
2: «Пока еще ничего не получили. Дай время на проверку. Я с тобой свяжусь. У тебя, кстати, какие-то новости есть?»
9: «Никаких. Тупик».
2: Слышно было, как он вздохнул.
9: «Обошел дома дальше, по улицам, во всех направлениях. У многих стоят камеры. Никто не отказался поделиться записями. И ничего. Если дочь Гонсалеса вывозили оттуда, то я не знаю, каким способом».
2: Дождался сообщения от Стива и отдал Витьку. Затем дверь открыл на звонок и столкнулся с Белен. Она разулыбалась до ушей, пока я ее пропускал в дверь. «Очень хорошо, сейчас они еще и в четыре руки работать будут. Причем девочке даже платить не надо. Витек за всех рассчитается». А затем и сам сел за компьютер, вскоре потерявшись в бесконечных ссылках. Трудновато искать черную кошку в темной комнате. Но обнадеживает знание факта, что она здесь есть. Где-то здесь есть. Заехал Кики, забрал кофры с камерами, покрутился пару минут и уехал следить. Ага, пусть следит. Часа через два пришлось перевести еще 500 Винсента. Он прислал копию дела. Лучше придумать нельзя, но надо на этом что-то заработать, а то так с одним Винсентом разорюсь. Оставив все поиски Витьку с Белен, тихо сидевшими в соседней комнате, взялся читать дело. А было в нем, к сожалению, немного. Уильям Брю прилетел в аэропорт Токмен. Понятное дело, затем заселился в недорогие, но приличные, Suits Ambassador. Затем Брю купил предоплаченную сим-карту и сделал с нее с десяток разных звонков. Распечатка прилагалась. Но ничего криминального. В списке и Паломара значился. Как раз один звонок. И было всего два входящих звонка с одного и того же номера, с разницей в один день. Однако полиция установила, что телефон принадлежит агентству по путешествиям, так что тоже ничего интересного. На всякий случай переписал себе номера в телефон, пусть будут. Может быть, есть смысл туда позвонить и расспросить самостоятельно. Еще Брю взял в прокат машину, кроссовер Kia. Затем эту машину нашли припаркованной в районе 50-й улицы, просто у тротуара. И никаких камер в этой точке, поэтому идентифицировать, кто именно ее оставил, сам ли Брю или кто-то другой, не вышло. Так, есть показания нескольких свидетелей, видевших Брю, но это все отельный персонал. Клерк со стойки проката машин, продавец мобильных. Это без них понятно, что тогда Брю был жив и здоров. И делиться планами на жизнь с ними он не собирался. Есть фото самого Брю. Плотный, даже толстоватый, со вторым подбородком, короткие кудрявые волосы. Так, есть его домашний адрес в Пемброук Пайнс в Майами. И телефон. И указаны родные, жена и сын. И ни слова о том, говорили с ними или нет. Вообще ничего. Так, ведь он им звонил трижды. Мог ведь о чем-то сказать, нет? Мог. Так что время терять? Заглядывая в экран, набрал указанный в деле номер. Женский голос ответил после четвертого гудка. Причем я на автомате отметил, что женщина даже по голосу толстая. Не ошибешься. «Миссис Брю?»
10: «Да».
2: «Я говорю из Панамы. Меня зовут Серхио Руднев. И я нанят американским посольством, чтобы помочь в поисках вашего мужа. Думаю, что наврал в допустимых пределах».
10: «Да?»
2: У нее промелькнула заинтересованность. «Скажите, с вами кто-нибудь из полиции Панамы разговаривал?»
10: «Нет»,
2: — ответила она немедленно. «Ко мне заезжали детективы из Майами, задавали вопросы, и все». «Хорошо». Я быстро записал уточнить, кто именно, на липком листочке. «Когда вы разговаривали с вашим мужем, он говорил о своих планах в Панаме. Упоминал людей, с которыми встречался, рассказывал о том, куда собирается ехать».
10: «Нет, практически ничего такого. Детективы меня об этом спрашивали. Ничего»,
2: — вздохнула она. «По распечаткам звонков, который был получен от мобильного оператора, выходит, что мистер Брю звонил домой три раза. Все три раза он разговаривал с вами?»
10: «Нет, один раз он говорил с сыном».
2: «А сына детективы допрашивали?»
10: «Нет, его тогда здесь не было. И...
2: А я могу с ним поговорить?»
10: «Да, конечно, я его позову. Он дома сейчас».
2: Я скрестил пальцы. Пусть он даст хоть что-то интересное. Что-то такое, что позволит понять главное, как так вышло, что исчез частный детектив, прилетевший на совсем безопасное, по сути, задание — найти человека, которому хотят вчинить гражданский иск. Гонсалес ведь не преступник. Не думаю, что он мог бы совершить нечто настолько незаконное. И при этом Брю пропал. На что он мог наткнуться? На что-то такое, что убило семью Гонсалес? Другие идеи мне на ум не приходят. Подошел сын, которого я представил себе тоже толстым. Голос ломающийся, подростковый. После минуты разговора я получил первый кусочек информации.
11: «Он сказал, что собирается ехать в этот... дерьмо, как его? На Колумбу, похоже, город такой».
2: «Колон?»
11: «Точно, мужик, Колон! В Колон он собирался!»
2: «А в Колоне-то что Брю понадобилось?» Тут я откровенно опешил. Гонсалес со своей семьей там, как я подозреваю, ни разу не был. Брю прилетел искать Гонсалеса или кого-то другого. Кто его нанял, в конце концов? Когда сын передал телефон матери, я спросил, кто нанял ее мужа.
10: Он не сказал.
2: А с каким заданием?
10: Найти должника, кажется.
2: Ну, я бы на его месте также отмазался, если бы не хотел говорить правду. Звонить о Косте, но он четко дал понять, что ничего не скажет. Значит, Витек сам откопать должен. И нахрена ему в Колон было ехать? Что там делать? Какая связь? Нет, тут что-то не так. «У вас имена детективов, которые к вам заходили, сохранились?»
10: «Да, я сейчас поищу. Они дали мне свои карточки».
2: Нашла. Я записал. Ничего не говорящие фамилии незнакомых людей. Испанская, что для Майами стандартно, и польская, что там встречается реже. Есть телефоны, электронной почты нет. Не знаю, есть ли смысл им звонить. У меня никакого официального статуса. Они меня просто пошлют. Нет, не буду звонить. Если понадобится, насяду на Акусту. Так, из какой стати я все сам делаю? Стив. Стив нужен. Если надо, он и детективам в Майами позвонит. Они быстрее общий язык найдут. Снова взялся набирать коллегу. Минут 10 было занято. Затем Стив ответил. Стив, за Гонсалесом прислали из Майами частного детектива, который здесь пропал без вести. Вот как я, без всяких вступлений. Приснилось что-то? Вежливо поинтересовался Стив. «Не мне, а человеку из американского посольства. У меня есть копия дела, я тебе ее перекину, если ты не против».
12: «А раньше почему не перекинул?»
2: Его голос прозвучал еще вежливее. «Только получил эту копию. А до этого информации почти никакой не было. Ладно, не отвлекай меня от работы, читай дело». Ушел я от неудобных вопросов. И сразу же отправил файл. Пусть он теперь тоже думает. Заглянул в спальню Витька, которую он по ходу дела почему-то именовал админкой. Нет, не резвятся в постели, оба сидят за компьютерами. А может, они всегда так? Это у них вместо? Не может быть. «Вить, если что, звони, я на встречу с Малиной уехал».
11: «Я понял»,
2: — кивнул он, не отводя глаз от монитора. Ехать было недалеко и недолго, даже с поправкой на самый час пик. Так что минут через 10 я уже припарковал «Тойоту» в подземном гараже комплекса «Плаза Патилья», где как раз офис торговца бразильскими запчастями «Малины» и разместился. В просторном лифте поднялся из-под земли на второй этаж, прошел по коридору, чуть ли не проталкиваясь через поток уходящих с работы людей, обнаружив в самом конце двери с толстого стекла с названием фирмы. Молодая секретарша, как непременный атрибут успеха, да, присутствовала. Упитанная такая. Это сеньор Малина предпочитает подобных или за деловые качества на работу приняли? Сам сеньор Малина, принявший меня незамедлительно, оказался невысок, не молод, сед, дружелюбен и приветлив. Еще густые волосы он зачесывал назад. На его смуглом лице почти не было морщин, разве что мешки под глазами были заметны, придавая ему сходство с какой-то собакой, с пынелем, что ли. Большой золотой Rolex на запястье, идеально белая рубашка без галстука, ремень Hermès в песочных чинос. Усадил меня в кресло, угостил кофе, сам угостился, усевшись за стол напротив. После обмена дежурными фразами я спросил. «Как покупатели на вас вышли?»
13: «Через дирекцию порта Колонны».
2: «Ну вот, уже кое-что. Навелись они конкретно на склад. А уж затем искали владельцев, так получается. Что такого в этом складе? Они сразу пришли туда или сначала к вам?»
13: «Ко мне! Чанг отправил их ко мне, а дальше я попросил им все показать».
2: «Кто к вам приходил? Остались их координаты?»
13: «Да, минутку».
2: Малина протянул руку к стопке визиток, зажатых в письменном приборе, выдернул пару, протянул мне. «Так, уже интересней. Название компании соответствует офшору, но адрес местный. Зарегистрировали здесь дочку или открыли представительство?» «Так, женщина, SEO. Зовут Энн Хилли. Телефоны, мейл, даже скайп. И мужчина, Джереми Грант. Очень по-английски звучит. Тоже телефоны, мейл, скайп. Кто они, американцы?»
13: «Англичане, я уверен. Акцент слишком характерный».
2: «Это лучше. Для Малины лучше. Англичане в Панаму редко приезжают заниматься чем-то совсем противозаконным. И при этом сразу целой фирмой. Как они предложили продать склад?»
13: «Ну, очень просто», —
2: пожал плечами собеседник.
13: «Женщина просто сказала, что они хотели бы его купить, вот и все, и сразу объявила цену».
2: «Высокую?» — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал я.
13: «Да, довольно высокую. Не настолько, чтобы считать их дураками, но настолько, чтобы мне не хотелось отказываться от предложения. Столько мне больше никто не предложит».
2: «Что они собираются там делать?»
13: «Говорят, что будут продавать какое-то очень специальное оборудование для контейнерных терминалов. Точнее, не скажу, я просто не понял, хотя мне пытались объяснить. Что-то связанное с компьютерами, а я в них ничего не понимаю».
2: Почему-то вспомнился рыжий бородатый парень в очках, ходивший по складу. Как-то он больше всех ассоциируется с компьютерами. «Вы у них в офисе не были?» Я щелкнул ногтем по карточке Энн Хилли.
13: «Нет, но могу побывать. Есть несколько вопросов, которые я в любом случае хотел бы задать. А здесь, в Панаме, мы предпочитаем делать это лично».
2: Он усмехнулся и получил от меня усмешку в ответ. «Все верно, в Панаме ходят с визитами». «Сходите, сеньор Малина. Возьмите меня с собой, хорошо? Я буду консультант по безопасности. Не надо придумывать ничего нового». Посмотрев на меня внимательно своими спаниельями глазами, Малина медленно кивнул. Когда я вышел от Малины, подумал о том, что неплохо бы проехаться по адресу, указанному в визитке, но, посмотрев на часы, решил, что толку от этого не будет. Нет смысла ехать, чтобы уткнуться в закрытую дверь. Рабочий день закончился. Вместо этого набрал Паламареса и спросил у него, не слыхал ли тот о советнике права Джереми Гранте. Паламарес сказал, что сам не слыхал, но проверить уже пытался. Выходило, что это британец, работавший долго в Испании, где и выучил, к слову, испанский язык. Работал там с недвижимостью и в основном на ней специализируется и сейчас. Давно он здесь?
14: С год.
2: Тогда он не может сам работать с панамской недвижимостью. Он же англичанин и новичок. А у вас здесь черт ногу сломит. Должен быть какой-то местный партнер.
14: Он сотрудничает с несколькими небольшими фирмами из хороших, но ни с кем постоянно.
2: Большие юридические фирмы в Панаме обычно дороги и при этом малоэффективны. Они пытаются работать как в нормальных местах, а в этой стране все делается через контакты и связи. И те, кто поумнее, идут к таким фирмам, как у Палмареса, который на короткой ноге чуть ли не с половиной правительства. Пользы больше, а денег даже меньше нужно. Так что это говорит в пользу советника права Гранта. А репутация у него какая-то есть?
14: Репутация человека, который не лезет в чужие дела и в свои никого не пускает.
2: Вот так, понятно. Но как-то образ покупателей начинает понемногу материализоваться. Подозреваю, что за рулем Мерседеса как раз советник права и был. Так, посмотрим, что получит в результате наблюдения Кики. Подумав, отослал ему сообщение. Если будет возможность, расспроси. Он поймет. Кики за своего вполне сходит здесь. Так что ему всегда легко удается разговорить всяких дворников, уборщиков, садовников и прочий обслуживающий персонал. А эти люди замечают очень много. Куда больше, чем многие думают. «Вали!» — пришел ответ. «Так, тогда только домой остается. Ничего путного я сегодня больше не совершу».
15: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себя в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Одеваемся понаряднее, берем с собой корзинки, кошелки, денежку и отправляемся на ярмарку вместе с Марылей Радович. Колорови ярмарки. Разноцветные ярмарки. Слова Ришар Улицкий, музыка Януша Лясковский.

0: эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Эх, переведет сегодня, как многие уже догадались, Валерий Леонтьев. Это «Ярмарки краски».
1: Оглянуться кто не вправе, вспомнить словно сквозь сон, что нашел

Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как...

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. Сила на исходе. Присядем-ка на карусели и послушаем Greenpoint Orchestra, но на русском. И на сей раз «Адажио».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Ну вот теперь с пряниками и воздушными шариками пора по домам отдыхать. До следующей ярмарки. Пишите anka@ransis.org. До новых встреч, дорогие друзья. Повод Женя, Джорджи, пшиячели.

0: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в эфире Радио Рамсес. Вы слушаете программу «Горячее сердце». И сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: И сегодня нас ждет с вами очень интересная встреча. У нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. Сегодня мы послушаем очень интересную, необычную музыку и виртуально перенесемся в Прагу.
1: Прага вообще для меня город особенный. Именно в этом европейском городе мне удалось побывать дважды и ни в каком другом. Но для начала, Катя, расскажите немножечко нам о себе, о своем детстве, например. Когда вы решили вообще, что вы будете певицей?
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У меня было достаточно счастливое детство именно благодаря моей маме. Я родилась в Киеве в семье служащих. Мама и папа инженеры. Потом нас папа оставил, и мама осталась со мной сама. И деньги зарабатывала, и мне помогала. Было это очень непросто. Но я знала, что хочу заниматься музыкой. Вот как угодно. Сначала это было решение как угодно. От 10 лет, по всей вероятности. Может, даже от 7. Потому что я была довольно, с одной стороны, коммуникативным ребенком, с другой стороны, тем, что у меня не стагм тяжелый. Вы, наверное, все знаете, что это такое. Поэтому, когда бегают глаза, люди в окружении, в котором я, допустим, была, допустим, этого боялись. Музыка — это было единственное место, где я чувствовала себя безопасно. Где-то вот эта ситуация продолжалась до 16 лет, пока я не соприкоснулась твердо с действительностью у нас и поняла, что будет мне очень тяжело, несмотря на то, что как бы я, может быть, ничем не отличаюсь от своих ровесников, но именно из-за этих проблем и со зрением, и с нистагмом мне будет намного тяжелее. Мне было 18 лет, я сдавала экзамены в Киевское музучилище. То, что меня не взяли, это одно, но то, что маме, собственно говоря, сказали, если у вас больной ребенок, не морочьте голову с этим нормальным людям. Потом была довольно тяжелая скучность со школой кобзарей. Такие вот бродячие певцы, как скоморохи, только в другом ракурсе. Кобзари — это были слепые певцы. И я была принята в школу кобзарского искусства. Единственная женщина, 25 мальчиков, одна я. Но оттуда я полетела. Директор мне сказал так прямо, что женщин на Запорожской Січі уничтожали. Не уничтожу вас физически, я вас уничтожу морально. В середине года я осталась нигде. Потом уже пошла в УТОС, в школу рабочей молодежи. Пошли мне навстречу. Ну и поступила в Институт культуры в Киеве. Благодаря моей маме тоже. На третьем курсе я уехала в Прагу, потому что петь хотела, учиться. И от 14 лет уже хотела в эту школу. Допустим, Курск ближе. В Курске тогда, я не знаю, как сейчас, не учили именно петь, где была вокального факультета. В Праге мне повезло, когда я приехала с учительницей пения. Чешская профессор, которая не имеет никаких предрассудков, и она даже была у меня свидетельницей на свадьбе. Пожалуй, так. Потом работала. Первый мой сценический опыт в Чехии был связан непосредственно с коллективом, который в свое время работал с Жанной Бичевской. С Жанной Бичевской работал чешский коллектив, называется «Spiritual Quintet». Они пели спиричуэлы. И я с ними какое-то время пела, работала. У них тоже не было никаких предрассудков, но я их слушала, когда мне было 13 лет в Киеве. И никогда не ожидала, что через 10 лет я буду с ними работать. Пути Господни неисповедимы. Потом работала в театре, работала, записала 4 компакт-диска.
0: А как получилось, что вы оказались в Праге?
2: Я на Украине уже какое-то время пела и как-то старалась пробиться, но я знала, что это всегда будет какая-то альтернативная ситуация, потому что было довольно сложно. Тогда в конъюнктуре было еще сложнее, чем, допустим, было, может быть, и сейчас, не знаю. И мне помогала с украинской редакцией «Радио Свобода» такая женщина, которая сама бывшая актриса, Галина Мовчан. Она работала в Киеве какое-то время и помогала мне очень активно и, в конце концов, привезла меня в Прагу на экзамены. Стал вопрос о том, кто это заплатит, потому что для студента за границей очень большие деньги. 6500 долларов. Студент с чужины идет немножко по другим отчетным таким бумагам. 3 месяца перед тем, как я ехала в Прагу, была во Львове на съемках. мы записывали передачу, называется «Лемковские песни», и мой режиссер позвонил, украинский писатель Моисей Фишбейн. Он ее позвал на свадьбу свою. Она сказала, говорит, тебе сейчас кто-то свадебную споет. И я его пела вот по телефону, ну а потом сказала, что если вдруг что-то мне будет нужно, то он сделает для меня все возможное и невозможное. Этот человек, если он что-то решил, то он сделает, невзирая на лица. Поэтому было заплачено за первый год обучения. Я 2 недели перед отъездом вообще узнала, что я еду. Приехала, не знала язык, я не знала вообще где что. Тем, что это была, естественно, специальная школа для консерватории для людей с проблемами зрения, было легче, но все равно было непросто.
1: Ну, давайте вот здесь прервемся и что-нибудь из вашего украинского репертуара для начала послушаем.
2: «Колыбельная», ее автор Галина Довбецька, о том, как мама желает своему ребенку всего самого доброго и знает, что придет зима и что на улице дрожит вишня, но она желает своему ребенку, чтобы он никогда не дрожал от холода. Я ее научилась от самого автора, потому что мы в течение обстоятельств мы в Институте культуры встречались с Галиной Довбецкой.

0: Напоминаем, что в нашем сегодняшнем эфире, в эфире программы «Зрячее сердце», мы беседуем с певицей Екатериной Кольцовой из Праги. Екатерина, мы остановились на ваших студенческих годах. Какими они были? Я знаю, с какими проблемами и с какими трудностями сталкивается российский студент. А какие трудности могут ожидать студента, который учится за рубежом?
1: Я училась в школе, я была единственная иностранка. Поэтому школа не имела возможности каких-то международных договоренностей. Все решалось, как у нас тут говорится, на колени. Со стороны украинского посольства поддержки никакой, потому что школа не являлась, допустим, университетом, с которым у Киева есть какие-то договоренности. Потом нужно было договариваться на полиции для чужинцев. Это орган, который никто не любит здесь, и это неудивительно, потому что с вами обращаются как с последними, чтобы вам разрешили пребывание в Чехии. Потом были такого рода проблемы, что у меня был экспрессный курс языка на протяжении года. Второй год, когда мне уже помогала с деньгами директор, она бывшая директор консерватории, то этот курс был отменен. И несмотря на все, я просто вот снова была брошена в языковую среду, которая была для меня слишком тяжела. Одно дело договориться в кофейне, чтобы вам принесли кофе, другое дело вам писать какие-то рефераты, и вам никаких исключений не делали. Или вы студент наравне с чешскими студентами, или до свидания. И второй год была такая сложная ситуация, что я уже боялась, что я совершенно не выдержу. Третьим годом уже было легче, потому что я получила исключение из правил учебы заграничных студентов, зарубежных студентов. На меня получили дотацию. Все проблемы, которые возникли во второй год, они были смазаны. Я очистила свое доброе имя. Уже таких проблем именно активных не было. Но все равно. Я была там всегда белой вороной, потому что то, что чужинка, это одно. Но то, что, допустим, за мной ходили немножко другие люди. То, что я была просто вот соприкасалась немножко с другим контингентом, тем, что была старшей, 25 в то время. 3 года были более-менее спокойные. Потом я с течением обстоятельств познакомилась со своим мужем, мне познакомила супруга Рабина. Собственно говоря, тем оно закончилось, и я уже поняла, что я в Чехии останусь.
2: Ну а друзья среди студентов вообще были?
1: Как ни странно, но сейчас они есть. Были, естественно, друзья, и они говорю, что их не было, но, понимаете, было их мало, потому что я, во-первых, была старше, а во-вторых, были немножко другие тенденции в школе. Уже тогда, когда я приехала, школа была под угрозой закрытия. Именно эта школа. Потому что она стоила в Министерство образования очень дорого, и они считали, что она себя не окупает. То есть не окупает в каком плане? Что она не отвечает, медленно начались процессы интеграции, и что музыку за свою профессию не хотела избрать, если вы не видящий, значит, вам или массажистом, или музыкантом. Тогда ситуация такая была. Вот я это грубо говоря, естественно. Или туда, или сюда. Но в связи с тем, что начались вот эти вот программаторские возможности, поэтому в музыканты никто особенно не лез. Как ни странно, после ухода в школу их появилось больше. Именно среди студентов. У существования Института искусств в Москве я узнал о своих чешских коллег, которые там были на стажировке.
2: Ну, давайте здесь вот еще разочек прервемся.
1: На русинском языке. Ой, я приду, тоденько на найти. По всей вероятности, от своего милого не получу утешения.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». У нас в гостях замечательная певица из Праги, Катерина Кольцова. И вот, Катя, чтобы прорезюмировать этот разговор про вашу учебу, мне бы хотелось спросить, а какие советы вы бы дали незрячим и слабовидящим молодым людям, которые желают учиться за границей?
1: У каждого свой опыт. Но, во-первых, нужно узнать, насколько эта школа и насколько этот университет к людям таким, как мы, имеет отношение и не имеет предрассудков. Люди везде одинаковые, это тоже понятно. Но если есть система, которая вас каким-то образом защитит, вы не имеете чего бояться. Два фактора. Это, во-первых, отделение для зарубежных студентов, уяснит, какие возможности жилья, какие возможности бытовых вещей. Если даже в общежитии есть стиральная машина, если рядом достаточно магазинов. А это тоже важно. Допустим, если общежитие не закрывается на праздники, потому что вы должны куда-то ехать. И я с этим соприкасалась в Праге, в консерватории. То есть, если был государственный праздник, вы куда угодно деваетесь. Слава богу, что потом уже в третьем году у меня было достаточно знакомых, и мне было куда. Но не всегда это было просто. Поэтому и это нужно иметь в виду. Соприкоснетесь с другой ментальностью, с которой не всегда вам будет уютно и каким-то образом комфортно. Все это зависит и от профессии. Допустим, люди с моей профессией долго за границей жить не должны бы были. Потому что найти потом свое место в этом процессе очень непросто. Начинается кризис, и нужно иметь очень плотные и крепкие нервы. Вы знаете, что я вам скажу такую вещь, естественно, на стажировку, но если возможность есть дома, то лучше быть дома. Дома, оно, говорят, и стены помогают. Если это невозможно, то потом комбинируйте божий дар с яичницей, а оно не всегда комбинируется. И не всегда у людей адекватное к вам отношение. Я соприкоснулась и с тем, что, допустим, моего мужа, сестра, допустим, не особенно смирилась с тем, что я выходец из бывшего Советского Союза, и что это все так, как это есть.
0: Да, но тем не менее вы обосновались в Чехии, и если просто даже посмотреть бегло интернет, какую-то информацию о том, где вы выступали, можно сказать, что человек вы, ну, в определенных кругах достаточно известный. Как пролегал этот путь к известности?
1: Нужно сказать, что я очень боялась чешских средств массовой информации с самого начала, потому что, когда я приехала, украинская сценаристка Галина Павловска, которая известна, по всей вероятности, и русским телезрителям, у нее был фильм «Благодарна за каждое утро». Это довольно специфическая комедия. Нужно знать немножко историю. Часть Западной Украины принадлежала Чехословакии, и там вот на этих связях каким-то образом вот эта комедия базируется. Но она написала, у нее был свой журнал «Story», и она написала обо мне статью. То есть у меня была там фотография. Мисс Голливуд бы мне, наверное, завидовала. Я проплакала, потому что это было настолько унизительно. То есть мы к этому не привыкли, понимаете, с самого начала. Пришел через 3 года в школу режиссер, который работал очень долгое время в Америке, Мирослав Янек. И он снимал фильм о консерватории, называется «Хамса Я». Это на каком-то азиатском языке, я не знаю, «Хамса». Выбирал студентов по тому, что скажет начальство. Я была выбрана между этими студентами. Этот фильм мне дал толчок, когда меня увидели определенные продюсеры, и я получила предложение на запись первого компакт-диска на основании вот этого фильма. Второй компакт-диск — это тоже стечение обстоятельств, потому что я принимала участие в концерте на 70-летие одной чешской певицы Ханны Гегеровой, шансоньерка очень популярная здесь, и она меня пригласила на этот концерт свой, на свой юбилей. И меня там увидели представители фирмы «Супрафон» и предложили мне запись компакт-диска. Но тех музыкантов, которые они мне предлагали, с ними работа вообще не получилась, потому что я поняла, что с чешскими музыкантами работа очень непростая и с позиции каких-то образов ментальных моментов и школы. Моей подруги муж, он гитарист. То он в Сербии, я когда-то и была на его концерте. И я ей позвонила, сказала: «Юстина, давай встретимся с твоим мужем. От этого времени мы работаем вместе».
2: Слушаем в исполнении Екатерины Кольцовой сербскую народную песню «Ой, я воре, я воре».

0: Одновременно с вот этим концертом я получила предложение от Пражского театра «Арха». Спектакль называется «Нежные пуговички» под Гельтруде Стайн. Это называется «Портреты вещей», «Портреты предметов». Это довольно авангардное что-то. Вот. Если сравнить это, допустим, с музыкальной авангардой, это можно сравнить только с Пендерецким, пожалуй. Получила я приглашение, чтобы я написала к этому тексты мои и Гельтруде Стайн. И я написала тексты к этому спектаклю. Но вроде бы все было очень мило, очень неплохо. И вдруг, ну вдруг, на афише вы читаете: в главной роли слепая украинская певица. Вас, естественно, как кипятком прошло. Я год как-то это вытерпела, потом это терпеть не могла. Когда я была у пани Гегеровой на концерте, который я уже вспоминала, я наткнулась на рефлектор. Юпитер, который я повалила, он, естественно, разбился. Понятно, что я была в темных очках, но пани Гегерова говорит: «Ближится большая украинская вода, спасайтесь, кто может». Зал умирал со смеха, обошлось без проблем. То есть она, естественно, поняла, что я не вижу. Но именно из-за того, что у нее как с сердцем, так и с головой все в порядке, поэтому она решила пошутить. Мы потом и работали вместе и в других городах. Я пела там еврейские песни. Пока она была здорова, она меня поддерживала как могла. Потом я работала с чешской певицей, шансонеркой и актрисой Эстер Кочечковой. У нас был спектакль, называется «Уборка», потому что уборка внешняя заложена на том, что будет уборка и внутренняя. Был очень смешной спектакль, и мы его играли 7 лет с перерывами. К сожалению, уже не играем, потому что Эстер, у нее были большие проблемы с алкоголем, с ней было очень смешно всегда. И именно из-за плохого зрения тоже она умела с этим работать, имеется в виду, как работать. Она говорит: будь рада, что не видишь выражения лиц в первых рядах. Ты себе не представляешь, какие это морды.
1: А в чем суть этого спектакля?
0: Я такая вот из себя дама, артистка Примадонна, я невидящая, но я живу в склепе, в подвале, и она чешка, она у меня умирает. Она мне помогает, она мне пишет вторые голоса, она со мной поет, она мне пишет чешские тексты, она меня до чешского учит. А оказывается, что когда вот она ко мне приходит, она мне приходит на субботу, на шабас, а она видит этих зрителей, говорит: кто это? Говорит: это члены грантовой комиссии. Все члены грантовой комиссии умирают со смеха, естественно, потому что с Эстер это невозможно по-другому. Потом мы заканчивали спектакль нашей общей песни «Меньше, нежели мало», ожидали ответ. Мы играли с самого начала, мы хотели попробовать, как это будет. Потом мы играли в литературном кафе, а потом мы играли уже в Большом театре в Браницком, но потом в Меньшем театре.
2: Ну вот давайте сейчас послушаем одну из песен, прозвучавших в этом спектакле.

0: мы продолжаем программу «Зрячее сердце». Напомним, что у нас в гостях Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, вы сказали, что записали 4 компакта. Мне бы хотелось вот что спросить. 3 года назад наш известный музыкант Юрий Лоза сказал, что в России компакт-диски записывать во многом бессмысленно, потому что все равно это быстро окажется в интернете, все скопируют. И в результате музыкантам остается зарабатывать, ну, в основном концертами. А как с этим обстоит дело в Чехии? И как вообще вы относитесь к авторскому праву?
2: Я к авторскому праву отношусь с большим уважением, пока это не переходит к абсурду, потому что я уже с этим столкнулась и абсурдной ситуацией. Но дело в том, что последний компакт-диск записала 10 лет назад, когда еще та ситуация не была так сложена. Сейчас я собираюсь записывать, но я собираюсь записывать в форме аудиокниги, чтобы это было именно возможно спектакль. А с концертами это еще сложнее. Почему? Потому что я в этом плане очень восторгалась в Польше. Потому что именно вот эти вот маленькие залы и кабареты, они имеют возможность поддержать меньшие жанры. В Чехии такой возможности фактически нет. Вот где я последние разы мы играли с Эстер, это был такой театр. Допустим, но он закрылся. Он именно закрылся из-за нерентабельности, потому что каждый вам скажет, что если же все найдем на интернете, если так, зачем нам ходить в театр? Такой зачарованный круг. Музыканту очень тяжело прожить, а будет еще тяжелее. Тяжело сказать, как это в классической музыке, по всей вероятности так же. Это нужно иметь не только большие связи, но и большие нервы. Я говорю, музыкант — это в последнее время очень тяжелая профессия, я бы сказала, с моральной точки зрения.
1: Ну, наверное, не только в последнее, потому что если вспомнить историю развития классической музыки, то можно сказать, что у многих известных композиторов поддерживали аристократы. Именно поэтому, наверное, во многом мы не знаем ни одного известного английского композитора. Я вот не могу навскидку вспомнить, потому что там после буржуазной революции 17 века это развивалось, ну, несколько иначе, чем в остальной Европе.
2: Персел — это единственный композитор, которого я сейчас помню, а вы совершенно правы. Допустим, меценаты — это одно дело. Ну, когда развивалась классическая музыка, не было в таком развитии медиа. Оно кто продает, естественно, кто покупает. Я когда еще была в Киеве, я познакомилась с творчеством немецкого певца Томаса Квоздухофа. Это карлик. Он для того, чтобы его увидели, должен поставиться на табуретку. Я вам скажу, такого Баха, как он пел, я в жизни не слушала и не услышу. Его продали, в хорошем понимании слова. На кого нападете?
0: Законодательно для музыкантов, насколько закреплена вот эта защита в сфере авторских прав, и имеет ли смысл вот эта борьба с пиратством в Чехии, и стоит ли бороться?
2: Есть у нас в Чехии организация, называется ОСА, такая организация, которая поддерживает авторские права. Она призвана к тому, чтобы авторов поддерживать. До какой меры они это делают, мне тяжело сказать. Ну, кроме того, чтобы стянуть какие-то деньги, допустим, с гостиниц и ресторанов, по всей вероятности их функция очень ограничена. Я с авторским правом пришла в контакт в очень немилой ситуации и могу вам сказать, что, опять-таки, это ва-банк. Я работала 3 года назад в Польше и работала для спектакля польского. Написала для этого 5 песен и должна была работать над 6-м текстом. Было все договорено. Госпожа, с которой я работала, имела тяжелую психическую болезнь, поэтому она потом это все запретила. И фактически работа пошла на смарку. Вот в этом плане сразу же с Польшей пришло запрещение в Чехию. И чешская организация ОСАП, с которой в Польше есть договоренность, разумеется, мне послала это мейлом. Информационная возможность — это

0: Это будет «Чернобровый черноокий». Это я песню помню еще от времени, когда ее пела Елена Образцова, Тамара Синявская, по-моему. Я, когда работала над своим компакт-диском с гитаристом, так я ее пробила, и он ее сделал таким образом. Вот сельский ловелас Казанова идет по селу, и все возле него расступается. Это концепция песни.
1: Да, немного необычно.
2: Вы слушали первую часть беседы с певицей из Праги Екатериной Кольцовой. Мы встретимся с ней в ближайшем выпуске программы. А с вами прощаются ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч!

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Студия Мэтс Рекордс представляет.
1: Лауреат международных конкурсов «Дуэт Нота Сильвер» Мария Луговская, Домра, Сергей Луговской, Баян. Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старостью веселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Ранзис». Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и подкастослушатели. Иногда мне люди говорят примерно следующее. Я слушал или слушала ваш подкаст, я сразу задумаюсь, какой такой подкаст? Никаких подкастов я вроде бы не делаю. А потом выясняется, что они слушают передачи с Радио Рансис не в прямом эфире и даже не в файловом архиве, а непосредственно в виде подкаст-ленты. И думают, что это подкаст, который я записываю как настоящие подкастеры. Ну, я уже про это говорил, ничего подобного. Это радиопередача, которая монтируется на радио, а потом она выкладывается. Сейчас практически все радиостанции этим занимаются, и поэтому сегодняшний выпуск я решил посвятить тому, чтобы рассказать, а как можно вообще слушать подкасты на доступных устройствах. Я поделюсь своим личным опытом. Я буду рассказывать о тех способах, которые сам использую, с которыми хорошо знаком. Ну, начнем с мобильных устройств. Самый удобный способ – это установить какое-нибудь приложение для работы с подкастами на Android и, добавив в него либо непосредственно адрес на подкаст, либо найдя через поиск, либо экспортировав из OPML файла, неважно, добавить этот подкаст и слушать. Причем подкасты можно слушать в виде трансляции, если у вас стабильный интернет. Просто нажимаете на подкаст и слушаете его, не скачивая. А можно сначала скачать подкасты в локальную память, а потом, когда у вас интернета не будет, ну, где-нибудь, например, на даче. Или если вы используете мобильный интернет, а мобильный интернет сейчас по любому поводу любит отключать. Поэтому можно при наличии интернета интересующие вас подкасты скачать, а потом их слушать в этом же приложении уже без интернета. Встает вопрос, а какое бы такое приложение использовать, чтобы и доступно, и функционально было? Ну, мне больше всего понравилось приложение, которое называется Podcast Republic. Два слова. Podcast и затем Republic, то есть Republic. Это универсальное приложение, оно и с подкастами работает, и с RSS-лентами, и даже с радиостанциями. Здесь полный функционал, все, что душа попросит, практически здесь есть. И при этом приложение можно синхронизировать. Если вы зайдете на вкладку «Профиль», «Настройки», зарегистрируетесь и на нескольких устройствах введете свой профиль, имейте в виду, что, по-видимому, ну, поскольку приложение не нашего, не отечественного производства, то ли они там у себя заблокировали, то ли у нас, тут я уже даже и не возьмусь утверждать. Ну, в общем, без VPN или прокси синхронизация у вас работать не будет. А вот если работает, то если вы какой-то подкаст начали слушать на одном устройстве, то потом, в случае синхронизации, если у вас на этих устройствах один и тот же аккаунт в Podcast Republic введен, вы можете продолжить слушать с какого-нибудь места, на котором вы остановились. Особенно, если это длинный подкаст, какая-нибудь радиопередача и тому подобное. Здесь можно изменять скорость прослушивания. Можно формировать плейлисты. Самое главное – это понять, какой здесь интерфейс. Интерфейс следующий. Вверху окна есть вкладки, и внизу окна есть вкладки. Внизу окна следующие вкладки – подкасты, плейлисты, профиль. Вот если мы, например, нажимаем на вкладку «Подкасты» внизу, то тогда вверху становятся доступны вкладки RSS, радиостанции и подкасты. Нажимаем на «Подкасты». Здесь отображаются подкасты, которые вы добавили, но я обычно их импортирую из файла OPML. Можете руками вписать. Ну, в общем, здесь все довольно просто. Нажимаете кнопку, которая где-то еще называется, где-то другие параметры в зависимости от вашей оболочки на Android. И вписываете там либо адрес, либо сначала формируете на компьютере OPML файл, из него экспортируете. Ну а дальше все стандартно. У вас отображаются подкасты, нажимаете на нужный, видите список подкастов. Нажимаете на нужный, начинается сразу воспроизведение. А если нажмете дополнительно, то откроются различные пункты, в том числе и скачать. Причем здесь очень много настроек, они находятся на вкладке «Профиль». Здесь можно настроить, будут ли подкасты у вас скачиваться и воспроизводиться по мобильному интернету или при любом интернете, будут ли они у вас автоматически скачиваться, чего здесь только нет. В общем, очень советую пройтись по настройкам и под себя все это отстроить. Причем приложение имеет настройки даже для Android Auto и даже для смарт-часов. То есть это приложение можно установить на смарт-часы, ну, если вы можете из APK-файл устанавливать, и попробовать там что-то делать. В общем, на мой взгляд, приложение закрывает все потребности, но оно исключительно на сенсорный интерфейс рассчитано. Поэтому, если вы хотите использовать удобный подкаст-клиент на телевизоре с Android или на Android-приставке, то здесь лично я использую уже другое приложение, которое называется Podcast Addict. Оно по функционалу немножечко попроще, но зато здесь с пульта можно перемещаться и выполнять большинство операций, в том числе управлять воспроизведением и так далее. Правда, приложение уже, скажем так, не столь эргономично, но зато доступно с пульта. Конечно, его можно поставить и на сенсорное устройство, так что те, кто хочет поэкспериментировать, можете и Podcast Republic установить, и Podcast Addict. Ну, есть еще англоязычное приложение Podcast Kicker Player. Оно исключительно англоязычное, русского интерфейса нет, но зато оно очень простое и максимально удобное. Но здесь я его уже советовать не возьмусь из-за того, что здесь нет русского интерфейса. В общем, на Android можно легко подобрать нужное приложение. Какое вас устроит, тем и пользуйтесь. Инфодром. А вот теперь давайте поговорим о компьютере. Естественно, будем в основном говорить о Windows. Здесь уже ситуация не столь простая. Специальных приложений для прослушивания подкастов я сейчас даже вам и не назову. Может быть, они и есть, но когда начинаешь их изучать, оказывается, что это не столько для подкастов, сколько для радиостанции или чего-нибудь подобного. Ну, когда-то можно было в незабвенном Винам подкасты слушать. А вот сейчас я таких, главное, доступных и удобных специализированных приложений даже вам и не назову. Поэтому приходится использовать не совсем профильные средства. Я перечислю вам два способа, которыми пользуюсь сам. Итак, первый способ – это использовать обыкновенный универсальный мультимедиа-плеер. Я использую PodPlayer. Туда можно добавить подкасты. И если все у вас пройдет хорошо, то слушать их просто как плейлист. Как это сделать? Открываем PodPlayer. Я подразумеваю, что вы его уже настроили, чтобы он был максимально доступен. Вызываем контекстное меню. Ищем под меню «Управление избранным». Заходим туда, там ищем пункт «Управление избранным». Заходим туда, там нажимаем кнопку «Добавить URL» или «Добавить адрес». И вставляем сюда адрес на подкаст. Ну, например, на подкаст программы «Инфотрон» на радио «Урансис». Но это далеко не все. Нажимаем «Добавить». И здесь же в диалоге у вас появится этот подкаст, но называться он будет очень коряво. Поэтому вам еще нужно будет его внятно и доходчиво назвать. Для этого выделяем в появившемся списке подкаст. Дальше ищем кнопку «Редактировать» или «Изменить». И там стираем то, что автоматически было вставлено, и вписываем, ну, например, программу «Инфотрон» или просто «Инфотрон». Сохраняем, и теперь у вас добавленный подкаст будет фигурировать в избранном. То есть, чтобы проверить, какие там новые выпуски появились, и их послушать, вы должны вызвать контекстное меню в окне PodPlayer и зайти в раздел «Управление избранным». И там будет пункт с названием вот этого подкаста в виде подменю. Раскрываете его и смотрите, что там есть. А можете просто на него нажать, и тогда у вас в окне плейлиста, если у вас по F6 это окно отображено, вы увидите все выпуски. Ну а дальше слушайте их стандартным образом. Можно перематывать, можно приостанавливать, можно изменять скорость. Все это происходит стандартным образом. Правда, скачать подкаст нельзя. Слушать можно только через интернет. Это первый момент. Второй момент. Далеко не все адреса под плеер воспринимают. Если подкаст, а точнее адрес на подкаст-ленту заканчивается каким-нибудь расширением типа XML или M3U, то тогда все хорошо. Но если адрес сформирован весьма сложно, там в конце стоит какая-нибудь команда для PHP, то эту ссылку PodPlayer может у вас и не обработать. То есть вы ее добавите, но список выпусков не увидите. И вот здесь уже PodPlayer использовать не получится. В этом случае я лично использую браузер Firefox. Дело в том, что для массовых браузеров Firefox, Google Chrome есть специальные дополнения, расширения, которые добавляют поддержку RSS. Когда-то, кстати, поддержка RSS была встроена в сами браузеры, но потом ее оттуда убрали. Так вот, для Firefox я использую дополнение, которое устанавливается прямо из магазина дополнений Firefox, называется оно LiveMarks. Так и пишется LiveMarks через букву K и букву V. Оно добавляет поддержку RSS, После того, как вы это дополнение установили, вам достаточно Firefox, хоть через адресную строку, хоть на сайте, перейти по адресу на RSS-ленту. Дело в том, что подкаст — это всего-навсего RSS-лента, только там не текстовые материалы, а аудио. Поэтому, если у вас приложение LiveMarks установлено, подключено, просто переходите по ссылке, которая ведет на RSS подкаста, и в Firefox у вас откроется такая страница, уже дополнение LiveMarks, и там будет кнопка «Добавить в LiveMarks». Нажимаете ее, и LiveMarks — это настраиваемое дополнение, вы можете настроить, куда будут подкасты добавляться. Ну, у меня они по умолчанию добавляются в меню «Закладки», в раздел «Другие закладки». Вот, например, вы добавили программу «Инфотрон». Если вы ничего не изменяли, то после добавления открываете строку меню Firefox, ищите пункт меню «Закладки», раскрываете его, ищите раздел «Другие закладки», заходите в это подменю, и там увидите подменю, которое называется «Программа «Инфотрон» на радио «Рансис». Нажимаете стрелку вправо и видите в виде пунктов меню последние выпуски. По умолчанию, по-моему, штук 10 отображается. Хотя здесь есть ссылка на весь подкаст. Если вы нажмете «Открыть» в браузере, то у вас откроется непосредственно страница. Но здесь есть следующие ограничения. Дело в том, что здесь подкасты вы легко можете обновлять и просматривать, но вот слушать вы его можете через браузер. То есть вот у вас отображается, скажем, 10 выпусков программы «Инфотрон» или какого-нибудь другого подкаста, радиопередачи, неважно. Вы здесь в подменю увидели, нажимаете на нужный выпуск, и у вас откроется этот выпуск в веб-браузере. То есть откроется страница этого выпуска. Там, скорее всего, будет веб-плеер, будет кнопка «Воспроизвести», но вот так управлять воспроизведением, как на Android, или в подплеер перематывать вы, скорее всего, не сможете. Хотя, если продвинутый веб-плеер встроен, то, может быть, и перематывать сможете. Но мне часто приходится подкасты слушать просто нажимаю кнопку «Воспроизведение» и «Пауза». Перематывать, изменять скорость мне уже здесь не удается. Но, тем не менее, если подплеер не подхватил, то уж дополнение LiveMarks Firefox подхватит абсолютно любую ссылку, абсолютно любой подкаст. Кстати, точно так же можно и RSS-новости добавлять. Я не могу вам сказать для Google Chrome, как конкретно называется приложение. Ну, я думаю, если вы в поиск забьете дополнение для работы с RSS Google Chrome, скорее всего, что-то вы также сможете установить и также пользоваться. Ну вот, в принципе, основные способы, которые мне известны, которые я знаю, я вам перечислил. Ну, может быть, еще есть какие-нибудь, но на них уже сегодня время не остается. Так что слушайте подкасты, а я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 7. Росита пришла примерно через час, одетая в розовый топ и черное корсариус. Волосы стянуты розовой же резинкой. Заглянула в кабинет, сразу доложив о том, что с кем-то пила кофе. Она вообще всегда говорит, куда пошла и с кем и почему, хотя я ни разу за время нашего знакомства ни о чем ее не спрашивал. Боится, что буду ревновать? Черт его знает. Может, и буду. Но, скорее всего, нет. Иногда я вообще немного жалею о том, что наше знакомство состоялось. Она, докладывая, пытается, как мне кажется, создать себе саму иллюзию полноценной семейной жизни. «Мы куда-нибудь пойдем сегодня?» — спросила она уже на выходе из кабинета. «Я пока не знаю, у меня еще одна встреча. Скоро». Глянул я на часы. «Надеюсь, что ненадолго, тогда мы можем сходить в Лас-Баведес». Она любит это место, на мысу, в чистой части старого города. По крайней мере, мне кажется, что любит.
1: «Отлично!»
0: — явно обрадовалась она. А еще Росита явно старается мне угодить во всем, совсем соглашается и вроде как всему рада. Такое впечатление, что если бы я предложил ее побить, она с такой же радостью согласилась бы. А может, и вправду согласилась. По крайней мере, с моей стороны, это был бы знак внимания какого-то. Черт, запутался я в этих наших странных отношениях. Росита ушла в спальню, закрыв за собой дверь, включила музыку, опять же, негромко, чтобы мне не мешать. Реггетон, разумеется. Она больше ничего и не слушает. И наверняка танцует. Она все время танцует. Или пританцовывает. Все, пора. Быстро заскочил под душ, переоделся, привычно прицепив кобуру к ремню, и спустился в гараж. Путь до Пунта Пасифика, мыса с самыми дорогими небоскребами, совсем не дальний. Так что на месте я был уже через несколько минут. По дороге дозвонился Джеффу. «Где встречаемся?» «У него в свите. Поднимайся». В дверце у меня всегда лежал блокнот с карандашом, так что я быстро и коряво записал номер. Здание Ocean Club, похожее на надутый ветром парус, видно издалека, почти что с любой точки берега. Пунта Пасифика мыс, а этот небоскреб еще и на самом видном месте его находится. При всем желании не потеряешься. Пристроил машину на улице, мест хватало, попутно заметив белый сабьюрбан Джеффа. Машину он себе под стать взял, если по размерам судить. Холл отеля был огромен и роскошен, как и лифт, привычно вызвавший краткий приступ невесомости. Коридор с толстым мягким ковровым, полумрак, массивная дверь, открывшаяся после стука, и неожиданно большой и просторный номер за ней, а дальше океан за стеклянными стенами. Дверь открыл Дарка, сейчас даже не прятавший кобуру, висящую на поясе. Стив и Джефф уже сидели в комнате. Гонсалес был довольно высоким, крупным, с длинноватыми вьющимися волосами, причем он явно закрашивал седину. Раньше явно был атлетом, а сейчас оплыл и лицом, и телом. Глаза красные, под ними мешки, запах спиртного. На столе открытая бутылка Джеймсона, бокалы, ведерко со льдом и пистолет, двухцветный Six Sauer. Рукопожатие у него крепкое, ладонь влажная. Затем он, не говоря ни слова, указал мне на кресло. «Вот фото девочки». Стив вытащил из портфеля пачку фотографий. «Посмотри и мне отдай. Я пришлю тебе сканы».
2: «Хорошо».
0: «Лет 13 с виду. Похоже на папу, но папу в молодости. Наверное. Так что лицо симпатичное. На одном снимке стоит с другими девочками в униформе Кингс Колледж. Видно, что высокая, выше подружек. Ни на одном из снимков не улыбается, что странно. А где с подружками стоит, там еще и нижняя губа закушена. Злое какое-то лицо, если честно. Такое первое впечатление. Полиция изъяла записи с камер в воротах. Что они там успели найти или не найти, не знаем. Заговорил Стив, обращаясь к Гонсалесу и явно продолжая прерванный при моем появлении разговор. Сотрудничать с нами они не будут, это точно. Ты что-то можешь узнать? Стив повернулся ко мне. Возможно, завтра будет ясно. «Дом опечатан, доступа туда нет». Стив снова обратился к Гонсалесу.
2: «Я с утра вам дам доступ».
0: Гонсалес из-под лобья посмотрел на него, затем его глаза перескочили на бутылку.
2: «Поедете со мной, и я сам сорву ленты. Мне плевать, кто там что скажет».
0: «По идее, полиция должна была там уже все закончить, так что мы не помешаем», — кивнул Стив. Несколько вопросов о том, о чем мы и так знали. Стив задал их просто так, для проверки. Гонсалес заподозрил слежку за 2 дня до того, как произошло убийство. Не сам, это Дарко заметил. Все же бывший полицейский. На следующий день мы вступили в работу, а потом случилось то, что случилось. «Кто-то новый в последнее время возле вашей семьи появлялся?» Перевернув лист блокнота, задал очередной вопрос Стив.
2: «Новый?»
0: — чуть нахмурился Гонсалес, вроде как не поняв смысл вопроса.
1: «Да, новый. Рядом с дочерью, с женой, сыном, вами самим. Новый партнер, новый тренер, новый... кто угодно».
0: Гонсалес задумался, глядя в окно на океан, потом кивнул каким-то своим мыслям, сказал.
2: «У дочери появился тьютер по... не знаю, как правильно назвать... компьютерным знаниям. Японская девочка, не больше. Как мне кажется, 18 лет зовут... сейчас, минуту».
0: Гонсалес встал, отошел к стоящему у стены бюро, открыл свой портфель, оттуда извлек ежедневник в обложке из дорогой кожи. Полистав его, он ткнул пальцем в какую-то страницу и обернулся к нам.
2: «Ее зовут Сатори. Фамилию не знаю. Или это и есть фамилия?»
1: «Не могу сказать», — покачал головой Стив, записывая. «Откуда она взялась?»
2: «Из школы, как мне кажется. Я не интересовался, даже не видел ее ни разу. Она всегда приходила днем, когда я был в офисе».
0: Гонсалес инвестировал в землю. Это я знал. Скупал участки земли у фермеров и у кого попало, и пытался перепродавать их под застройку. С помощью Паломареса, как оказалось.
1: «Часто приходила?»
2: «Не знаю».
0: Он тяжело уселся обратно в кресло, потянулся к виски, но передумал и налил себе минеральный.
2: «Несколько раз».
1: «Почему вашей дочери потребовался тьютор?»
0: Задал следующий вопрос Стив.
1: «У нее были проблемы с предметом или что?»
2: «Не знаю. Школа. Этим всегда занималась Джоан».
0: Гонсалес жадно выпил воду, отер губы пальцами.
2: «Вроде бы нет. Луис чем-то увлеклась, и так появилась эта Сатори».
0: «Мистер Гонсалес», — вступил в разговор до сего момента молчавший Джефф, — «почему вы переехали в Панаму?» Гонсалес замер, причем заметно разозлился. Потом сказал резко.
2: «Мне не хотелось бы это обсуждать. Это не имеет отношения к убийству моей семьи».
0: «Вас пытались здесь отыскать, насколько я знаю, люди из Майами. Почему?» Влез уже я.
2: «У меня были проблемы там, делового характера».
0: Повернулся он ко мне и ответил, глядя в глаза.
2: «Но те люди, с которыми у меня были проблемы, не имеют привычки убивать и не нанимают убийц. У них совсем другие привычки и совсем другие методы».
0: «Вы уехали из-за этих проблем?»
2: «Да, из-за этих»,
0: — ответил он, продолжая глядеть мне в глаза и подчеркивая каждое слово. А тут я ему не поверил. Совсем. В общем, добились мы от него немногого. Гонсалес разве что подтвердил готовность оплачивать все расходы и выплатить премию за результат. И все. А так выходило, что он даже толком не знал, что делается у него дома. Всем этим заправляла Джоан Гонсалес, его жена. В общем, у особо деловых людей такое сплошь и рядом случается. Помог он мало, в общем. Когда мы от него вышли, я еще раз попробовал набрать номер частного детектива в Майами, но опять никто не откликнулся. Затем рассказал о том, что успел узнать Стиву и Джеффу, когда мы стояли у машин. А потом мы разъехались, договорившись встретиться с утра у дома Гонсалеса. Из машины дозвонился Росити. «Мы закончили на сегодня. Хочешь в Лас-Баведос?» «О, папи!» «Тогда собирайся, я скоро буду». И быстро отыскал номер ресторана, столик забронировать. Каждый раз, когда я говорю ей «собирайся», мне хочется добавить «и как-то соизмеряй свое желание быть красивой с реальностью и здравым смыслом». Но никогда не говорю. Это не Европа, это Панама, и сама Росита из Колумбии, из Картахены. И одевается так, как должна выглядеть тамошняя красавица, картахенская. А это значит, что приветствуется абсолютно все — белое, золотое, леопардовое и, разумеется, розовое. А еще Росита любит шопинг и покупает много платьев, как раз упомянутых цветов. Ладно, я ей не... А кто я ей вообще? Кто-то. Не знаю, кто. Ладно, нашел чем грузиться. Когда приехал домой, она и вправду была готова. Белое короткое платье в обтяжку, золотой пояс, такая же сумочка, серьги кольцами, волосы стянуты в тугой хвост. Глаз не отвести, при всем желании. Хотя бы из-за цветовой гаммы зажмуриться впору. Она красила губы, склонившись к зеркалу у входа, при этом лежащий на тумбочке iPhone непрерывно позвякивал входящими сообщениями. Расита с утра и до вечера переписывалась со всеми подругами. И что удивительно, им всегда было, что сказать друг другу. «Готова? Как я выгляжу?» Раскинув руки в стороны, Расита повернулась на мысках. «Великолепно!» Ярко, знойно, смуглость кожи подчеркнута белым платьем и деревня деревней. «Пошли!» Я бросил на комод свою сумку, все равно с делами на сегодня закончил. «Пошли!» Она просунула свою руку мне под локоть, а я попутно скосил глаза на длинные перламутровые ногти с блестками. Верх элегантности. «Новые? Тебе нравится?» — прямо засветилась она. «Очень!» — решительно кивнул я, пропуская ее вперед в гостеприимно распахнувшееся нутро лифта. Машину брать не стали. Консьерж вызвал такси. В старом городе припарковаться нереально, да и пить я не собираюсь. Хотя на этот счет особой бдительности полиция не проявляет, но лучше не рисковать. Подождали под козырьком подъезда, пока не подкатила желтая машина, забрались на тесное заднее сиденье, при этом у Раситы платье полезло вверх чуть не до пояса. Захлопнулась дверца, Расита почти сразу схватила меня за руку. Ехать было совсем недалеко, можно было бы пешком дотопать, если бы в ту сторону вела обычная улица, а не трасса с развязками. Запахло рыбой со стороны Меркадо де Морискос, куда разгружались рыболовные суда. Замелькали справа обшарпанные, затем реставрированные дома старого города. Он вообще красив, этот самый панамский старый город, застроенный в том самом колониальном испанском стиле, знакомом нам по кино и книгам. Двух- или трехэтажные дома с террасами и балконами, церкви, украшенные лепниной, здесь же президентский дворец. Старый город, понятное дело, место паломничества всех туристов. Днем на набережных торгуют сувенирами, играет музыка, много баров и ресторанов. А заодно театры, музеи, президентский дворец — все как подобает. Но это южнее, примерно 12-й восточной. А уже к северу от нее картина меняется. Там дома никто не реставрировал примерно с тех пор, как их выстроили. Соответственно, в большинстве из них жить можно лишь с трудом. Но живут и многие. Граффити, развалины, вонь, множество наркоманов, преимущественно черное население, превратившее эту часть города в гетто. Полиция там гулять уже никому не рекомендует. Множество уличных банд и просто шпаны. Наркоманы, крикливые и нагло выпрашивающие на дозу. Разбитые тротуары, осыпавшаяся штукатурка, разруха. Но это там, к северу. Пусть до него отсюда и рукой подать, всего несколько сот метров. А здесь уже по-другому. Таксист, высадивший нас на самой набережной, на Плаза де Франсия, симпатичной маленькой площади с каким-то монументом посередине, значение которого я так и не удосужился выяснить. Обрадовался чаевым, много раз повторил «Грасиас, сеньор», оскалив в улыбке прокуренные желтые зубы. Ресторан размещался в старом форте, точнее, в тюрьме, потому что 300 лет форт использовался только в этом качестве. Тяжелые двери из толстых досок, окованных железом, сводчатые потолки, старинные мушкеты на стенах. Простая мебель, белые скатерти на столах. Метрдотель заулыбался, провел нас к столику, услужливо отодвинул стулья и положил меню, заодно отказавшись принять заказ на напитки. Не царское дело, это уже официант подойдет. Кормили здесь всем морским, причем готовили очень вкусно. Эдак во французском стиле. Поэтому мы просто попросили «Le Plateau de Mer» — огромный двуярусный поднос, засыпанный колотым льдом, с выложенным поверх него морепродуктами разных видов и белое вино. Больше ничего и не нужно. В углу на маленькой сцене играл гитарист, щуплый, немолодой, темный, усатый, в потрепанной соломенной шляпе с загнутыми полями. Хорошо играл, просто на удивление хорошо. Зал был почти заполнен, люди говорили, звякали тарелки и приборы. Я посмотрел на Раситу. Точно знаю, что она бы предпочла пойти потанцевать в клуб, и желательно до утра. Но со мной не пойдешь, я не танцую, и возраст совсем не клубный. И до утра мне тяжело, опять же возраст не тот, и дел полно. Выбирался с ней пару раз на Кайе Уругвай, место, где полно танцевальных клубов. И там сидел в баре, нянча коктейль, пока Расита с подружкой отрывалась на танцполе. Забавно, что при этом отвергая поползновение всех кавалеров. Демонстративно. Тяжело мне с ней. Она старается сделать так, чтобы все было легко, а не получается. Да, на нее смотрят, и не только потому, что она вся в белом и золотом. При всем желании не пропустишь. Тут половина женщин так старается или мечтает одеться. А просто потому, что сам всегда с иронией смотрел на папиков с молодыми моделями. Видишь такого гордого собой, хочешь ему сказать: «Дурила, ты что, вправду кажешься себе таким неотразимым? Настолько, что молодая, красивая девка не нашла больше никого, кроме тебя? Да нужен-то ей 100 лет». А сейчас хочется сказать то же самое самому себе. Здесь много иностранцев европейского вида с молодыми колумбийками. Да-да, везде колумбийки. И для этих колумбиек такая компания — тоже некий показатель успеха. Но все равно никто не сомневается в том, что видит. Какой-нибудь обгоревший под местным солнцем до красноты англичанин, оставив на туманных британских берегах некрасивую жену с веснушчатыми детьми, дорвался до молодой, смуглой колумбийской плоти. И с Роситой я выгляжу именно так. Или на самом деле плевать, как я выгляжу. Жить, как живется, и не заморачиваться. Почему ты обратил внимание на ее руки? У большинства латиноамериканок с не слишком большой примесью индейской крови, даже если они растолстели, руки все равно хорошие, с тонкими запястьями, тонкими пальцами. А у Роситы вообще великолепные. Пропорциональные, с длинными пальцами. И эти дикие акриловые ногти. Но красиво, наверное. В Картахине. Росита выкладывала между тем, чем занималась днем. А чем? Да как обычно. Выспалась, пробежалась по магазинам, сходила в спортзал, завтра опять будет работать в клубе. Клуб тоже отдельная история. Она не столько зарабатывает в нем, я открыл ей счет и слежу за тем, чтобы он не пустил, сколько убивает время. Мы не так много общаемся. Меня или нет дома, или я занят своими делами. Мне с ней вроде бы хорошо, но на самом деле не о чем даже разговаривать. Поэтому обычно болтает она, а я просто киваю и что-то переспрашиваю, демонстрируя интерес. В общем, в клубе она, потому что больше делать нечего, иначе ей будет скучно. А там подруги, там есть о чем поговорить. Ладно, пусть все идет, как идет. Глава 8. В 9 утра я подъехал к дому Гонсалеса. Эскалейд хозяина стоял на подъездной дорожке рядом с Саббербином Джеффа. Когда они были со Стивом вместе, водил всегда Джефф. Опять я позже всех. Дарка стоял у машины, мрачной, сосредоточенной, оглядывающейся по сторонам.
3: «Пошли»,
0: — сказал поздоровавшийся кивком Гонсалес и направился к входной двери, перекрещенной желтыми полицейскими лентами. Ни секунды не раздумывая, он рванул ленты с косяка, обрывая. Смял их в ком и просто бросил под ноги. Звякнул ключ, щелкнул замок. Дом был большим и дорогим, с порога не ошибешься. Просторно, дорогая современная мебель, дизайнерский декор, все на месте.
3: «Смотрите, где хотите», — сказал Гонсалес, усаживаясь на диван в гостиной. «Спрашивайте, если нужно. Я не могу».
0: В доме никто не дрался. Все стоит на своих местах. Ничего не разбито. Местами гладкие поверхности, присыпанные разноцветными порошками. Снимали отпечатки пальцев. Комната Луис, пропавшей девочки, удивила чистотой и неестественной для такого возраста опрятностью. Заправленная кровать, все лежит на своих местах.
4: «Компьютера не хватает», — сразу сказал Стив.
5: «Откуда ты знаешь?» — обернулся к нему Джефф.
4: «Потому что у всех детей есть компьютеры, если у родителей есть хоть какие-то деньги. А на столе ничего».
0: Действительно, прижавшийся к окну письменный стол был пуст. Какие-то бумаги, диски с играми, календарь на стене, а компьютера нет. «Кстати, у телевизора нет приставки», — обратил внимание уже я.
4: «И это странно»,
0: — поднял отсутствующую бровь Стив.
5: «Могла играть, если вообще играла, на компьютере», — сказал Джефф. «Вон на полке еще игры, все для PC. Для приставок ничего нет».
4: «Хм, верно. А компьютер, к слову, могли изъять вместе с уликами. Обратись к Висенте, пусть проверит».
0: «Это уже мне». Одежда в шкафу аккуратно развешана. В выдвижных ящиках комода также аккуратно сложена. Комната Джейми, убитого брата Луис, была полной противоположностью. Плакаты на стенах, фотографии... Все разбросано, под кроватью обнаружился настоящий склад грязных носков. Компьютера тоже нет, Но есть даже две приставки. Нормальный был ребенок. Родительская спальня была убрана и застелена. На пуфике у туалетного столика лежал купальный халат. Тоже везде порошок, а заодно зарождающаяся уверенность в том, что ничего не найдем. Полиция работала всерьез. Забрали все. Да, Гонсалес сказал, что лэптопы были и у детей, и у жены. Но в доме их не было. Гараж был просторным на три машины, но стояла только одна — кроссовер Lexus, принадлежавший жене Гонсалеса. Чистый пол из серой плитки, белые стены, дверь заблокирована изнутри. В подвал мы спустились в последнюю очередь. Он был большой на весь дом, просто сильно заглубленный фундамент. Отделан как жилое помещение. В нем была большая кладовая, игровая комната со столом для пула и барной стойки, и в самом конце — винный погреб. И в погребе их и убили. Кровь, загустевшая, превратившаяся в липкое желе, так и была на полу. Ее запах висел в воздухе. Свет почему-то не работал, пришлось светить фонариками. Благо, никто из нас без них из дому не выходит. В какой-то момент я почувствовал, как по спине словно пригоршни льда провели. Откуда-то заметно потянуло холодом. Резким таким, словно холодильник открыли рядом. «Чувствуете?» — спросил я, насторожившись. «Что?» — обернулись ко мне Джефф со Стивом. «Холодом тянет, как сквозняком». Стив только хмыкнул, потом Джефф сказал. «Я ничего не чувствую». «А я чувствую, по-настоящему чувствую, потому что тянет так сильно и явно, что ошибиться невозможно. И что померещилось, не скажешь».
6: «Нет, ничего»,
0: — затем сказал и Стив.
6: «Ты не простудился? Знобит, может?»
0: «Не знаю, может, устал». Закрыл я тему, так и оставшись в твердой уверенности в том, что холодом в этом подвале тянуло. Холодом и чем-то плохим. Может, даже самой смертью. Когда закончили в доме и вышли на улицу на жару, все равно ощущение холода где-то в позвоночнике осталось.
6: «Я поеду в школу, попробую что-нибудь выяснить об этой японке», — сказал Стив. «Довезешь меня до машины?»
5: «Без проблем», — кивнул Джефф.
6: «Висенте», — Стив повернулся ко мне. «Нужна копия списка того, что взяли из дома. И что вообще обнаружили?»
0: «Я попытаюсь», — кивнул я. «Но сейчас мне надо в Колон скататься. Вернусь к вечеру».
6: «В Колон?»
0: — удивился он.
6: «Что ты забыл на этой помойке?»
0: «Другая работа».
6: «А, хорошо», — кивнул он. «Но с Висенте свяжись, пожалуйста. Это важно».
0: «Я понимаю». «Связаться». «Сообщением, как обычно». Висенте со службы по телефону со мной не общался. Только так, с планшета, который, к слову, я ему когда-то и подарил. Вообще, в Панаме дела по телефону не делаются. Это пустая трата времени. Люди предпочитают видеть друг друга, демонстрировать уважение и требовать такого же к себе. Надо приходить в офисы, надо приглашать на ланч и обед, надо встречаться. Мой полицейский контакт предпочитал электронную форму общения лишь потому, что она привлекала меньше внимания к его побочному бизнесу. А так бы я тоже за каждой мелочью к нему ездил. Ответ пришел быстро. 500. «Окей», — ушло от меня. «Свяжусь». С Висенте я познакомился не случайно. Специально искал подходы. Он один из немногих людей, кто может получить доступ почти к любой информации о почти любом расследовании и при этом не привлечь излишнего внимания. Хоть к базе автомобильных номеров, хоть к адресной книге, хоть к материалам дела. С тех пор, как картонные папки заменили на электронные файлы по американскому примеру. Затем я снова набрал номер в Майами. Нет ответа. По-прежнему нет. Ладно, этим тоже надо будет заняться как-то посерьезней. Мне кажется, что этот частный сыщик мог знать, что заставило Гонсалеса переехать. И что бы он ни говорил, но я не верю в то, что его почти бегство и это убийство никак не связаны. Вот не верю и все тут. Куда он делся, этот Брю? И на письмо, высланное на электронную почту, никто не ответил. Кстати, не ответил? Зашел в интернет, глянул в почту. Нет, пусто. Никаких писем. Жаль. Ладно, пока ехать надо. Доехал до Авенида Синквентинарио. Почему-то довольно свободный сейчас. По ней, направившись в сторону холмов, пересек деловую часть города, оказавшись в бесконечной застройке маленьких одноэтажных домов, становившихся все беднее и беднее. И когда эти самые дома полезли на холмы, они превратились в трущобы. Почти настоящие, потому что действительно настоящие, застроенные, без всякого плана и разрешений, из подручного материала. Здесь тоже были самые натуральные бидонвилли, но я их сейчас не проезжал. Ближе к Каредер-Норте, местной кольцевой, потянулась новая торговая и индустриальная зона. Затем уже кольцевая, проскочив мимо новеньких с иголочки девелопментов для людей с деньгами, увела меня на аутописта Альберта Мотта. Шоссе, соединяющее столицу, самый большой город Тихоокеанского побережья, и Колон, самый большой город Карибского побережья. И между этими самыми городами и протянулся Панамский канал. Главное достояние и, пожалуй, что спасение этой маленькой экваториальной страны. По крайней мере, из-за канала американцы постоянно приглядывали за ней и не дали по местной традиции превратить ее в политический бардак, череду бесконечных революций и гражданских войн со множеством жертв. Ехать до Колона было недалеко, чуть больше 60 километров. А скорость по четырехполосной бетонке удавалось держать примерно под сотню. Сразу за пределами города дорога полезла в горы, пусть и невысокие. Мелькнули городки вроде Чилибры, Мария Эухиния и даже Буэнос-Айрес. По мосту проскочили подмутные Рио-Чахрес. Джунгли мешались с глинистыми склонами и плантациями авокадо. Временами виднелись фермы и просто скопления обшарпанных, потемневших под бесконечными дождями домиков. По дороге катили старенькие пикапы, груженные выше всяких приличий. Большие грузовики. В верхней Санта-Риты шоссе слилось с транзитной дорогой, по которой тоже можно было ехать. Она шире и новее. Но и машин на ней куда больше, поэтому я всегда предпочитаю старую. Городки становились все беднее и грязнее. Мы въехали в карибскую негритянскую часть страны. Множество скучающих бездельников у заборов, куда-то торопливо идущие женщины, чаще с детьми, множество бездомных собак. Грязноватый рынок у торгового центра «Рэй» в Сабанитасе. Там же «Макдональдс» с детской игровой площадкой. Стоянка, забитая большими грузовиками, потрепанные легковушки, все больше белые, как обычно. Ближе к Колону показались панельные четырехэтажки эдакого тропически-хрущевского вида. Уже откровенные трущобы. Да и сам приближавшийся город в большей своей части трущобный и был. За исключением разве что зоны свободной торговли. Затем снова маленькие дома-сараи с разноцветными крышами, с немощенными улицами из мокрой красной глины. Асфальт был только на шоссе. Правда, местами наблюдались следы давних потуг замостить что-то еще, но потуги были явно неактивными. А потом вдруг на фоне трущоб проскочило новенькое сияющее здание Дворца правосудия. Все такое с голубыми стеклами и на холме. И еще к нему вела грязная разбитая дорога. И тут же пошла гигантская промзона, застроенная огромными складами. Очень-очень большая промзона, откуда шла перевалка великого количества груза, который приносили ко входу в канал суда со всего мира. Снова торговые центры, Макдональдсы и Сабвеи, какие-то довольно приличные жилые районы, стадион. Только эту часть города я еще как-то терпел. Пусть и почти промзона и порт рядом, но все не такая жуть, как исторический центр. Затем тот самый исторический центр, обшарпанный и грязный, все же прижался к порту, навалился на дорогу. Самые первые дома были еще как-то покрашены, а дальше начался тихий ужас. А присмотрись, так ведь должно даже красиво быть. Штукатурка и крыши сплошь разного цвета, террасы по каждому этажу, легкие колонны. Самое что ни на есть — тропическая красота. Лимонный залив как раз на входе в канал был забит судами. Солнце висело над водой, рассвечивая ее бликами, кричали чайки, кучки каких-то бездельников сидели у воды. Дорога вывела меня на прибрежную Авенида Боливар, по которой я доехал до основного ориентира — пассажирской станции, идущей вдоль канала железной дороги. А дальше уже и въезд в порт нашелся. Там, на стоянке, машину пришлось бросить и топать по духоте пешком. Порт, понятное дело, делил имя первооткрывателя с самим городом. Порт звался Кристобаль, ну а город, понятное дело, Колон. Именно так Кристобаль Колон звали на самом деле того мореплавателя, которого мы именуем Христофором Колумбом. Сейчас это был, как и любой другой порт, в основном контейнерный терминал. Шумный, пыльный, со стенами разноцветных контейнеров. На меня никто внимания не обращал и остановить не пытался. И через несколько минут прогулки по порту я увидел перед собой несколько больших ангаров с надписью «Hope's Yard». Так, по карте это уже судоремонтный завод, а то, что я ищу, должно быть ближе. Огляделся. Ну да, точно, вон серебристый новый ангар с вывеской «Запчасти Малина». Что там может быть такого особого? Подошел ближе, оглядел. Ангар практически на причале. Наверное, даже может принимать груз с борта судна, если судно туда кто-то подгонит. Но никто подгонять не даст. В порту все под присмотром. Что еще? Ну, то, что таких складов в порту совсем немного. Ага. Они еще пополам делят здание с кем-то, кто чинит судовые дизели. Скорее всего, подчинщики дизелей когда-то аренду не потянули и продали часть склада компании сеньора Малины. Надо будет у него у самого уточнить. Телефон у меня есть. А так, ну, дорога для грузовиков, пандус для разгрузки, подъемные ворота. Вон еще ворота, в которые грузовик свободно заедет. Ладно, надо бы внутрь заглянуть. Выудил из сумки телефон, нашел Хосе Малина, набрал номер. Чуть сепловатый мужской голос ответил сразу. «Сеньор Малина», — уточнил я, — «меня зовут Серхио Руднев. Адвокат Паломарес нанял меня для того, чтобы я вам помог».
7: «Да, я знаю. Чем могу служить?»
0: Я быстро изложил, чем именно, по моему мнению, сеньор Малина мог бы мне поспособствовать. Раздумывать долго он не стал, сказал лишь.
7: «Я сейчас им позвоню».
0: В складе я ничего интересного и криминального не нашел. Полки под самый потолок, ящики, запах консервационной смазки, жужжащий электрокар. Склад большой, куда больше, чем поначалу показался. Довольно большой офис отгорожен в углу, и еще один такой же на втором этаже. Заведовал складом китаец, сеньор Чанг, маленький, худой, в очках без оправы, легко отвечающий, без всяких раздумий, на любой вопрос. Малина, как и обещал, ему позвонил, перед тем, как я вошел. Мысли о том, что через это место идут или будут идти наркотики, почти испарились. Просто потому, что хуже места для этого нет. Здесь все под присмотром. А портовая полиция может даже обозревать этот склад из окон своего участка. Нет, так порошок не переправляют. Слишком неудобно. И даже если лодка пристанет к складу, сразу подозрение вызовет. Несмотря на природную панамскую лень, полиция все же действительно пытается бороться с потоком наркотиков, идущих через страну. Поговорил с Чангом, между делом узнал, что тот удивлен тем, что место хотят купить. Сказал, что бизнес идет вяло, да и на самом деле место не такое уж удобное. На снижении стоимости перегрузки почти ничего не экономится. Еще он сказал, что покупатели здесь были, он сам с ними встречался. «Давно?»
8: «Дней 10 назад».
0: «Сеньор Чанг», — задумался я, — «скажите, они в камеры ваши попали?»
8: «Да, конечно».
0: «А сколько времени вы храните записи?» Коротко усмехнувшись, китаец кивнул, затем сказал.
8: «Я сейчас вам скопирую запись. Хотите пока чего-нибудь?»
0: «Если только воды». Он снова кивнул, подошел к автомату с напитками, сунул какой-то ключ, ткнул кнопку и выудил из металлического чрева пластиковую бутылку минералки. «Спасибо». Я с треском свернул пробку с горлышка.
8: «Сейчас все сделаю».
0: Справился Чанг быстро. Я еще и воду не допил, как он вернул мне мою флешку, сказав.
8: «Все здесь, с разных камер. Где-то очень хорошо видно».
0: «Они сюда пешком пришли?»
8: «Нет, их машину пропустили, она там тоже есть. А так все их координаты у вас есть?»
0: «Да, мне все передали». На этом мой визит и закончился, собственно говоря. Больше там смотреть было нечего. Надо возвращаться в столицу. И ничего такого вроде в этом складе нет. Но и таких складов в колонии ты почти не найдешь. Подавляющее большинство их переехало в большую промзону, примыкающую к новому контейнерному терминалу. И найти там площади не проблема, но покупатель зачем-то хочет сюда, именно сюда. И если честно, это кажется подозрительным.
9: Глава 9. Сообщение от Висента пришло ровно в тот момент, когда я зашел в квартиру. В сумке блымкнуло, я вытащил телефон, прочитал. «Все прислал почтой. Жду 500». Тут же звякнуло еще раз. На этот раз планшет просигнализировал. «Спасибо, высылаю». Сразу, чтобы не заставлять нужного человека мучиться и страдать, прошел в кабинет, сел за стол, включив компьютер. Затем, открыв свой счет PayPal,
0: отправил 500 за покупку на eBay. Затем снова натыкал сообщение для получателя денег. Все ушло. Окей. Вот и все. Расита дома не было, была от нее записка на моем столе. Ушла по магазинам и оттуда сразу на работу. Папе люблю, Расита. Понял, спасибо. Так, ладно, даешь здоровый образ жизни. Мне еще с видео из колонны разбираться, так что переодеваюсь и на велотренажер. Педали крутить и калории гонять. Лист вещдоков, который переслал мне Висенте, сразу показал, что лэптоп Луис в нем не значился. Изъяли два компьютера из родительской спальни, принадлежавшей Джон Гонсалес, и из комнаты убитого сына. То есть компьютер девочки исчез вместе с ней. Были фотографии из дела. Два тела, лежащие ничком на покрытом плиткой полу. У каждого под головой ярко-красная в свете вспышки лужа крови. Были гильзы, 4 штуки. Убийцы без труда могли бы их забрать, но делать это почему-то не стали. Выбросить ствол? Скорее всего. По результатам баллистической экспертизы ясно, что ствол до этого нигде себя не проявил. Панаме, в смысле. Патроны использовались в Йокке с 90-грановой пустоголовой пулей XTP, Extreme Terminal Performance, то есть экстремальной поражающей способностью. В общем, довольно распространенная в продаже, в том числе и здесь, в Панаме. И женщина, и мальчик убиты первыми выстрелами. Второй был именно контрольным, получается, чтобы наверняка. Вот в сущности и все о самой стрельбе. Нечто интересное было извлечено из записи на въезде в Коста-дель-Эсте. Джоан Гонсалес забирала дочь и сына из школы, но с ними в машине был кто-то еще. Слева сзади, за водительским сиденьем. Туда камера заглянуть не могла, но все же в объектив попало чье-то колено, обтянутое светлыми брюками. Из-за спинки сиденья выглядывало. Видео не было, был снимок, на котором хорошо видна Джоан, улыбающаяся охраннику, и ее сын, сидящий на переднем сиденье. Луис устроилась на заднем, видны только часть лица и плечо. И это колено рядом. Сатори? Очень может быть. Если она тьютер, то могла как раз появиться из школы. Работает там, например. И жена Гонсалеса, забрав детей, заодно прихватила и ее. Так, в материалах японка не упоминается. Охранник ничего не помнит, не вглядывался. С его слов, сеньора Гонсалес каждый день увозит детей и привозит их обратно. Так что он даже не может вспомнить точно, когда и что было. Схватив телефон, набрал Стива, который ответил после 3 гудков. «Это я. Есть информация по этой самой Сатори?»
10: «Никто в школе о ней не слышал»,
0: — сразу ответил он и тут же спросил.
10: «Есть что от твоего контакта?»
0: «Есть. Пересылаю тебе. Кто-то приехал с семьей Гонсалес на их машине, когда Джоан забрала детей из школы. Есть на видео. Там в файле будет снимок».
10: «Понял. Посмотрю.
0: Хоть что-то новое есть?»
10: «Я соседей опрашивал. Видели как-то молодую азиатку в компании с дочерью Гонсалеса. Но не запомнили примет. К тому же для них азиатки на одно лицо».
0: «Ну да, это понятно. Для меня тоже, собственно говоря».
10: «Что там за звук? И что ты сопишь?»
0: — спросил вдруг Стив. «Я на велотренажере». Я глянул на счетчик калорий. Выходило, что еще крутить и крутить до нормы.
10: «Да, я забыл. Ты же рассказывал. Самому так попробовать, что ли?»
0: «Стиву не помешало бы, вообще-то. Сало на нем наросло немало».
10: «Попробуй. Что еще есть из школы?» «Луис в школе не любили. Подруг у нее почти не было. Все сторонились».
0: «Почему?» Как-то не удивился. После того, как посмотрел ее фото и комнату, в которой словно не девочка-подросток жила, а прусский фельдфебель.
10: «Говорят, что злая». Стив как-то с сомнением хмыкнул. «Говорят, что делала пакости».
0: «Ты сказал почти».
10: «Да, сказал. Есть одна подружка, но она в отъезде с родителями. Вернется 2 дня. Хочу с ней встретиться. Больше пока ничего интересного не узнал. Высылай файл».
0: «Высылаю». «Все. Теперь запись, что мне сделал Чанг. Сначала выяснилось, что этот формат видео мой компьютер не поддерживает. Пришлось искать кодек. Нашел, установил, начал запускать ролики один за другим. Трое приезжало. На серебристом Mercedes GL. Женщина и 2 мужчин. Все молодые, 30 не больше. Хорошо, если по съемкам судить, одеты. Ну, со вкусом, по крайней мере. Женщина явно за главную. Качество изображения так себе. Но все же разглядеть ее можно. Хорошая фигура, хорошая осанка, хорошая походка. Волосы темные, до плеч.
9: Лицо чуть скуластое, но именно чуть-чуть. Ни капли ее не портит. Очки, как принято и модно сейчас, в прямоугольной оправе. В руках небольшой, явно дорогой портфель. Держится уверенно. Звук на камеру не пишется. Видно только, что она с Чангом ходит по складу, что-то спрашивает. Один из мужчин при ней вроде как за советника или адвоката. Постоянно рядом, одет как для гольфа. Чинос, рубашка поло, светлые мокасины. Высокий, худощавый, темноволосый. Второй пониже и вроде как совсем...

0: ну и видеофайл Витьку со стандартной припиской. Надо выделить все самое интересное — люди и машина. И затем, соскочив с велотренажера, направился в спортзал, на крышу. Занимался больше часа, ворочая железки. Потом опять спустился домой и поколотил длинный мешок, свисающий в кабинете с потолка. На сегодня, получается, выполнил программу «Максимум». Никто не помешал. И лишь после того, как я сходил в душ, съел цезарь с креветками и вышел на балкон с бокалом вина, зазвонил телефон. Я глянул на номер. Некто неизвестный. Номер местный, не мобильный.
1: «Хелло?» «Вы Серхио?» — спросил мужской голос. «Вы присылали письмо Уильяму Брю?»
0: «Присылал. Вы Брю?»
1: «Нет, я не Брю. Я советник посольства США Майкл Акоста. Вы писали, что у вас есть информация для Уильяма Брю, верно?»
0: «Советник посольства. Интересно. Даже странно».
1: «Верно. Есть. Что за информация?»
0: «Она для Уильяма Брю, не для вас». Решил я чуть поумерить пыл советника. «Вы к ней какое отношение имеете?» Акоста выдержал короткую паузу, затем сказал.
1: «Уильям Брю пропал без вести. В Панаме, к слову. А я осуществляю координацию действий властей США и местных правоохранительных органов. Так что у вас за информация?
0: Вам надо рассказать мне больше для того, чтобы я с вами начал беседовать». Решил потянуть я время, прикидывая, как выудить что-то полезное из этого Акосты. «Пока я даже не знаю, на самом ли деле вы советник посольства или просто так представились.
1: Вы можете найти телефон посольства, позвонить туда, спросить мой телефон и позвонить по нему. Достаточно?»
0: «Мистер Акоста, понимаете?» Я сделал вид, будто замялся. «Я собирался обменяться информацией с Брю». Я надавил на слово «обменяться». У меня не было намерения выложить все, что я знаю, и в ответ не получить ничего. У меня же здесь тоже работа.
1: Я знаю. Я проверил, кому принадлежит телефон до того, как набрал номер. Вы гражданин США, к слову, так что я могу просто вызвать вас официально. Расследование ведет полицейский департамент Майами. Дело открыто, так что я бы на вашем месте не стал отказываться от сотрудничества. В любом случае, я хотел бы с вами поговорить. Когда вы можете подъехать?
0: «Интересно. Нет, он от меня услышать не ожидает. Знает о моих проблемах в отношении со штатом Аризона? Там не такая уж, откровенно говоря, большая проблема — найти хорошего адвоката и приготовиться к некоторым расходам. Всерьез таким шантажировать не получится. С другой стороны, я сам звонил этому самому Брю. Ждал какого-нибудь ответа, реакции. Вот реакция. Что мне еще нужно? Надо встречаться.
1: Я могу приехать завтра с утра. Во сколько вы начинаете работать?» «С самого утра я буду занят. В 11 устроит?»
0: «Вполне.
1: На входе скажете, что ко мне. Я предупрежу».
0: На этом разговоры закончили. Глава 10. Получилось, что с самого утра ничего срочного не было. До встречи с Акостой было еще далеко, а я встал рано. Под утро появилась Росита, но на этот раз я и вправду спал, так что не помню, как она пришла. Вскочил, оделся по-быстрому, в гараже подхватил велосипед, на котором больше часа гонял по дорожке вдоль набережной, время от времени здороваясь с такими же, как я, ездоками. В это время духота еще не так донимает. Можно хоть кататься, хоть бегать, но бегать я не могу. Старое ранение колена не позволяет. Иногда начинаю, день бегаю, второй, третий, а потом так прихватывает, что еще неделю едва на эту ногу наступить могу. А вот с велосипедом почему-то таких проблем нет. Потом еще с полчаса плавал в бассейне, стараясь себя, если не загнать, то, по крайней мере, сильно утомить. А затем, плюнув на диету, раз уж так честно приналег на физкультуру, пошел в кафе «Бульвар», что расположилось в следующем после «Дестини» доме, претендующее на право называться французской кондитерской. Где заказал кофе и круассаны. Еще горячие, легкие и воздушные. Пока завтракал, пришел ответ от Висенте, причем довольно обнадеживающий. «Мерседес принадлежит конкретному человеку, проживающему по конкретному адресу. На Коронадо-Бич. Подозреваю, что тому самому высокому и худому с ролика он за рулем был». Дорога до Клейтона заняла минут 20, так что я даже рано добрался. Проскочил город, полюбовался издали на жуткую дыру, трущобу Бьехо-Беронильо. А потом, перескочив через холмы Курунду, как в другой мир попал, в Америку, в самую настоящую. С момента постройки канала силами американского инженерного

0: военного корпуса, американцы добрую сотню лет арендовали его у Панамы, отбивая свои затраты. И зона вокруг него находилась под американской юрисдикцией. Там базировались американские войска, за порядком следила американская полиция зоны канала. А ребенок, родившийся в пределах этой зоны, автоматически получал гражданство США. Прилегающих к столице городках, вроде Олбрука или Клейтона, что даже по названиям понятно, преимущественно американцы и жили. Их дети ходили в американские школы, на лужайках у домов развивались звездно-полосатые флаги, в общем, все как дома. Потом, по истечении срока аренды, Америка вернула канал Панаме, с которого та сразу же начала получать доход порядка 3 миллиардов долларов в год. Очень неплохо для страны с населением всего в 3 миллиона. Часть американцев из тех, что служили на базах или на них работали, съехала. Но заодно Америка сильно расширила свое посольство, увеличив его штат, открыла практически за свой счет несколько колледжей разной направленности, исследовательские центры, школы, ну и иными способами продолжая тянуть все соки из развивающейся страны. Собрала это все как раз в одном районе. С институтами появились еще американцы, преподаватели и работники, и все они селились здесь, а девелоперы строили для них, причем строили опять же так, как строят в Америке. Классические сабурбии с зелеными лужайками перед домами и гаражами на 3 машины, перед которыми перебрасывались мячами или катались на велосипедах совершенно американские дети. Так что иллюзия того, что ты покинул пределы Панамы, здесь была полной. Здесь же, к слову, обосновался и поселился мой приятель, хозяин оружейного магазина, со своей женой-аргентинкой и 2 детьми. У него американцы были основными посетителями. Да и жить в этом окружении ему нравилось больше. В чем-то я его понимаю, особенно если ты здесь не на проценты живешь, а работаешь. Комплекс посольства был новым и размерами впечатлял. Огромным, белым, кирпичным, разместившись среди зеленых холмов и прижавшись к стене джунглей. Слышал, к слову, что проектировщики этого комплекса поставили какой-то там рекорд экологичности, получив соответствующий сертификат от какого-то там важного совета по экологии. Что в этом здании такого экологичного, я не в курсе. Меня действительно ждали, по крайней мере, охрана моему появлению не удивилась. А молодой белобрысый морпех с обгоревшим до красноты носом довольно подробно объяснил, как мне найти здесь офис Акосты. Найти оказалось несложно. Все же здание современное, и проектировщики учли, что в него будут приходить посетители. Сам Майкл Акоста оказался примерно моим ровесником, среднего роста, плотным, с графой расовая принадлежность, заполненный как хиспаник, что подразумевало вовсе не испанцев, которых называли спаниардс, а выходцев из Латинской Америки. С виду он был явно выраженным мексиканцем, но, похоже, в неизвестно каком поколении. И говорил с явно выраженным техасским твангом. Офис у него был маленьким, скромным, украшенным разве что портретом скалящегося Обамы на фоне национального флага. «Присаживайтесь», — показал он на стул, протягивая руку для приветствия. Рукопожатие у него было умеренно крепким, эдаким тренированно располагающим. «Давайте сразу к делу», — сказал он, усаживаясь напротив. «Что вам известно об исчезновении Уильяма Брю?» «Абсолютно ничего», — развел я руками. «Я даже не знал, что он исчез до вашего звонка. Да и зачем бы я писал и звонил ему в Майами, если бы знал, что он без вести пропал в Панаме?» «Почему вы его искали?» «Потому что он зачем-то искал здесь другого человека, и я хотел узнать, зачем он его искал». «А с Гонсалесом вас что связывает?» Акоста не стал прикидываться незнающим. «Работа. Он меня нанял. Точнее, я был субподрядчиком. Меня наняли люди, которых нанял он».
1: «Чандлер и Мерфи?»
0: «Верно. Не стал я скрывать. Какую-то домашнюю работу он явно выполнил».
1: «Вы пытаетесь расследовать убийство?»
0: Здесь уже явное неодобрение прозвучало в его словах. «Нет, мы пытаемся найти пропавшую девочку».
1: «Девочку», — как-то странно повторила Акоста. «Да, девочку. Так что вы хотели узнать от Брю?»
0: «Я же сказал, нам нужны сведения о Гонсалесе», — ответил я, а потом решил вывалить все карты. Все равно скрывать нечего, а если Акоста хоть что-то подкинет... У нас была предварительная информация о том, что он скрывается то ли от обвинения в отмывании денег в Майами, то ли от опасных партнеров. А потом как-то всплыла информация, что он ни в чем криминальном не был замешан. «Так?»
1: «Продолжайте», —
0: эдак поощрительно кивнул Акоста. Но Гонсалес явно сюда сбежал. От кого и почему?
1: Почему вы решили, что он сбежал?
0: Потому что мы работаем и собираем информацию. Решил я пока немного придержать коней. А еще у него убили жену и сына, и украли дочь. Поэтому было бы разумным предположить, что те люди, от которых он убежал, могли в этом участвовать. Нет?
1: Акоста откинулся на высокую спинку кресла, сложив на груди руки. Помолчал минуту, закусив губу, затем сказал.
2: «Нет, те люди, от которых он сбежал, этого бы не сделали. Не буду пускаться в подробности, но просто прошу поверить на слово».
1: Я чуть подался вперед. Не знаю, прав я или нет, но мне показалось, что Акоста вызвал меня не для того, чтобы получить какую-то информацию. Он достаточно осведомлен о том, что я могу знать, а что нет. Он вызвал меня для того, чтобы что-то сказать.
2: «Это то, что я могу сказать вслух после того, как истек срок действия их контракта с Брю. Больше добавить к этому нечего. Я ограничен законом о защите прав несовершеннолетних».
1: Добавил он, все так же глядя мне в глаза.
2: «Но думаю, что сказал достаточно. Просто не могу больше».
1: «Так, он на что-то намекнул. Надо только сообразить, на что именно». Но это не сейчас, это уже дома. А сейчас надо пользоваться моментом, пока я вообще здесь.
0: Как исчез Брю? Когда?
1: Акоста только отрицательно покачал головой, затем сказал.
2: Расследование ведет местная полиция. Вот номер дела.
1: Он быстро написал несколько цифр на обороте своей визитки и толкнул ее мне по столу.
2: Уверен, что в местной полиции вы сумеете найти подходы к нему. А Брю исчез примерно 3 месяца назад, на 3-й день после прилета в Панаму.
0: «В газетах ничего не было», — удивился я.
1: «Исчезновение или убийство иностранца — здесь событие, так что шума бывает много».
2: «Все произошло тихо, а полиция с нашей помощью шум поднимать не захотела».
0: «Я все понял, но если кратко, что-то о его исчезновении уже известно? Существенное, я имею в виду».
2: «Нет».
0: «Скажите, Майкл, а что вы хотите от нас?»
1: Решил я кругами не ходить, а добиться прямого ответа.
2: «Полиция успехов не добилась, а у нас полномочий нет. Брю был нанят, и... сами видите, как все повернулось. Майами ПД может вести дело только номинально, да и местные власти не хотят, чтобы кто-то или раздувал историю, или пытался доказать их некомпетентность. А мне не хочется, чтобы все закончилось так. И в деле есть пострадавшие. Им тоже не хочется».
0: «Вы меня нанять пытаетесь, что ли?»
2: «Мы можем решить ваши проблемы в Америке».
1: Он скрестил пальцы, положив руки на стол.
2: «Думаю, что окружной поверенный пойдет на сотрудничество».
1: «Ну что ж, я и так во всем этом уже по уши. Так почему бы и не...» «В конце концов, это лишь дополнительная информация, нужная для нашего же дела».
0: «Как с вами связываться?» — спросил я, убирая визитку Акоста в карман. «По этим номерам?»
2: «Там указан мобильный. Звоните, если что. Но, как я сказал, информации я особо не располагаю».
1: В общем, на этом наша беседа и закончилась. Сильно не затянулась. Но озадачила Коста меня сильно. Если он поможет решить мою проблему в Аризоне, то тогда я смогу вернуться и при этом останусь, так сказать, при своих. А в Аризоне лучше, чем в Панаме. Я уже по уши сыт местной безалаберностью, жарой, изобилием жулья и всем прочим, что составляет жизнь в этом экваториальном раю. Получится у них, уеду сразу. Так, надо подумать. А заодно, раз уж я в Клейтоне, и пострелять можно. А может, заодно и вызнать что-нибудь. Но перед тем, как поехать, снова отослать сообщение Висенте с номером дела об исчезновении Уильяма Брю. Прижавшееся к каналу скопление длинных двухэтажных домов было раньше американской базой. К ней притулилась станция железной дороги, идущей вдоль все того же канала. А станция приросла немаленькой промзоной, в которой и нашел себе место оружейный магазин с тиром. У входа была небольшая парковка, на которой нашлось место для моей «Тойоты», причем рядом с большим синим «Фордом F-250». А это означало, что хозяин на месте. В магазине тихо играла музыка, воздух был прохладным, на длинной стойке под стеклом были выложены пистолеты, а в пирамидах виднелись в основном дробовики. Всем тут заправлял Пакита, невысокий, суетливый молодой парень, который заулыбался при моем появлении.
0: «Хефе здесь?» — спросил я его.
3: «У себя!»
1: — показал он на дверь в углу торгового зала, за которой находился небольшой офис.
0: «Понял. Дай 3 коробки 40-го с оболочечными».
3: «Мактек или фьокки?»
0: «Мактек». Бразильский МакТек дешевле, хоть и бывают с ним иногда проблемы у некоторых систем. Но Хеклер обычно все жрет, что не дай. Пакита принял деньги, выложил на прилавок три увесистые синие коробки. «Привет!» — голос сзади поздоровался со мной на русском. «Пострелять?» Я обернулся. Хефе был моего возраста, примерно такого же размера и комплекции, одет в карго-шорты и синюю поло. На поясе в кобуре кольт 1911. Кто работает вооруженным, безоружным не ходит. «Ага, и тебя хотел расспросить кое о чем». «Без проблем», — кивнул он, после чего повернулся к Пакита и сказал. «Дай мне 2.45-го, тоже МакТек». Время было еще рабочее, так что в тире пусто. Заняв две соседние кабинки, мы прицепили изображающие вооруженного врага мишени к зажимам и отогнали подальше. Вытащив свой Хеклер из кобуры, я начал освобождать магазины от тех патронов, которыми они были набиты. Стрелять дорогими, самооборонными, пустоголовыми по бумаге как минимум неприлично, а как норма просто глупо. Хефа же просто принес дополнительные пустые магазины, выбросив полные из рукоятки своего командера. «Ты что узнать хотел?» «Ты посольских американцев знаешь более или менее?» «Ну, да», — подумав, кивнул он. «Именно что более или менее. Кого-то более, кого-то просто в лицо, а кого-то не знаю. Жил он здесь же, в одном из кул-де-сак посольского клуба, где они все. Акоста, Майкл Акоста, знаешь такого?» «Знаю», — не стал он долго раздумывать. «Довольно хорошо. Он здесь часто стреляет. И так встречались в компаниях». «Кто он?» «Федерал какой-то, как мне кажется, из ФБР или АНБ, или кто-то еще. А что?» «Нет, не АНБ. Это агентство уголовными расследованиями не интересуется. Если бы был ДЭА, то я бы о нем знал. С этим контачит Стив с Джеффом. Ладно, в любом случае, кто-то из правоохранителей. То есть леджет, как говорят сами американцы. Он здесь год, наверное, но еще в молодости служил в полиции зоны канала. Так что вроде как вернулся сюда», — добавил Хефа. «Нормальный мужик. Дело иметь можно». «Ну, еще лучше». «А что?» «Да предложил поработать на них. Так вышло». Решил я не темнить. Все же свой человек. «Вот и думаю, соглашаться ли». «В обмен на твою проблему?» — сразу догадался он. «Пирожок возьми с полки». «Не могу. Диета». Он похлопал себя по животу. «Нормальный он, по впечатлениям. Не думаю, что кинет». Он надел очки и наушники, заодно проследив, чтобы я этого сделать не забыл. Затем в быстром темпе опорожнил магазин командера в силуэт. На 15 метрах пули легли кучно. В груди ладонью накрыть можно. А две в голове почти в притирку друг к другу. Я покачал головой и сам начал палить двойками, поочередно целясь в две соседние мишени. Глава 11. Из Клейтона поехал в офис к Витьку. Я в интернете всякое тоже умею искать, но так как он — нет. Но надо сперва некоторые исходники для него подобрать. Витька не застал, он появился уже после того, как я зашел и сварил себе кофе. В руках у него было несколько шуршащих пакетов.
3: «За жратвой ездил!»
0: — опережая мой вопрос, сказал он, занося пакеты в кухоньку.
3: «Покормить? Могу яичницу сделать. С салом».
0: «С беконом, в смысле?»
3: «В смысле с салом, которое с мясом», — засмеялся он. «С беконом, понятное дело».
0: Недолго подумав, я согласился. Кулинарными талантами Витек не обладал, но яичницу испортить трудно. А есть уже хотелось. «Давай, спасибо скажу», — кивнул я, усаживаясь за стол. «А пока делом займусь. Кстати, ты по видео, что я тебе вчера прислал, все закончил?»
3: «Да закончил! Сейчас отдам все. Мордочки получились, как на могилке. Ясные и контрастные».
0: «Блин, Вить, юмор у тебя». Первый звонок я сделал Стиву. «Надо узнать в школе, откуда перешли в нее дети Гонсалеса», — сказал я ему. «В Кингс-колледж без оценок и прочего с прежнего места учебы не возьмут, так что у них наверняка информация должна быть».
3: «Ты что-то нашел?»
0: — заинтересовался он. «Не знаю пока, будет зависеть от результатов. Может, и нашел».
3: «Я попытаюсь узнать», —
0: сказал Стив, но в голосе у него я услышал сомнение. «Но думаю, что это закрытая информация, так что без гарантий». Так, все бумаги из дома Гонсалеса забрала полиция. А там можно было что-то найти наверняка. Старые выписки из банковских счетов, например. А там же адрес должен быть. Что-нибудь еще? Так, адвокат Паламарес. Снова схватился за телефон, наткнулся на Росю. Узнал, что адвокат Паламарес занят с важным клиентом и сейчас ответить не может. Попросил перезвонить. Перезвонит, он ведь думает, что у меня новости по его работе. А оно вовсе и не так. Кстати, с Малиной, который продает компанию, тоже надо бы встретиться. Список вопросов для него у меня уже готов. Набрал его на прямой мобильный. Малина сразу откликнулся. Договорились на вечер у него в офисе, что расположился неподалеку от мультицентра, большого торгового центра на Авенида Бальбоа. Опять же, от меня рукой подать. Адрес, к слову, престижный, а компания на ладан дышит. Тоже местная. Лучше без штанов останется, но сидеть в дешевом офисе и без секретарши с сиськами никто не будет. Никакого уважения тогда от визитеров. Закончив со звонками, взялся просматривать то, что Витек для меня сделал. Со всеми фильтрами и чисткой картинок портреты получились и вправду хорошие. Опознать по ним кого-то большого труда не составит. Женщина, кстати, очень симпатичная, даже красивая, пожалуй. Просто такой типаж не очень яркий. И держится. Загрузил портреты куда мог, заодно распечатал, чтобы в бумажном виде были. Пока возился, перезвонил Паламарес, точнее, Россио, по его поручению и соединила с начальством.
4: «Какие новости?»
0: — сходу поинтересовался он. «Нет, я немного по другому поводу». И, не давая времени сильно задуматься, сказал. «У тебя должен быть старый адрес Гонсалеса в Майами».
4: «Должен быть»,
0: — немного опешил он.
4: «Я думаю, что он и сам способен тебе его назвать, нет?»
0: «Я не хочу у него спрашивать. Не уверен, что он скажет правду. Темнит».
4: «Это конфиденциальная информация».
0: «Ману, брось трепаться», — засмеялся я. «Он из Америки приехал, а это значит, что я могу найти его координаты за пару часов максимум. Тем более, что это Флорида. Там вся информация открыта. Просто мне некогда, у меня еще твой Малина в делах».
4: «А что с ним?»
0: «Пока ничего», — разочаровал я его. «Был на его складе, в колонне. Говорил с людьми. Сегодня встречаюсь с ним самим». «Да, кстати, ты сам его покупателя видел?»
4: «Пока нет, до составления документов дело еще не дошло».
0: «Я тебе на всякий случай скину их портреты. Пусть будут».
4: «Без проблем».
0: «Раз без проблем, то что по адресу Гонсалеса?»
4: «Я скажу Россио, она тебе перешлет».
0: Так и поговорили. Почта от Россио пришла минут через 15.
4: «Витек!»
0: — позвал я. «Слушай сюда. У нас есть имя Гонсалеса и его старый адрес, так? Имена членов его семьи. Если я правильно разобрался в тех намеках, какие мне сделали. Гонсалес спешно покинул Флориду из-за того, что кто-то из его детей был вовлечен в преступление. Я хотел добавить, скорее всего, дочь, но не стал. Могу и ошибаться, не надо человека заранее с толку сбивать. Причем достаточно серьезное преступление, потому что Гонсалеса искали и здесь. Понимаешь?
3: А че не понять?
0: «Отлично», — кивнул я. «В Америке личность малолетних преступников скрывается. Так что в открытых источниках ссылок не будет. Не помню точно, как во Флориде, но если несовершеннолетний не судим, как взрослый, или не осужден, то его личность не может быть открыта. Если Гонсалеса искали для подачи гражданского иска, то, скорее всего, уголовный суд провалился или даже не состоялся.
3: В общем, искать все, что как-то может иметь к этому отношение».
0: Сам подвел итог моей речи Витюк.
4: «Именно».
3: «А насколько того надо в рамках держаться?»
0: — спросил он невинно. — «Настолько, насколько надо, чтобы ты не попался. И да, если ты сумеешь заглянуть на сервер King's College, что в Клейтоне, будет совсем хорошо».
3: — «Ага, даже так!»
0: — заухмылялся он.
3: — «А я попробую».
0: — «Так, что у меня еще на очереди осталось? Адрес в Каранда-Бич, где живет тот самый человек, что ездит на хорошем Мерседесе. Вызвонил Кике, дал ему адрес, попросил заехать за оборудованием и по возможности понаблюдать за домом немного. А главное — снимать. Что это даст? А черт его знает. Иногда это может дать номера других машин, а иногда может показать, что адрес липовый, и все станет еще подозрительней. Пусть наблюдает, не повредит, тем более, что как раз Кики у нас сейчас работа не перегружен. Затем перезвонил Стив.
5: «Оба ребенка учились в Галливере, в Майами. Адрес школы сейчас пришлю сообщением. Теперь скажи, что мы из этого получили».
0: «Пока еще ничего не получили. Дай время на проверку. Я с тобой свяжусь. У тебя, кстати, какие-то новости есть?»
5: «Никаких. Тупик».
0: Слышно было, как он вздохнул.
2: «Обошел дома дальше, по улицам, во всех направлениях, у многих стоят камеры. Никто не отказался поделиться записями. И ничего. Если дочь Гонсалеса вывозили оттуда, то я не знаю, каким способом».
0: Дождался сообщения от Стива и отдал Витьку. Затем дверь открыл на звонок и столкнулся с Белен. Она разулыбалась до ушей, пока я ее пропускал в дверь. «Очень хорошо. Сейчас они еще и в четыре руки работать будут. Причем девочке даже платить не надо. Витек за всех рассчитается». А затем и сам сел за компьютер, вскоре потерявшись в бесконечных ссылках. Трудновато искать черную кошку в темной комнате. Но обнадеживает знание факта, что она здесь есть. Где-то здесь есть. Заехал Кики, забрал кофры с камерами, покрутился пару минут и уехал следить. Ага, пусть следит. Часа через два пришлось перевести еще 500 Винсента. Он прислал копию дела. Лучше придумать нельзя, но надо на этом что-то заработать. А то так с одним Винсентом разорюсь. Оставив все поиски Витьку с Белен, тихо сидевшими в соседней комнате, взялся читать дело. А было в нем, к сожалению, немного. Уильям Брю прилетел в аэропорт Токмен. Понятное дело, затем заселился в недорогие, но приличные Suites Ambassador. Затем Брю купил предоплаченную сим-карту и сделал с нее с десяток разных звонков. Распечатка прилагалась. Но ничего криминального. В списке и Паломарес значился. Как раз один звонок. И было всего два входящих звонка с одного и того же номера, с разницей в один день. Однако полиция установила, что телефон принадлежит агентству по путешествиям, так что тоже ничего интересного. На всякий случай переписал себе номера в телефон, пусть будут. Может быть, есть смысл туда позвонить и расспросить самостоятельно. Еще Брю взял в прокат машину, кроссовер Kia. Затем эту машину нашли припаркованной в районе 50-й улицы, просто у тротуара. И никаких камер в этой точке, поэтому идентифицировать, кто именно ее оставил, сам ли Брю или кто-то другой, не вышло. Так, есть показания нескольких свидетелей, видевших Брю, но это все отельный персонал. Клерк со стойки проката машин, продавец мобильных. Это без них понятно, что тогда Брю был жив и здоров. И делиться планами на жизнь с ними он не собирался. Есть фото самого Брю. Плотный, даже толстоватый, со вторым подбородком, короткие кудрявые волосы. Так, есть его домашний адрес в Пемброук Пайнс в Майами. И телефон. И указаны родные, жена и сын. И ни слова о том, говорили с ними или нет. Вообще ничего. Так, а ведь он им звонил трижды. Мог ведь о чем-то сказать, нет? Мог. Так что время терять? Заглядывая в экран, набрал указанный в деле номер. Женский голос ответил после четвертого гудка. Причем я на автомате отметил, что женщина даже по голосу толстая. Не ошибешься. «Миссис Брю?»
6: «Да».
2: «Я говорю из Панамы. Меня зовут Серхио Руднев. И я нанят американским посольством, чтобы помочь в поисках вашего мужа». Думаю, что наврал в допустимых пределах.
6: «Да?»
2: У нее промелькнула заинтересованность. «Скажите, с вами кто-нибудь из полиции Панамы разговаривал?»
6: «Нет»,
2: — ответила она немедленно. «Ко мне заезжали детективы из Майами, задавали вопросы, и все». «Хорошо». Я быстро записал уточнить, кто именно, на липком листочке. «Когда вы разговаривали с вашим мужем, он говорил о своих планах в Панаме. Упоминал людей, с которыми встречался, рассказывал о том, куда собирается ехать».
6: «Нет, практически ничего такого. Детективы меня об этом спрашивали. Ничего»,
2: — вздохнула она. «По распечаткам звонков, который был получен от мобильного оператора, выходит, что мистер Брю звонил домой три раза. Все три раза он разговаривал с вами?»
6: «Нет, один раз он говорил с сыном».
2: «А сына детективы допрашивали?»
6: «Нет, его тогда здесь не было. И...
2: А я могу с ним поговорить?»
6: «Да, конечно, я его позову. Он дома сейчас».
2: Я скрестил пальцы. Пусть он даст хоть что-то интересное. Что-то такое, что позволит понять главное, как так вышло, что исчез частный детектив, прилетевший на совсем безопасное, по сути, задание — найти человека, которому хотят вчинить гражданский иск. Гонсалес ведь не преступник. Не думаю, что он мог бы совершить нечто настолько незаконное. И при этом Брю пропал. На что он мог наткнуться? На что-то такое, что убило семью Гонсалес? Другие идеи мне на ум не приходят. Подошел сын, которого я представил себе тоже толстым. Голос ломающийся, подростковый. После минуты разговора я получил первый кусочек информации.
3: Он сказал, что собирается ехать в этот... дерьмо, как его? На Колумба, похоже, город такой.
1: — Колон?
3: — Точно, мужик, Колон! В Колон он собирался!
1: — А в Колоне-то что Брю понадобилось? Тут я откровенно опешил. Гонсалес со своей семьей там, как я подозреваю, ни разу не был. Брю прилетел искать Гонсалеса или кого-то другого. Кто его нанял, в конце концов? Когда сын передал телефон матери, я спросил, кто нанял ее мужа.
6: Он не сказал.
1: А с каким заданием?
6: Найти должника, кажется.
1: Ну, я бы на его месте также отмазался, если бы не хотел говорить правду. Звонить о Косте, но он четко дал понять, что ничего не скажет. Значит, Витек сам откопать должен. И нахрена ему в Колон было ехать? Что там делать? Какая связь? Нет, тут что-то не так. «У вас имена детективов, которые к вам заходили, сохранились?»
6: «Да, я сейчас поищу. Они дали мне свои карточки».
1: «Нашла. Я записал. Ничего не говорящие фамилии незнакомых людей. Испанская, что для Майами стандартно, и польская, что там встречается реже. Есть телефоны, электронной почты нет. Не знаю, есть ли смысл им звонить. У меня никакого официального статуса. Они меня просто пошлют». «Нет, не буду звонить. Если понадобится, насяду на Акосту». «Так, из какой стати я все сам делаю?» «Стив. Стив нужен. Если надо, он и детективам в Майами позвонит. Они быстрее общий язык найдут». Снова взялся набирать коллегу. Минут 10 было занято. Затем Стив ответил. «Стив, за Гонсалесом прислали из Майами частного детектива, который здесь пропал без вести. Вот как я, без всяких вступлений».
6: «Приснилось что-то?»
1: — вежливо поинтересовался Стив. — Не мне, а человеку из американского посольства. У меня есть копия дела, я тебе ее перекину, если ты не против.
6: — А раньше почему не перекинул?
1: Его голос прозвучал еще вежливее. Только получил эту копию. А до этого информации почти никакой не было. — Ладно, не отвлекай меня от работы, читай дело. Ушел я от неудобных вопросов. И сразу же отправил файл. Пусть он теперь тоже думает. Заглянул в спальню Витька, которую он по ходу дела почему-то именовал админкой. Нет, не резвятся в постели, оба сидят за компьютерами. А может, они всегда так? Это у них вместо? Не может быть. «Вить, если что, звони, я на встречу с Малиной уехал».
3: «Я понял»,
1: — кивнул он, не отводя глаз от монитора. Ехать было недалеко и недолго, даже с поправкой на самый час пик. Так что минут через 10 я уже припарковал «Тойоту» в подземном гараже комплекса «Плаза Патилья», где как раз офис торговца бразильскими запчастями «Малины» и разместился. В просторном лифте поднялся из-под земли на второй этаж, прошел по коридору, чуть ли не проталкиваясь через поток уходящих с работы людей, обнаружив в самом конце двери с толстого стекла с названием фирмы. Молодая секретарша, как непременный атрибут успеха, да, присутствовала. Упитанная такая. Это сеньор Малина предпочитает подобных или за деловые качества на работу приняли? Сам сеньор Малина, принявший меня незамедлительно, оказался невысок, не молод, сед, дружелюбен и приветлив. Еще густые волосы он зачесывал назад. На его смуглом лице почти не было морщин, разве что мешки под глазами были заметны, придавая ему сходство с какой-то собакой, с пынелем, что ли. Большой золотой роликс на запястье, идеально белая рубашка без галстука, ремень Эрме в песочных чинос. Усадил меня в кресло, угостил кофе, сам угостился, усевшись за стол напротив. После обмена дежурными фразами я спросил. «Как покупатели на вас вышли?»
7: «Через дирекцию порта Колона».
1: «Ну вот, уже кое-что. Навелись они конкретно на склад. А уж затем искали владельцев, так получается. Что такого в этом складе? Они сразу пришли туда или сначала к вам?»
7: «Ко мне! Чанг отправил их ко мне, а дальше я попросил им все показать».
1: «Кто к вам приходил? Остались их координаты?»
7: «Да, минутку».
1: Малина протянул руку к стопке визиток, зажатых в письменном приборе, выдернул пару, протянул мне. «Так, уже интересней. Название компании соответствует офшору, но адрес местный. Зарегистрировали здесь дочку или открыли представительство? Так, женщина, SEO. Зовут Энн Хилли. Телефоны, мейл, даже скайп. И мужчина, Джереми Грант. Очень по-английски звучит. Тоже телефоны, мейл, скайп. Кто они, американцы?»
7: «Англичане, я уверен. Акцент слишком характерный».
1: «Это лучше.
0: Для малины лучше. Англичане в Панаму редко приезжают заниматься чем-то совсем противозаконным. И при этом сразу целой фирмой. Как они предложили продать склад?
7: «Ну, очень просто», —
0: пожал плечами собеседник.
7: «Женщина просто сказала, что они хотели бы его купить, вот и все. И сразу объявила цену».
0: «Высокую?» — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал я.
7: «Да, довольно высокую. Не настолько, чтобы считать их дураками, но настолько, чтобы мне не хотелось отказываться от предложения. Столько мне больше никто не предложит».
0: «Что они собираются там делать?»
7: «Говорят, что будут продавать какое-то очень специальное оборудование для контейнерных терминалов. Точнее, не скажу, я просто не понял, хотя мне пытались объяснить. Что-то связанное с компьютерами, а я в них ничего не понимаю».
0: Почему-то вспомнился рыжий бородатый парень в очках, ходивший по складу. Как-то он больше всех ассоциируется с компьютерами. «Вы у них в офисе не были?» Я щелкнул ногтем по карточке Энн Хилли.
7: «Нет, но могу побывать. Есть несколько вопросов, которые я в любом случае хотел бы задать. А здесь, в Панаме, мы предпочитаем делать это лично».
0: Он усмехнулся и получил от меня усмешку в ответ. «Все верно, в Панаме ходят с визитами». «Сходите, сеньор Малина. Возьмите меня с собой, хорошо? Я буду консультант по безопасности. Не надо придумывать ничего нового». Посмотрев на меня внимательно своими спаниельями глазами, Малина медленно кивнул. Когда я вышел от Малины, подумал о том, что неплохо бы проехаться по адресу, указанному в визитке, но, посмотрев на часы, решил, что толку от этого не будет. Нет смысла ехать, чтобы уткнуться в закрытую дверь. Рабочий день закончился. Вместо этого набрал Паломареса и спросил у него, не слыхал ли тот о советнике права Джереми Гранте. Паломарес сказал, что сам не слыхал, но проверить уже пытался. Выходило, что это британец, работавший долго в Испании, где и выучил, к слову, испанский язык. Работал там с недвижимостью и в основном на ней специализируется и сейчас. «Давно он здесь?»
8: «С год».
0: «Тогда он не может сам работать с панамской недвижимостью. Он же англичанин и новичок. А у вас здесь черт ногу сломит. Должен быть какой-то местный партнер».
8: «Он сотрудничает с несколькими небольшими фирмами из хороших, но ни с кем постоянно».
0: Большие юридические фирмы в Панаме обычно дороги и при этом малоэффективны. Они пытаются работать как в нормальных местах, а в этой стране все делается через контакты и связи. И те, кто поумнее, идут к таким фирмам, как у Палмареса, который на короткой ноге чуть ли не с половиной правительства. Пользы больше, а денег даже меньше нужно. Так что это говорит в пользу советника права Гранта. А репутация у него какая-то есть?
8: «Репутация человека, который не лезет в чужие дела и в свои никого не пускает».
0: «Вот так, понятно. Но как-то образ покупателей начинает понемногу материализоваться. Подозреваю, что за рулем Мерседеса как раз советник права и был. Так, посмотрим, что получит в результате наблюдения Кики». Подумав, отослал ему сообщение. «Если будет возможность, расспроси». Он поймет. Кики за своего вполне сходит здесь. Так что ему всегда легко удается разговорить всяких дворников, уборщиков, садовников и прочий обслуживающий персонал. А эти люди замечают очень много. Куда больше, чем многие думают. «Вали!» — пришел ответ. «Так, тогда только домой остается. Ничего путного я сегодня больше не совершу».
9: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Ломая голову над тем, как бы проникнуть в клуб мушкетеров, Лу решил потолковать с Грифсом, штатным сыщиком из отеля. На улице все еще было очень жарко, и они зашли в бар за углом. Взяли пиво.
1: Значит, клуб мушкетеров, а? Угу. Тебе туда. Ну, а как? Так же просто, как стать президентом Америки.
2: А на свете нет ничего невозможного. Вот ты работал в гостинице «Ритц Плас». Вот как там внутри?
1: А внутри не хуже, чем снаружи. К ним наверх отдельный лифт, так? Входишь в гостиницу через вестибюль по коридору налево, так? В конце коридора решетка. Решетка. И два охранника. Тут твой маршрут и кончается.
2: А почему?
1: А как же? А как же? Если приходит член клуба, он расписывается в специальной книге, да? Для него отпирают решетку. Он проходит к лифту. Лифт ходит только на 25-й этаж. Там у них клуб. А зачем охранникам тебя пускать? Чтобы их вытурили с работы?
2: Согласен. А у них наверху ресторан есть?
1: А как же, один из лучших в Америке. Ну и что?
2: Так может, они и мясо с картошкой таскают через вестибюль гостиницы?
1: Молодец.
2: Молодец.
1: Врать не стану. Мясных туш и картошки. Картошки в вестибюле не видел. Не видел. Молодец, молодец, головастый.
2: Грузовой лифт, конечно, общий. Выходит на задний двор. Но когда везут продукты для клуба, с ними едет сопровождающий. Вот, подумай, кто бы согласился помочь? Полсотни монет не пожалею. Головой рискуешь? Рискуешь, сынок. Один такой знакомый вроде был, если его еще не вытурили. Гарри Беннауэр. Вечно без денег, так? На четвертый бармен, что-то в этом роде.
3: Узнай, узнай, старина, сделай доброе дело.
2: Да узнать-то нетрудно. Он тебя может надуть. Надуть, а как же? Сапает деньги и поделит с вышибалами, так? А у них кулаки-то. Ничего себе.
3: Я не дам ни шиша, пока все не увижу. Скажи ему, я буду ждать у грузового лифта ровно в 7.
0: Грифс пожал плечами, поднялся и направился к телефону. Он возвратился минут через 20 с бумажным пакетом в руках.
1: С тебя 20 монет.
3: Да. 10, 15, 20. А за что?
1: За что?
2: А как же? Тут один торговец спит и видит, как бы сделаться поставщиком клуба. Я сказал, что ты согласен предложить образцы его бренди, так?
1: Что?
2: Вот это пойло. Так. Только не вздумай попробовать. По всему телу пойдут волдыри. Вот карточка его фирмы, возьми.
1: Ну, спасибо. А что значит профессионал? Меня просто спас. Вот твое пиво. Ну, я побежал, а то опоздаю.
4: Погоди, парень. Ты хоть застрахован?
1: Не беспокойся, я тертый калач.
4: Ну, ты можешь, конечно, считать себя калачом, но я тебе говорю, скоро возле Ритц Плас будет валяться отбивная котлета.

0: Гарри Бенауэр в белом пиджаке, черных брюках и с галстуком бабочкой уже поджидал на лестничной площадке 25-го этажа.
1: Ты, Брэндон.
2: Угу.
1: Деньги вперед.
2: Держи.
1: Что это? Почему 25?
2: Сначала посмотрим кабак, а потом вторую половину.
1: Ну, пойдем. Не суйся туда.
2: Я пришел посмотреть заведение. Там что?
1: Кабинет босса, он сейчас придет.
2: Кортис.
1: Угу.
2: А менеджер, который заказывает напитки?
1: Гонзальс?
2: Да.
1: У себя там.
2: А там что?
1: Дверь на террасу.
2: Угу. Если что, я к мистеру Гонзальсу. Принес на пробу бренди.
1: Вход в ресторан отсюда. Служебные помещения там, за стойкой. Что еще?
2: Дай мне ваш сувенир. Фирменные спички.
1: Эти?
2: Дай посмотрю. А других нет?
1: Ты псих или как?
2: У вас должны быть еще и другие спички.
1: Ну, круто. Гони деньги и вали отсюда.
2: Даю еще полсотни. Покажи служебные помещения.
1: За твои паршивые полсотни я должен терять работу?
2: Да подожди ты.
1: Давай деньги и катись. Я повторяю, вы не имеете права сюда врываться. Мистер Кордец, этот человек желает видеть мистера Гонзальса.
3: Мистер Кордец, добрый день, сэр. Минуточку внимания. Вот моя визитная карточка, сэр. California Wine Company, сэр.
4: Как вы сюда попали?
3: Я? А, сэр, я поднялся на лифте. Друг идет.
4: Я уже сказал однажды «нет». Твой босс понимает слово «нет».
3: Мистер Кордец, я же не знал. Я здесь недавно, сэр. Если бы я знал...
4: Проводите мистера... Гарри, появится Херц, пришлите его ко мне.
5: Я уже здесь, босс. О, кто пожаловал?
4: Что такое? Вы его знаете?
5: Его фамилия Брэндон, босс, это легавый.
4: Вы из полиции?
5: Mm-mm. Я сам по себе.
4: Чтоб я этого самостоятельного тут больше не видел. Херц, я жду вас у себя.
0: Брэндон остался в пустом зале с двумя бандитами. И тогда Лу выхватил револьвер.
6: Тихо, ребята!
7: Не вздумай тут палить!
6: Лицом к стене! Руки на затылок! Левее, дальше от двери! Вот так, вот так. Раз уж вы без оружия, лучше не испытывать мою меткость. Верно? Стоять смирно!
0: Держа их под прицелом, Брэндон подошел к двери и выглянул в коридор. Там никого не было. Он бросился по коридору в сторону лифта. Дверь на террасу была приоткрыта. Лу выскочил на террасу и быстро осмотрелся.
6: Только наверх.
0: Сунув револьвер на место, Брэндон встал на ограду террасы, крепко ухватился за парапет, проходивший вдоль края крыши, и подтянулся. Распластавшись на крышу, он намертво вцепился в черепицу, благословляя надежную кладку и прочный американский цемент.
8: Ну, где эта сука?
9: Говорю же тебе, он спустился на лифте.
8: А, черт, опять ушел. Ну, Джонни, я ему это припомню.
9: Чего ты кипятишься? Тебе сказали, чтобы его не было. Вот его и нет. Порядок.
8: Так, так, еще. Хорошо, кроссовки не скользят. Так. Вот мой дом. Ух, красотища. Ну вот теперь отдохнем. Примем вечернюю солнечную ванну и подождем,

0: 8 клуб ожил. Брэндон стал спускаться. Под окнами 25-го этажа тянулся довольно широкий выступ. Затаив дыхание и вжимаясь в стену, он пошел по выступу, заглядывая в освещенные окна сквозь жалюзи, пока не увидел самого Кордаца.
1: Войдите.
2: Мистер Кордац, это я. К вам можно?
1: Мне некогда с вами возиться, миссис Донахью. Лучше не просите, если нет денег.
2: Ах, нет, вы меня не так поняли. Я принесла. Вот, 200 в счет погашения долга. А вот 500. Теперь я должна вам только 300, мистер Кордац. Простите меня.
1: Ладно, что с вами делать? Но это в последний раз.
2: О, конечно. Конечно, мистер Кордац. Просто не знаю, как вас благодарить.
1: Держите свои спички. Что бы вы без меня делали?
2: Ах, мистер Кордац, вы такой благородный человек. Я молюсь за вас каждый день.
1: Мэм, я занят. За вами $300.
2: Конечно. Простите великодушно. До свидания.
1: Всего хорошего.
0: За 40 минут Кордаца навестили еще два человека. Полный мужчина с болезненным цветом лица и молодой парень. Оба расстались с 500 долларов, получив взамен по пакетику спичек. Ло решил, что увидел достаточно. Осторожно отойдя от окна, он спрыгнул на неосвещенный балкон 24-го этажа. Потом он прошел через пустой номер гостиницы «Риц Плас», спустился на лифте и вышел.

0: прямо до конца бульвара и направо.
1: Весело было в клубе?
0: Нормально. Это, наверное, единственное место, где нет туристов. И потом, здесь мне не нужно платить. Ведь папа совладелец клуба.
1: Вот так проблема. Заложите один из ваших изумрудов и можете веселиться всю жизнь.
0: Ну да, как бы не так. А они не мои.
1: Как?
0: Вот так. Я их поношу и отдам папе. А папа даст мне что-нибудь другое. Лично у меня ничего нет.
1: А бунгало?
0: Тоже папина. И это сигарета, и это платье. И, наверное, все, что под ним.
1: Да. Значит, плохо быть папиной дочкой.
0: Вам смешно?
1: Нет, совсем нет.
0: А мне иногда до зарезу нужны деньги.
1: Точно так же, как и мне. Ну, вам проще. С вашей красотой можно сколотить состояние.
0: Ну и что вы имеете в виду?
1: Ну, манекенщица, фотомодель.
0: Теперь налево. Нет, папа не разрешит мне работать. Он блюдет честь семьи.
1: А вы не цепляйтесь за папу. Переезжайте-ка в Нью-Йорк. Через пару месяцев, я вам гарантирую, вы покорите всю страну.
0: Стоп, приехали. Ну вот, отсюда вас никто не выселит.
1: А ваш папа?
0: Нет, он тут ни разу не был. Вот, располагайтесь. Тут кухня, спальня. Вот там терраса. Ну как, нравится?
1: Роскошно! А что там? Окна светятся. Вот там.
0: Это школа керамики. Тот самый магазин Маркуса Ха.
1: Ага.
0: А тут музыка. Так, вот телефон, телевизор.
1: Ох ты! А напитки тоже папины?
0: Разумеется. Я беру их из дома. Имею право.
1: Конечно.
0: Открывайте вино, а я подам бокалы. Так.
1: Что же мы празднуем?
0: Нашу встречу. Мне кажется, вы первый человек, который не дуреет от того, что я дочь миллионера. Для вас это даже помеха, правда?
1: Вы чертовски наблюдательны. Позвольте вас пригласить.
0: Позволяю. Ну и как? Далеко вы продвинулись в вашем расследовании?
1: Не очень. Натолкнулся на одну серьезную помеху.
0: Да? А может, оно и к лучшему. Тише едешь, дальше будешь.
1: Ах, ах, какая рассудительная леди.
0: Да, именно. А пойдемте купаться. Вы любите купаться ночью?
1: Купаться? Тогда я возьму вещи из машины.
0: Подожди.
1: Может, мы искупаемся завтра, а сейчас я отвезу вас домой.
0: Я тебе не нравлюсь?
1: Боюсь, ты потом пожалеешь.
0: Лучше уж пожалеть о том, что сделано, чем наоборот. Тебе хорошо?
1: Ты чудо.
0: Чудо, что люди друг другу нравятся. Пойдем поплаваем.
1: Дать тебе халат?
0: Не надо.

0: Я все-таки буду платить тебе за этот домик. Ну, долларов 30 в неделю. Ну, хоть на бумагу.
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Марго.
1: Марго Кризи не разменивается по мелочам. Прими это как подарок.
0: Ну, спасибо. Скажи, как по-твоему, отец мог нанять Джека?
1: Думаешь, теперь-то я все разболтаю, да? Шучу. Разумеется, мог. Хотя мне он об этом не говорил. Я думаю, сыщик мог понадобиться, чтобы выследить Бриджит.
0: Есть основания?
1: А как ты думаешь? Странно, как это он так долго терпел.
0: Что?
1: Да эту потаскуху с ее альфонсами. Раньше еще туда-сюда, а теперь на трисби бросилась старая рухлядь. Надеюсь, папа теперь ее наконец-то поймал. Понимаешь, если он разведется, я смогу спокойно вернуться домой.
0: Тебе так хочется домой?
1: А ты думаешь, приятно, когда тебя выживает из дома какое-то быдло? Лично я не могу жить под одной крышей с этой тварью.
0: А кто этот трижды?
1: Отвратный тип. Наемный любовник.
0: Ясно. Как ты думаешь, отец мог нанять Джека, чтобы следить за тобой?
1: Зачем? Ему и так все доносит моя горничная. Угу. Думаешь, почему мне приходится ехать домой ночевать?
0: Да, допустим. Ладно. Допустим, Джека наняли следить за твоей мачехой, но он наткнулся на что-то очень важное, чреватое большими неприятностями. Его убрали.
1: Да что тут мудрить? Если отец выгонит Бриджит, она останется без гроша, понимаешь? И без трисби. Если она узнала, что твой Джек собрал против нее улики, неужели ты думаешь, что она будет сидеть и ждать, пока он все выложит отцу?
0: Ты что, по-твоему, она взяла нож и убила?
1: Это курица? Нет. Убить смог трисби. Он живет на деньги, которые дает ему Бриджит, понимаешь? Она покупает его на папины деньги. Это источник доходов для него. А уж он способен на все.
0: Интересно бы на него взглянуть. Где он живет?
1: У него вилла в районе Крест. Она думает, он развлекается только с ней. Да он проститутка. Ему без разницы. Пусть уродина, пусть старая корга. Были бы деньги.

0: Отвезя Марго домой, Брэндон возвратился в бунгало. Он старался сосредоточиться на событиях прошедшего дня. По причинам пока неясным, Лу, пакетик спичек у Кордаца в клубе мушкетеров стоит $500. Возможно, с этим как-то связано убийство Джека.
1: Ах, ладно. Скорее спать. О, сумочка. Марго забыла сумку.
0: Он покрутил в руках изящную лаковую сумочку и надавил на застежку. В кармашке под кружевным платком лежал пакетик спичек, обтянутый красным шелком.

Все. Тот самый пакетик. Да. Спички по порядку. От А-45-11-48 до А-45-11-60. Из вещей убитого Джека. Тот самый пакетик, который у меня украли.

0: Алло?
1: Лу, это ты?
0: Знаю, знаю, ты что-то потеряла.
1: Сумочку, ты нашел?
0: Да вот она, здесь, здесь.
1: Слава богу, а я не могу вспомнить, где я ее оставила.
0: У меня.
1: Вечно я все теряю. Ты мне подвезешь ее утром?
0: Конечно, конечно, обязательно.
1: Спасибо, дорогой.

0: Марго, дорогая, в твоей сумочке лежит одна вещь, о которой мне нужно тебя спросить.
1: Что? Ты что, рылся у меня в сумке?
0: Прости, ну прости, дорогая. Я сыщик, я расследую убийство.
1: Так, и... так, ну и что же?
0: У тебя там лежат спички, которые я нашел в чемодане у Джека. Их у меня украли и подменили другими.
1: Что, спички? Какие? Вот эти? Да в клубе валяется куча таких спичек.
0: Посмотри, вот тут цифры.
1: Ну и что? Ну и что, может, на них, на всех эти цифры? Да какая чушь.
0: Да нет, дорогая, поверь, это особые спички. Из-за них убили человека. Как они к тебе попали?
1: Я не помню. Может быть, я их в клубе взяла. Я не помню. Я ведь там ужинала. Ну да, я вчера забыла зажигалку, и, наверное, когда закуривала, мне, наверное, кто-нибудь их дал.
0: Это абсолютно исключено. Они стоят больших денег.
1: Да что с тобой, Лу? Спички, да их раздают в клубе всем желающим.
0: С кем ты вчера ужинала?
1: Обычная наша компания. Бриджит с Жаком. Дорис, моя подруга. Гарри Спок, я с ним играю в теннис. И миссис Донахью, одна милая дама-вдова.
0: Не помнишь, кто мог положить эти спички на стол?
1: Нет, не помню, не помню я. Знаешь ли, мои мысли были заняты предстоящим вечером.
0: Не сердись, дорогая, это очень серьезно. Я обязан показать эти спички лейтенанту Рэнди.
1: Что? Да ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы меня вызвали в полицию,
0: Марго,
1: да?
0: Марго, полиция дрожит при одном имени твоего отца.
1: Ну и что? А если он скажет папе? Ты что думаешь, папа не заинтересуется? Как это ты нашел что-то у меня в сумке?
0: Успокойся.
1: А может быть, давай, давай, может быть, расскажем.
0: Прошу.
1: И про прошлую ночь, да?
0: Успокойся, пожалуйста. Я совсем не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Все, все, все, все, все. Ну все, хватит. Все, успокойся. Все. А сделаем так. Я сейчас переговорю с Трисби. Может быть, что-то полезное выясним. А ты, ну, хорошенько подумай.
1: О чем?
0: Как могли попасть к тебе эти спички. Марго, я их должен взять. Марго.
1: Ну что?
0: Ну не сердись. Поцелуй меня.
1: Вот еще.
0: Марго.
1: Ну, отстань от меня. Лу, я прошу тебя. Пожалуйста, не впутывай меня в это дело, а?
0: Договоримся так. Я не пойду в полицию, пока мы все не обсудим. Угу.
1: Хорошо. Я тебе позвоню.

0: В дом Жака Трисби он попал явно не вовремя.
1: Нет, мы договаривались. И вполне конкретно. И я как дура ждала тебя в клубе целых 2 часа.
0: Конечно, это была Бриджит Криди.
2: Я смотрел бокс по телевидению. Бокс, можешь ты это понять?
1: Не ври! Я звонила! Тут никто не отвечал!
2: Ты прекрасно знаешь, когда идет бокс, мне плевать на телефон.
1: Ты все врешь! И не пей, когда с тобой разговаривают!
2: Слушай, неужели надоело?
1: Я приезжала! Тебя не было дома!
3: Ах, вот как! Сначала ты наняла сыщика, а теперь сама взяла шпионить. Ну, умница! Так оно и дешевле, да?
1: Это была Марго!
2: Между нами говоря, моя прелесть, женщины из семейства Криди слишком надоедливы. И молодые, и старые.
1: Ах, так это была не Марго!
2: Нет, кисонька, это девушка из другого города. Умненькая, самостоятельная, с собственным капиталом,
1: ой,
2: понятно?
1: Жако, Жако, миленький. Ну неужели, неужели все кончится?
2: Да хватит с меня этих сцен! Ты прекрасно понимаешь, мне нужно жениться.
1: Жак, ты это серьезно?
2: Вполне.
1: И ты меня больше ни капельки не любишь?
3: Все, хватит! Убирайся отсюда! Мне осточертело видеть и тебя, и твои телеса! Убирайся из моего дома! К черту, к дьяволу, к мужу! На тот свет!
1: Ну, спасибо, малыш. А это ты видел?
3: Ты что? Ты что, сдурела? Ты что, в своем уме? Ну, брось пистолет, тебе говорят.
1: Я шлепну тебя, как муху.
3: Ну что?
1: Как гнусную, вредную муху.
3: Ты погоди, зачем что?
4: Мадам, спокойно, спокойно. Ну-ка, уберите пистолет.
1: Назад!
4: Спокойно, я сказал!
1: Назад! Отпустите! Отпустите!
4: Отпусти! Пистолет!
1: Руку мне больно! Подонки! Подонки, сволочи, ублюдки!
5: Она не хотела вас убить. Психопат, почему?
4: Стерва!
5: Я видел, она целилась в ноги. Она хотела вас только припугнуть, и все.
3: Подлюка. Ну, я не знаю. Она так зверски на меня уставилась. Я уж подумал, все, ну, кранты, крышка. Очень вовремя. А, собственно говоря, вам что?
5: Мое имя Лу Брэндон. Вот моя визитная карточка.
3: Что? Агентство? Стар? Черт.
5: Верно, верно. Джек Шеппи был моим компаньоном.
3: Она что? Теперь... Вас наняла?
5: Нет, нет, я просто приехал с вами поговорить.
3: Фу ты, дьявол. Совсем обалдел. Ну, если б не вы. Выпейте.
5: Спасибо, да.
3: Знаете, от этих баб сам сатанеешь. Сам становишься психом. О, видели, руки дрожат.
5: Кстати, зачем ей это понадобилось?
3: Да ей стукнуло в голову, что у меня роман с ее падчерицей.
5: А на самом деле...
3: Да ничего подобного! Ничего подобного! Там давным-давно все кончено.
5: Это была Тельма Каузенс.
0: Слушай... Ты не впутывай меня в уголовное дело.
5: Брось. Я и так уже про вас многое знаю. Слишком многое. Тельма.
3: Да, да. Тельма. Честно говоря, я об этом все время думаю. Может, убийца охотился не за Шеппи, а за ней? Разве пытался ее защитить, и тогда вот и поплатился.
5: Тогда почему она сразу не сообщила об этом в полицию?
3: Ну ты даешь. А как бы она объяснила, что была с мужиком, в пляжной кабине.
5: Так, тогда получается, и Джека, и Тельму убила Бриджит.
3: Что, Бриджит? Чтобы Бриджит воткнула нож в здоровенного мужика.
5: Вот эти спички тебе знакомы?
3: Что? Погоди, погоди. А вы раньше...
5: Спокойно, спокойно. Что-то случилось разве?
3: О, Господи. А я и не знал, что ты член клуба.
5: Ты про спички? Да я их просто нашел.
3: Ну ладно. Ладно.
5: Ты куда?
3: Да мне пора. Ты извини, Брэндон. У меня свидание.

0: Возвращаясь в Сан-Рафал, Брэндон думал о том, что Трисби, конечно, рассказал ему не всю правду.
1: Впрочем, возможно, Джека ухлопали по ошибке. И Бриджит Криди могла, конечно, нанять гангстера, чтобы избавиться от соперницы, хотя... Хорошо, хоть Марго этого красавчика больше не интересует. Да. Самым разумным будет теперь побеседовать с Бриджит. С глазу на глаз.

0: Вы желаете видеть меня? Это не ошибка?
1: С вашего позволения, мэм, я сяду.
0: Я не предлагала вам сесть.
1: Так в чем же дело? Предложите. Я сегодня из-за вас перенервничал. Вот ваша игрушка. Патрончики. 2, 3, 4, 5. Но шестой остался, сами знаете где. Патроны я оставлю себе. На всякий случай. А вам пистолет. Прошу.
0: Сколько вы хотите?
1: Я не из числа ваших друзей, миссис Криди, которые любят поживиться за чужой счет. Мне нужны только факты.
0: Какие факты?
1: Так, вы наняли моего компаньона Джека Шеппи следить за Трисби.
0: Я никого не нанимала.
1: Жак Трисби утверждает обратное.
0: Он лжет.
1: Возможно, вы наняли Джека следить за кем-то другим?
0: Нет.
1: Нет. Но вам было известно, что Трисби обманула с Тельмой Каузенс. Разве вы не предупреждали Тельму, чтобы она не встречалась с Жаком?
0: Я впервые слышу об этой девице.
1: Ну что вы, они ведь пишут все газеты.
0: Повторяю, я никогда не видела эту потаскуху и не желаю ничего о ней знать.
1: Жаль, жаль, миссис Криди, очень жаль. Ну что ж, теперь мне остается только одно. Рассказать обо всем лейтенанту полиции Ренкину. Ну, вам ведь не в чем волноваться, правда?
0: Можете рассказывать кому угодно и что угодно.
1: Пожалуйста.
0: Но предупреждаю, я подам в суд, вам не поздоровится. А сейчас уходите. Я не желаю выслушивать всякий вздор.
1: Хорошо, хорошо, я уйду. Только взгляните, вот эти спички, случайно, не ваши?
0: Я не курю. Что еще?
1: Пожалуй, все. До скорой встречи, миссис Криди.

0: Уже на выходе Брэндона неожиданно остановил секретарь дома.
1: Добрый день, мистер Брэндон. Вас желает видеть мистер Крыни.
2: Меня? Вы уверены?
1: Абсолютно, сэр.
2: Тогда пойдемте.
1: Мистер Брэндон, сэр.
3: Спасибо. Вы свободны. Что у вас за дела в моем доме, мистер Брэндон?
2: Визит вежливости, мистер Криди.
3: О чем вы беседовали с моей женой?
2: Об этом вам лучше спросить у нее. Если это все, я пойду. У меня совсем нет времени, извините.
3: Я навел справки о вашем агентстве Стар. Дело поставлено неплохо, приносит некоторый доход. Оценивается в 3000.
2: Что вы, гораздо больше. Главное в моем бизнесе – личные связи и репутация. Репутацию свою я ничем не запятнал, а моим связям можно только позавидовать.
3: Хорошо, мистер Брэндон, вам лучше знать. Меня интересуют предприятия, приносящие доход. Я намерен купить агентство Star. Скажем, за 10 тысяч. Естественно, включая ваши личные связи и незапятнанную репутацию.
2: Благодарю за великодушное предложение, мистер Криди. Но я намерен продолжать расследование, независимо от прибыли.
3: Мистер Брэндон, я поинтересовался вашим компаньоном. Шеппи больше занимался женщинами, чем делами. Он был вам плохим компаньоном. По всей вероятности, он и погиб из-за собственного непрофессионализма. И уж во всяком случае, без вас он бы прогорел. Вам нет никакого смысла отказываться от превосходной сделки ради нелепых предрассудков. Я заплачу 50 тысяч.
2: Агентство Стар не продается.
3: 100 тысяч.
2: Нет.
3: 150.
2: Прекратите. Я понимаю, чтобы избежать скандала, можно отдать миллион, но вы... Неужели не видите? Я не торгуюсь. Я не возьму денег. Как бы я стал потом жить? Джек Шеппи был моим другом, и мне плевать, хороший он был сыщик или плохой. Я все равно буду делать то, что считаю нужным.

0: Наконец, Брэндон вернулся в бунгало.
1: Итак, кто же мне наврал? У Бриджит есть все основания врать, однако на спички она не реагирует. А вот Жак — совсем другое дело. Слушаю.
2: Лу, это ты?
1: Конечно, дорогая. Как дела?
2: Лу, я все думаю про эти спички. Ты знаешь, скорее всего,

0: собирается жениться, и указал ей на дверь.
1: С ума сойти! А ты заявил в полицию?
0: Нет, смысла нет. Вряд ли Трисби подтвердит, что она на него покушалась. А ты знала, что у Бриджит есть пистолет?
1: Нет, да я никогда бы не подумала. Лу, и значит, в полиции ничего не знают? А ты думаешь, она не попытается еще раз?
0: Да нет, думаю, она остыла.
1: Какой кошмар. Ну и что ты будешь делать?
0: Я хочу осмотреть его дом. У него есть слуга?
1: Есть, филиппинец. Он приходит рано и уходит часов 7 перед ужином. Угу. Лу, слушай,
0: Дамин.
1: Ты не знаешь Трисби. Он очень примитивный и очень жестокий. По-моему, он может быть очень опасен.
0: Хорошо. Хорошо, дорогая, я поостерегусь. А когда же ты меня навестишь?
1: Сегодня?
0: Конечно. Часиков в 10-11, а?
1: Ну, конечно. Постараюсь.

0: Не отходя от телефона, Брэндон позвонил лейтенанту Ренкину и спросил, зарегистрирован ли пистолет миссис Криди. Разумеется, пистолет был по всем правилам зарегистрирован. Брэндон снова поехал к дому Жака Трисби. Солнце уже закатилось, сгущались сумерки. Соблюдая меры предосторожности, Лу обошел вокруг дома, но света нигде не обнаружил.
1: Что это у него гараж не заперт? Так, машина на месте, капот холодный. Спит он, что ли? Тихо. Вообще-то за ним могли заехать и на машине. Ну что ж, вперед. Вперед.

0: Было темно и тихо. Брэндон зажег фонарик, осмотрелся. Не задерживаясь, обошел веранду, кухню, гостиную.
1: Где-то кота закрыли. Так, значит, точно никого нет.
0: В дальнем углу, на полу, луч фонарика выхватил фигуру распростертого человека. У него было смуглое морщинистое лицо с азиатским разрезом глаз. На полотняном пиджаке темнело пятно крови.
1: Черт. Да где же этот чертов кот?

0: Ну вот тебе и кот, и хозяин.
1: Жак Трисби лежал поперек кровати лицом вниз. Кто-то убил его выстрелом в спину. Рядом с мертвым хозяином сидел кот и жмурился в свете фонаря. Рука Жака была холодна, как лед. С момента его смерти прошло не меньше 3 часов.
0: А вот и пистолет. Пистолет Бриджит Крити. 2 патрона осталось.

Стреляли 4 раза. Ситуация очевидна. Слишком очевидна. Нарочито очевидно. Так, телефон, телефон. Где телефон? А вот.

0: Миссис Криди, это Брэндон.
1: Если вы от меня не отстанете, я пожалуюсь мужу.
0: Давайте, давайте. И скажите ему, ваш друг Жак Трисби лежит мертвый с пулей в спине у себя дома. И рядом с трупом валяется ваш пистолет.
1: Что? Что вы говорите?
0: Я рискую головой, мне надо бежать отсюда, а я вам звоню. Вы где были в 4-5 вечера?
1: Я дома.
0: Вас кто-нибудь видел?
1: Не знаю, я тут сижу.
0: Куда вы дели пистолет после того, как я его вам отдал?
1: Я его в шкаф положила, в спальне.
0: Кто его мог взять?
1: Не знаю, кто угодно. Я не заперла шкаф.
0: К вам кто-нибудь приходил?
1: Нет, вроде никого не было. Муж заходил.
0: Черт возьми, почему я должен с вами возиться? Кто-то хочет спихнуть убийство на вас. Сидите тихо и молитесь. Ваш пистолет я забрал. До встречи.

Брэндон вернулся домой около 10. В бунгало его уже ждала Марго. Под пальмами стоял ее роскошный кадиллак.

0: Лу, что с тобой? Ты какой-то странный.
1: Марго.
0: Что такое? Что случилось?
1: Ты была влюблена в Жака Трисби.
0: Ты ревнуешь? Да, я была влюблена в Жака Трисби. Он привлекательный парень. Красивый, сильный. Что, разве не так? Мне нравилось даже его самомнение. Казалось, вот кто умеет жить. Но это продолжалось недолго. Я его больше не люблю, можешь не волноваться. Он подлый, жадный. Он глупый. Самовлюбленный нарцисс.
1: Его застрелили. Он мертв.
0: Нет, этого не может быть, Лу! Жак мертвый! Нет, это кошмар какой-то, Лу! Это Бриджит!
1: Не уверен.
0: А я уверена, это Бриджит! Я тебе говорил, что это она! Она же не могла его отпустить, понимаешь, чтобы он женился! Потому что он для нее собственность, понимаешь? Ну ладно, я надеюсь, теперь-то отец ей покажет!
1: Что?
0: Кто тут хозяин? Вот что, понимаешь? Он вышвырнет ее из дома!
1: Подожди, тихо!
0: Что такое?
1: К нам, кажется, гости. Это полиция. Марго, через минуту они будут здесь.

0: Быстро пройдя в холл, Брэндон положил свой револьвер и пистолет Бриджет в ящик тумбочки и снова взглянул в окно. Полицейская машина остановилась перед бунгало. Из нее появился лейтенант Ренкин в сопровождении сержанта. Ло Брэндон вышел им навстречу, плотно прикрыв за собой дверь.
1: Брэндон, надо поговорить.
2: Пройдемте в дом. Обернитесь, лейтенант. Видите кадиллак? Может, не будем входить в дом, а то вы никогда не станете капитаном.
1: Хорошо. Поговорим в машине. По пути к Трисби.

0: Машина подъехала к дому Жака Трисби. Лейтенант и Брэндон вышли.
1: Сержант, поезжай обратно в бунгало. Обыщи дом. Что найдешь, тащи сюда.
2: Слушаюсь, сэр.
1: Думаете, она успела уехать?
3: Надеюсь. А что случилось с Холдингом?
1: А ничего особенного. Криди сегодня договорился с судьей Гаррисоном. В городе больше нет оппозиции. Холдинг, естественно, на стороне администрации. Пойдемте. Вас предупреждали, не суйтесь. Теперь вот пеняйте на...

0: Почему без наручников?
1: Я думал, нет необходимости.
0: Тебе платят не за тем, что ты думал. Надеть!
1: Есть.
0: А ты, Брэндон, что думал? Думал, тебе все можно. Добрые дяди из прокуратуры помогут. Частное агентство «Стар» двух человек прикончил, падла!
2: Их убили 6 часов назад. Вы это прекрасно знаете.
0: Поднять! Стоять, сволочь! Держите его! Что он у вас все валится? Слышишь меня, кретин?
3: Мы запрем тебя в камеру. Я пришлю ребят. Они будут тебя развлекать, понял? И ты во всем признаешься. Если суд признает тебя невиновным, мы не станем настаивать, что ты убивал. Мы упрячем тебя за незаконное проникновение на чужую территорию, понял? 3 месяца. Всего 90 дней, и каждый день из тебя будут выколачивать мозги, чтобы ты стал умнее на будущее.
0: Рэнки, вези его. Сажаем по обвинению в 2 убийствах. Я постараюсь, чтобы ему самому захотелось на тот свет. Да уберите эту падаль! Все падает и падает!

0: Я помогу. Скорее в машину.
1: Сержант, ты приехал? Нашел что-нибудь?
2: Нашел, лейтенант, вот. Дамская игрушка. Из него недавно стреляли. В обойме не хватает 4 патронов.
0: Где? Где ты нашел?
2: Там, где ты спрятал.
0: Я не прятал. Ну да ладно. Да,
1: давай. Давай пистолет. Окей. Ладно, бери, сержант, любую машину и домой спать. До завтра.
2: Слушай, сэр.
1: Брэндон, давайте в машину.
0: Да что ж ты?
1: Дайте я сниму с вас наручники.
0: Мерси, мерси.
1: Вас не тошнит?
0: Нет. Язык прикусил. Сейчас зуб сломался.
1: Ладно, поехали. Главное, нет сотрясения. Ну, и куда вас доставить?
0: Разве не в тюрьму?
1: Нет, не в тюрьму. Кетчин хотел только нагнать на вас страх. Куда вас? В бунгало?
0: Да, да. А вы что, следили за мной?
1: Нет. Криди послал человека наблюдать за этим домом.
0: Но агент, наблюдавший за домом, не мог не заметить убийцу.
1: Ну, наверное, его поздно поставили. Уже вечером. Он засек вас. Криди приказал вас схватить за проникновение на чужую территорию. Пугнуть и вышвырнуть из Сан-Рафаэла.
0: Ну, значит, он таки договорился с судьей, да?
1: Тоже мне бином Ньютона. У судьи Гаррисона жена транжирка, а за душой не гроша. Ладно, вам придется собрать манатки и срочно исчезнуть.
0: Я не могу уехать, пока не узнал, кто убил Шеппи.
1: Надо уехать, Брэндон. И немедленно. Если утром вас застанут, Кетчин приказал автоинспекции устроить вам несчастный случай.
0: Дайте.
1: Абсолютно серьезно. Ваше время истекает в 2:00 ночи. В городе 30 патрульных машин. Водители предупреждены, дороги перекрыты. У них по этой части большой опыт. Ну, вот, приехали.
0: Лейтенант. Спасибо, лейтенант. Вы молодчина. Желаю скорейшего повышения.
1: Послушайте меня, Брэндон.
0: Ну?
1: Нельзя бороться в одиночку со всей системой.
0: Уезжайте скорее.

0: Брэндон не стал раздумывать над словами лейтенанта. Подобные мысли он должен был гнать прочь. И все же он стоял и смотрел вслед удаляющейся машине. Вдруг он заметил, что по дороге навстречу машине Ренкина стремительно движутся огни другого автомобиля. Кто-то спешил в бунгало. Человек, появившийся из небольшой и не новой машины, был ему незнаком.
1: Мистер Брэндон!
2: Да.
1: Я из редакции «Курьера», Фрэнк Хоуп. Мистер Трой попросил меня с вами связаться.
2: А, вы очень кстати. Пойдемте в дом.
1: Я наткнулся на золотую жилу. Я вчера взял интервью у Маркуса Хана.
2: Выпейте со мной. Что-то я устал.
1: Давайте. Спасибо. Я попросил его слепить для нас сувенирчик из глины. Понимаете? Он обрадовался рекламе и слепил.
2: Отпечатки?
1: Конечно. Я отвез это в ФБР в Лос-Анджелес. И вот, настоящее имя — Джек Брэдшоу. Так, в первый раз отсидел 2 года за контрабанду наркотиков. Вышел на свободу, уехал в Мексику и опять попался с героином. 8 лет. Вышел. Занялся законным бизнесом. Художник. Следили за ним? Ничего. Но вот какая штука. В то же время в той же тюрьме отсиживал еще один мастер по той же части. Та же статья. На волю вышел примерно в то же время. По полицейским данным, Жуан Туармец. Я говорю, покажите его фотографию.
2: Кордец.
1: Кордец. А как вы догадались?
2: ФБР знает, что он тоже в Сан-Рафаэле?
1: Да. За ним тоже сначала следили. Все чисто. Они вообще не встречаются с Ханом.
2: Понятно.
1: Чем я еще могу помочь?
2: Ваш домашний телефон и адрес.
1: Так. Вот. Держите. Угу. Что еще?
2: Завтра побудьте в конторе. Если понадобится помощь, хотелось бы найти вас на месте.
1: Хорошо. Послушайте, Брэндон, может, поедем ко мне? Но не стоит вам тут ночевать. Место глухое. И вам, кажется, уже досталось. Поедем, а?
2: Спасибо, Фрэнк. Это все ерунда. Зубы не волосы. Новый поставим лучше прежнего. Да завтра со мной ничего не случится.
1: Вы так уверены? Пожалейте мою репортерскую душу. Я же умру от любопытства, если вы мне ничего не расскажете. А любознательные вроде вас не всегда доживают до утра.
2: Вы тоже, по-моему, чересчур любознательны. Фрэнк, я надеюсь дать вам недурной материал. Но сейчас у меня только гипотезы. А наш друг, мистер Трой, любит непреложные факты, верно?
1: Это точно. Ну, как хотите. Тогда я поехал.
2: До завтра, Фрэнк.
1: До завтра.

0: В ясном звездном небе плыла луна, серебряные блики играли по поверхности ночного моря. Проводив Фрэнка, Лу погасил свет. Спать не хотелось. Он стоял у окна и курил сигарету за сигаретой. Теперь он знал тайну спичек из клуба мушкетеров. Но полной ясности с убийцей Джека Шеппи пока не было. Утром предстояло закончить начатое дело.
1: Кто там? Стой, стреляю!
2: Лу, не стреляй! Да ты что? Это я, Марго! Лу!
1: А, это ты?
2: Ты что?
1: Прости, я подумал, пришли меня убивать.
2: Лу, да ты что? Я думала, ты сейчас у меня выстрелишь. Лу. Лу, дорогой. Я так беспокоилась.
1: Ох, осторожно.
2: Что такое? Ты с кем подрался? Что у тебя с губами, Лу? Боже мой. И зуба нет. Это кто? Это Херст, да?
1: Нет, нет, дорогая моя, это полиция.
2: Вот и пойми вас. Что они от тебя хотят?
1: Приказали мне немедленно убираться. Я ведь разобрался тут с этими спичками.
2: Да? Лу, ну расскажи скорее.
1: Спички? Да. Это оплаченный чек на получение наркотика.
2: Наркотика?
1: Да, Марго, да. Хан поставляет отраву, а Кордиц обеспечивает клиентуру. У Кордица наркоманы покупают пронумерованные спички, потом отправляются к Хану. В обмен на спичку получают дозу наркотика. Хан переправляет Кордицу использованные спички. А тот выплачивает его долю. Каждый клиент имеет свой шифр.
2: Боже мой, значит... Жак был наркоманом?
1: Вероятно. В общем, все. Завтра поеду в Лос-Анджелес, передам эти спички в отдел по борьбе с наркоманией.
2: Завтра? Лу, я не хочу, чтобы ты уезжал.
1: Что же делать? Мой дом в Сан-Франциско, там моя работа. Хочешь, поедем со мной?
2: Отец меня не отпустит.
1: Дорогая, ты хочешь все сразу? Так не бывает. Либо папины доллары, либо самостоятельная жизнь. Забудь про папины доллары, а? Поедем со мной.
2: Давай завтра поговорим. Пойдем в спальню.
1: Иди. Я только приму душ.

Марго прошла в спальню. Обнаженная, она нагнулась над своей сумкой, достала оттуда какой-то продолговатый предмет и сунула под подушку. Резким толчком Брэндон распахнул дверь и быстро прошел к кровати. На белоснежной простыне лежал длинный трехгранный нож с желтой пластмассовой рукояткой. Такими ножами вынимают лед из ванночек холодильников.

0: Ну вот и все.
1: Лу.
0: Актриса, ты просто талант.
1: Послушай меня.
0: Да и вообще умеешь пользоваться обстоятельствами. Я идиот.
1: Лу, послушай.
0: Не мог уразуметь, зачем ты меня сюда поселила.
1: Лу, ты не понял, я хотела тебе все рассказать.
0: А это? Это твой главный аргумент?
1: Лу.
0: А? Кончик ножа подпилила, ну просто игла. Когда обнимаешь мужчину, наверное, нетрудно ударить в шею пониже затылка.
1: Лу, ну послушай.
0: Бедняга Джек.
1: Так Джек меня шантажировал, Лу. Он хотел меня изнасиловать.
0: Ничего подобного. Ты была влюблена в Жака Трисби. Вдвоем вы дурачили Бриджит и веселились на денежки, которые она ему давала.
1: Нет,
0: но Лу. Бриджит стала что-то подозревать и наняла Джека следить за тобой. Ах, милое дело, следить за такой красоткой. Но он наткнулся на эти спички... И тогда ты решила.
1: Лу.
0: А, ты наркоманка.
1: Ничего подобного, Лу. Он хотел меня изнасиловать, понимаешь?
0: И у тебя случайно оказался под рукой нож.
1: Лу, ну ты не должен так думать. Он меня изводил, Лу.
0: Хорошо. А для чего же ты заманила его в пляжную кабину? Грифс говорил мне, что девушка была блондинка, а я-то дурак ему не поверил. Убив Джека... Ты обнаружила, что спичек при нем нет. Забрала ключ. Отправилась в номер. Все перерыла, но спичек не нашла.
1: Да, да, я убила его! Но я была вынуждена, он сам виноват, понимаешь? Он украл спички, и он меня изводил, Лу, ну поверь мне! Я хотела тебе рассказать,
2: но... И взяла с собой нож, просто
1: Лу!
2: Чтобы продемонстрировать мне свою ловкость. Не надо... Потом ты прочитала в газетах описание девушки, которая якобы заходила за Джеком.
1: Лу!
2: Пораскинула мозгами и решила подбросить полиции Тельму.
1: Нет!
2: Отличная мысль! И полицию запутать, и любовника приструнить. А бедная девушка, да черт с ней, сама виновата,
1: нет,
2: верно?
1: Нет, нет, я клянусь тебе, все было не так, Лу! Ну, не совсем так!
2: Потом к тебе явился я. Новая помеха. Лу. Что делать? Ты позвонила мне и сказала, что Шеппи не появлялся в клубе. Всего-навсего.
1: Нет.
2: А я, как мальчишка, начал тебе все выкладывать.
1: Нет, нет, Лу, я полюбила тебя, понимаешь,
2: да,
1: Лу.
2: Не надо, не надо ты о любви. Узнав от меня, что Бриджит хотела застрелить Жака, ты решила ее доконать. Ну и Жака заодно, раз он решил жениться. Надо отдать тебе должное, голова у тебя работает. Но со мной ты все-таки промахнулась. Знаешь, когда ты сваляла дурака? Когда пыталась меня убедить, что эти спички ты взяла у Жака. Его не было в клубе в тот вечер.
1: Откуда ты можешь знать?
2: Бриджит ждала его в клубе, но он не пришел. У него в тот вечер было свидание.
3: А ведь ты ничего не докажешь, мой дорогой.
0: Ошибаешься. Тебе придется ответить за убийство 4 человек.
1: Ой, как страшно! Ты! Ничтожество! Мой отец тебя в порошок сотрет!
4: Не веди себя глупо, Марго.

0: Папа, ты понял? Папа не позволит тебе надо мной измываться.
1: Оденься, Марго. Что ты стоишь тут голая? А вы, Брэндон, садитесь. Бриджит сказала мне, что здесь поселился мужчина. Я приехал взглянуть. Ты не оправдала моих надежд, Марго. Впрочем, дети часто не оправдывают надежд. Но для тебя это не оправдание. Оделась? Ну вот. Я слышал все, что вы тут кричали. Это правда ты убила этого Шеппи?
0: Папа, я была вынуждена.
1: Почему?
0: Он сказал, что сообщит в полицию про Кордица.
1: Ну и что?
0: Тебе этого не понять.
1: Потому что я не наркоман, так?
0: Да, папа.
1: А эта девушка из магазина?
0: Я была вынуждена. Папа, я запуталась.
1: И этот парень, Жак Трисби...
0: Он сам во всем виноват. Его все равно бы убила Бриджит, если бы вот он не помешал.
1: Трудно поверить. Как можно так бездарно жить? Впрочем, каждый имеет право жить, как он хочет. И что же я могу для тебя сделать?
2: Вы?
1: Помолчите. Я должен подумать. Сколько сейчас?
0: 15:45. Папа, ведь ты не позволишь им посадить меня в тюрьму.
1: Никогда. Вот что. Ты немедленно покинешь Сан-Рафаэл. Ты поедешь к тетке. Вот тебе деньги. Держи. Бери машину Брэндона. Я ему оплачу стоимость машины. Поезжай кратчайшим путем, Марго, через горы. Понятно?
3: Постойте, мистер Криди...
1: Молчать! Не давайте мне повода вас пристрелить. А мне бы хотелось убить вас, Брэндон. Это решило бы все мои проблемы. Марго, что ты застряла? Быстро в машину Брэндона, немедленно прочь! Надеюсь, новая жизнь принесет тебе побольше счастья.
0: До свидания, папа. Я тебе позвоню.
1: Прощай.

0: Не знаете, в моей машине ее могут уничтожить.
1: По-вашему, ей лучше умереть на электрическом стуле?
0: Это может решить только суд, присяжная! Она же молодая!
1: Дочь Криди не будет гнить в тюрьме!
0: Вы не отец! Вы вообще не человек!

Была половина третьего ночи. Дорожный патруль, опознав Бьюик, спешил выполнить приказ. В ночной темноте полицейские не могли видеть, кто там сидит за рулем.

И вот Лу увидел, как длинные белые лучи ее передних фар, словно щупальца гигантского насекомого, устремились в черную бездну.

Фрэнк. Это я, Лу Брэндон. Жив. Нет, я не ранен. Просто смертельно устал. У вас есть дома виски? Сейчас буду. Нам нужно поговорить.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую! Одеваемся понаряднее, берем с собой корзинки, кошелки, денежку и отправляемся на ярмарку вместе с Марылей Радович. Колоровые ярмарки. Разноцветные ярмарки. Словарь Шарулицкий, музыка Януша Лясковский.

0: эфире Радио Рансе, с вами Анка-переводчица. Эх, переведет сегодня, как многие уже догадались, Валерий Леонтьев. Это ярмарки краски.
1: Оглянуться кто не вправе, вспомнить словно сквозь сон, что нашел

Кто-то скажет, кто-то спросит, как ты прожил век. Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как жаль.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Сила на исходе. Присядем-ка на карусели и послушаем Greenpoint Orchestra, но на русском. И на сей раз «Адажио».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Ну вот теперь с пряниками и воздушными шариками пора по домам отдыхать. До следующей ярмарки. Пишите anka@ransis.org. До новых встреч, дорогие друзья. Поводжение Джорджи Пшиячели.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
2: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
1: Читаем вместе.
0: Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Фрагмент живого выступления.
1: Вячеслав Ханов, Алексей Заволокин, Константин Дусенко, Дмитрий Власенко, Александр Липатов.

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон.
1: Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и подкастослушатели. Иногда мне люди говорят примерно следующее. Я слушал или слушала ваш подкаст, я сразу задумаюсь, какой такой подкаст? Никаких подкастов я вроде бы не делаю. А потом выясняется, что они слушают передачи с Радио Рансис не в прямом эфире и даже не в файловом архиве, а непосредственно в виде подкаст-ленты. И думают, что это подкаст, который я записываю как настоящие подкастеры. Ну, я уже про это говорил, ничего подобного. Это радиопередача, которая монтируется на радио, а потом она выкладывается. Сейчас практически все радиостанции этим занимаются, и поэтому сегодняшний выпуск я решил посвятить тому, чтобы рассказать, а как можно вообще слушать подкасты на доступных устройствах. Я поделюсь своим личным опытом. Я буду рассказывать о тех способах, которые сам использую, с которыми хорошо знаком. Ну, начнем с мобильных устройств. Самый удобный способ – это установить какое-нибудь приложение для работы с подкастами на Android и, добавив в него либо непосредственно адрес на подкаст, либо найдя через поиск, либо экспортировав из OPML файла, неважно, добавить этот подкаст и слушать. Причем подкасты можно слушать в виде трансляции. Если у вас стабильный интернет, просто нажимайте на подкаст и слушайте его, не скачивая. А можно сначала скачать подкасты в локальную память, а потом, когда у вас интернета не будет, ну где-нибудь, например, на даче. Или если вы используете мобильный интернет, а мобильный интернет сейчас по любому поводу любит отключать. Поэтому можно при наличии интернета интересующие вас подкасты скачать, а потом их слушать в этом же приложении уже без интернета. Встает вопрос, а какое бы такое приложение использовать, чтобы и доступно, и функционально было? Ну, мне больше всего понравилось приложение, которое называется Podcast Republic. Два слова. Подкаст и затем Republic, то есть Republic. Это универсальное приложение, оно и с подкастами работает,

одном устройстве, то потом, в случае синхронизации, если у вас на этих устройствах один и тот же аккаунт в Podcast Republic введен, вы можете продолжить слушать с какого-нибудь места, на котором вы остановились. Особенно, если это длинный подкаст, какая-нибудь радиопередача и тому подобное. Здесь можно изменять скорость прослушивания, можно формировать плейлисты. Самое главное – это понять, какой здесь интерфейс. Интерфейс следующий. Вверху окна есть вкладки, и внизу окна есть вкладки. Внизу окна следующие вкладки – подкасты, плейлисты, профиль. Вот если мы, например, нажимаем на вкладку «Подкасты» внизу, то тогда вверху становятся доступны вкладки RSS, радиостанции и подкасты. Нажимаем на «Подкасты». Здесь отображаются подкасты, которые вы добавили, но я обычно их импортирую из файла OPML. Можете руками вписать. Ну, в общем, здесь все довольно просто. Нажимаете кнопку, которая где-то еще называется, где-то другие параметры в зависимости от вашей оболочки на Android. И вписываете там либо адрес, либо сначала формируете на компьютере OPML файл, из него экспортируете. Ну, а дальше все стандартно. У вас отображаются подкасты, нажимаете на нужный, видите список подкастов. Нажимаете на нужный, начинается сразу воспроизведение. А если нажмете дополнительно, то откроются различные пункты, в том числе и скачать. Причем здесь очень много настроек, они находятся на вкладке «Профиль». Здесь можно настроить, будут ли подкасты у вас скачиваться и воспроизводиться по мобильному интернету или при любом интернете, будут ли они у вас автоматически скачиваться, чего здесь только нет. В общем, очень советую пройтись по настройкам и под себя все это отстроить. Причем приложение имеет настройки даже для Android Auto и даже для смарт-часов. То есть это приложение можно установить на смарт-часы, ну, если вы можете из APK-файл устанавливать, и попробовать там что-то делать. В общем, на мой взгляд, приложение закрывает все потребности. Но оно исключительно на сенсорный интерфейс рассчитано. Поэтому, если вы хотите использовать удобный подкаст-клиент на телевизоре с Android или на Android-приставке, то здесь лично я использую уже другое приложение, которое называется Podcast Addict. Оно по функционалу немножечко попроще, но зато здесь с пульта можно перемещаться и выполнять большинство операций, в том числе управлять воспроизведением и так далее. Правда, приложение уже, скажем так, не столь эргономично, но зато доступно с пульта. Конечно, его можно поставить и на сенсорное устройство, так что те, кто хочет поэкспериментировать, можете и Podcast Republic установить, и Podcast Addict. Ну, есть еще англоязычное приложение Podcast Kicker Player. Оно исключительно англоязычное, русского интерфейса нет, но зато оно очень простое и максимально удобное. Но здесь я его уже советовать не возьмусь из-за того, что здесь нет русского интерфейса. В общем, на Android можно легко подобрать нужное приложение. Какое вас устроит, тем и пользуйтесь. Инфотрон. А вот теперь давайте поговорим о компьютере. Естественно, будем в основном говорить о Windows. Здесь уже ситуация не столь простая. Специальных приложений для прослушивания подкастов я сейчас даже вам и не назову. Может быть, они и есть, но когда начинаешь их изучать, оказывается, что это не столько для подкастов, сколько для радиостанций или чего-нибудь подобного. Ну, когда-то можно было в незабвенном винам подкасты слушать. А вот сейчас я таких, главное, доступных и удобных специализированных приложений даже вам и не назову. Поэтому приходится использовать не совсем профильные средства. Я перечислю вам два способа, которыми пользуюсь сам. Итак, первый способ – это использовать обыкновенный универсальный мультимедиа-плеер. Я использую Podplayer. Туда можно добавить подкасты. И если все у вас пройдет хорошо, то слушать их просто как плейлист. Как это сделать? Открываем Podplayer. Я подразумеваю, что вы его уже настроили, чтобы он был максимально доступен. Вызываем контекстное меню. Ищем под меню «Управление избранным». Заходим туда, там ищем пункт «Управление избранным». Заходим туда, там нажимаем кнопку «Добавить URL» или «Добавить адрес». И вставляем сюда адрес на подкаст. Ну, например, на подкаст программы «Инфотрон» на радио «Рансис». Но это далеко не все. Нажимаем «Добавить». И здесь же в диалоге у вас появится этот подкаст, но называться он будет очень коряво. Поэтому вам еще нужно будет его внятно и доходчиво назвать. Для этого выделяем в появившемся списке подкаст. Дальше ищем кнопку «Редактировать» или «Изменить». И там стираем то, что автоматически было вставлено, и вписываем, ну, например, программу «Инфотрон» или просто «Инфотрон».
сохраняем, и теперь у вас добавленный подкаст будет фигурировать в избранном.

0: там. То есть, чтобы проверить, какие там новые выпуски появились и их послушать, вы должны вызвать контекстное меню в окне под плеер и зайти в раздел «Управление избранным». И там будет пункт с названием вот этого подкаста в виде подменю. Раскрываете его и смотрите, что там есть. А можете просто на него нажать, и тогда у вас в окне плейлиста, если у вас по F6 это окно отображено, вы увидите все выпуски. Ну а дальше слушайте их стандартным образом. Можно перематывать, можно приостанавливать, можно изменять скорость. Все это происходит стандартным образом. Правда, скачать подкаст нельзя. Слушать можно только через интернет. Это первый момент. Второй момент. Далеко не все адреса под плеер воспринимают. Если подкаст, а точнее адрес на подкаст-ленту заканчивается каким-нибудь расширением типа XML или M3U, то тогда все хорошо. Но если адрес сформирован весьма сложно, там в конце стоит какая-нибудь команда для PHP, то эту ссылку подплеер может у вас и не обработать. То есть вы ее добавите, но список выпусков не увидите. И вот здесь уже подплеер использовать не получится. В этом случае я лично использую браузер Firefox. Дело в том, что для массовых браузеров Firefox, Google Chrome есть специальные дополнения, расширения, которые добавляют поддержку RSS. Когда-то, кстати, поддержка RSS была встроена в сами браузеры, но потом ее оттуда убрали. Так вот, для Firefox я использую дополнение, которое устанавливается прямо из магазина дополнений Firefox. Называется оно LiveMarks. Так и пишется LiveMarks через букву K и букву V. Оно добавляет поддержку RSS. После того, как вы это дополнение установили, вам достаточно Firefox, хоть через адресную строку, хоть на сайте, перейти по адресу на RSS-ленту. Дело в том, что подкаст — это всего-навсего RSS-лента, только там не текстовые материалы, а аудио. Поэтому, если у вас приложение LiveMarks установлено, подключено, просто переходите по ссылке, которая ведет на RSS подкаста, и Firefox у вас откроется такая страница, уже дополнение LiveMarks, и там будет кнопка «Добавить в LiveMarks». Нажимаете ее, и LiveMarks — это настраиваемое дополнение, вы можете настроить, куда будут подкасты добавляться. Ну, у меня они по умолчанию добавляются в меню закладки в раздел «Другие закладки». Вот, например, вы добавили программу «Инфотрон». Если вы ничего не изменяли, то после добавления открываете строку меню Firefox, ищите пункт меню закладки, раскрываете его, ищите раздел «Другие закладки», заходите в это подменю, и там увидите подменю, которое называется «Программа Инфотрон на радио Рансис». Нажимаете стрелку вправо и видите в виде пунктов меню последние выпуски. По умолчанию, по-моему, штук 10 отображается. Хотя здесь есть ссылка на весь подкаст. Если вы нажмете «Открыть в браузере», то у вас откроется непосредственно страница. Но здесь есть следующие ограничения. Дело в том, что здесь подкасты вы легко можете обновлять и просматривать, но вот слушать вы его можете через браузер. То есть вот у вас отображается, скажем, 10 выпусков программы «Инфотрон» или какого-нибудь другого подкаста, радиопередачи, неважно. Вы здесь в подменю увидели, нажимаете на нужный выпуск, и у вас откроется этот выпуск в веб-браузере. То есть откроется страница этого выпуска. Там, скорее всего, будет веб-плеер, будет кнопка «Воспроизвести», но вот так управлять воспроизведением, как на Android – или в подплеер перематывать вы, скорее всего, не сможете. Хотя, если продвинутый веб-плеер встроен, то, может быть, и перематывать сможете. Но мне часто приходится подкасты слушать просто нажимая кнопку «Воспроизведение» и «Пауза». Перематывать, изменять скорость мне уже здесь не удается. Но, тем не менее, если подплеер не подхватил, то уж дополнение LiveMarks Firefox подхватит абсолютно любую ссылку, абсолютно любой подкаст. Кстати, точно так же можно и RSS новости добавлять. Я не могу вам сказать для Google Chrome, как конкретно называется приложение. Ну, я думаю, если вы в поиск забьете дополнение для работы с RSS Google Chrome, скорее всего, что-то вы также сможете установить и также пользоваться. Ну вот, в принципе, основные способы, которые мне известны, которые я знаю, я вам перечислил. Ну, может быть, еще есть какие-нибудь, но на них уже сегодня время не остается. Так что слушайте подкасты, а я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.